0: Сенсационное археологическое открытие на западном берегу Галилейского моря, произошедшее совсем недавно, привлекло пристальное внимание нашей редакции. И мы устремились в Галилею. Нашим ориентиром служил древний город Тверия. От него необходимо было двигаться по 90-й трассе на север приблизительно 7 километров. И было очень важно не пропустить долгожданный поворот направо с указателем Магдала. Большой торговый центр поначалу привел нас в замешательство, но мы настойчиво двигались дальше, и, объехав его, мы стали двигаться по грунтовой дороге, можно сказать, в обратном направлении, в сторону Тверии. Но буквально через 300 метров мы прибыли в искомую точку нашего путешествия. На берегу Галилейского моря есть интересное местечко, где родилась и выросла удивительная женщина, история о которой вошла в самую популярную, самую читаемую, самую тиражируемую книгу в мире. И по этому местечку нас проведет израильский гид Мария из Назарета. Мария, шалом!
1: Здравствуйте, шалом! Я приглашаю вас сегодня совершить замечательное путешествие в древнейший город Магдала, который находится на западном берегу всем известного Галилейского моря. И вместе с нами услышать и увидеть об удивительных открытиях, которые были найдены на этом месте. Добро пожаловать в Магдала!
0: Добро пожаловать!
1: Мы находимся с вами на месте древнего еврейского поселения первого столетия, называемого Мигдаль, или по-русски Магдала. За моей спиной вы можете видеть руины синагоги, которая была обнаружена буквально недавно в результате раскопок. Как именно все началось? В 2006 году было подано прошение о строительстве гостиницы на этом месте. И по закону Израиля есть такое понятие, когда изучают эту территорию, на то, насколько пригодна эта земля. И через ведомство древности в 2009 году здесь начались раскопки, в результате которых было обнаружено древнее поселение Мигдаль, а именно древнейшая синагога первого столетия. Время, в которое жили такие известные исторические личности, как Иосиф Флавий, да, философ и историк того периода, первого столетия, Иисус Христос, который служил в это время как раз на территории Галилеи, Галилейского моря. Очень много об этом написано в Новом Завете и в Евангелиях. И вот за моей спиной вы можете видеть руины этой синагоги, той самой синагоги первого столетия, где наверняка также был, служил и говорил Божье Слово Иисус Христос. Наверное, наиболее значимым артефактом этого места является камень, который нашли здесь, который напоминает форму стола. Вот вы видите его сейчас перед вами. Что мы можем видеть на этом артефакте? В первую очередь, конечно же, это минора и два сосуда, стоящие по обе стороны, которые обрамляются двумя колоннами. Ирод Великий, который обновил, укрепил весь комплекс второго храма, который мы сегодня называем Храмовая гора. И, в принципе, вся эта постройка была разрушена в 70-м году, представляла из себя огромные колонны, представляющие собой колонну на такую огромную, что даже трое человек, которые взрослых мужчин оставались, взявшись за руки, с трудом могли обхватить ее. Именно вот эти колонны, они представлены здесь, высечены в этом камне в уменьшенном размере, чтобы дать нам понять, что мы входим в храм, и мы приближаемся ко святому святых. И также мы можем видеть сверху шесть сердец, которые на самом деле, по предположению ученых, археологов, являются собой хлебы предложения. 12 хлебов предложения по количеству колен Израиля, 12 колен Израиля, которые просто как хлеб преломляются и образуют при этом собой форму сердца. Таким образом, шесть сердец – это 12 хлебов предложений, которые просто как преломляются. Это то, что мы видим на крышке этого так называемого каменного стола, который был найден здесь, датируемый 40-50-м.

0: Итак, мы сейчас с вами находимся в восточной части этой синагоги, и то, что вы видите перед вами, вот эта вот стена, частично сохранившаяся. Если вы обратите внимание, увидите вот здесь такую небольшую, как будто бы змейку. Это тот уровень, ниже которого оригинальное основание синагоги, и выше это частично восстановленное уже во время раскопок. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Мозаичный пол первого столетия, который был частично сохранен. Если вы обратите свое внимание на сам уровень, то он не прямой, а с подъемами, да, что свидетельствует нам о том, что здесь произошли какие-то подземные толчки. Но более того, мы можем уверенно сказать, что здесь произошло землетрясение. По периметру синагоги вы можете видеть что-то наподобие таких скамеек, в основном сделанных, да, из базальта. Это такой черный вулканической породы камень, которого здесь при избытке. И в основном все постройки на этой территории выполнены именно из базальтового камня черного цвета. Мы можем представить себе, что люди, заходя в эту синагогу, они заходили с западной части, вот это центральный вход в синагогу, проходили комнату, к которой мы с вами еще позже вернемся, и затем ходили сюда, в центральный зал, где они читали Писание и слушали Писание. На сегодняшний день то, что представляют из себя синагоги, иудеи, когда собираются в синагогах, они помимо того, что читают Писание и изучают, они также молятся. Это представлено как приношение жертвы, молитвы как жертва перед Господом. Дело в том, что до 70-го года, до разрушения храма, в синагогах не молились, но читали Писание. То есть практика молитвы, она пришла уже позже, после разрушения храма. Итак, иудеи собираются сюда. Эта синагога может вместить в районе 150 человек, рассаживаются на скамейках и слушают того, кто читает Писание. И вот этот вот камень, который стоит посередине, где он как раз найден был во время раскопок, представляет собой, если вы обратите внимание, такую немножко поднаклонную плоскость, да, с немного приподнятым верхом, то, что говорит нам, что, скорее всего, это все же служило столом, своего рода таким столиком, к которому подходил читающий, клал туда свитки и зачитывал Писание. Евангелист Матфей рассказывает о событиях первого столетия, о служении Иисуса Христа в Галилее. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Интересно, что когда распространялись о нем слухи, наверняка люди обсуждали это между собой. Иудеи собирались вместе и говорили: посмотрите, что это за человек, что ему покоряются силы природы, что он может воскрешать из мертвых, что он может исцелять всякую болезнь. Мы сейчас с вами находимся у центрального входа в ту синагогу, которая была раскопана здесь в 2009 году. И за моей спиной вы можете видеть центральный зал, где читались Писания, а также прямо здесь у входа небольшая комната, которую мы называем на иврите Бейт Мидраш. Что именно происходило здесь? Здесь собирались иудеи для того, чтобы изучать Писание. Не только читать их, но и изучать. И наверняка именно здесь они могли обсуждать те события, которые происходили здесь в 20-х годах первого столетия, когда служил Иисус Христос. Что именно? Что это за человек? Давайте попробуем найти. Наверняка говорили они, что о нем говорили пророки. На то время не существовало Нового Завета. Это было время, когда исполнялись Писания, которые мы на русском языке называем Ветхий Завет. Но это на сегодняшний день единственная Библия, которую имеют израильтяне. Местные евреи, которые живут здесь, называемый Танах. Они открывали эти Писания и говорили: посмотрите, пророки говорили о нем. То, что он сегодня делает, может делать только человек, чья жизнь посвящена Богу. Вот в этой комнате они собирались, изучая Писание и рассуждая о том, что видели. Послушайте, вы слышали, что произошло здесь, на севере, в Капернауме? Вы знаете тех ребят, тех людей, которые следуют за ним? Вы знаете, что им повинуются силы природы? Как это может быть? Является этот человек предателем? Может ли он открыть новое учение? что он себе представляет, кто он есть, является ли он сыном, действительно сыном Иосифа Плотника, или он тот самый Мессия, который ожидает наш народ. Наверняка все эти вопросы, которые горячо обсуждались и поднимались в то время, также обсуждались здесь, вот в этой комнате, в которой раскопки развалины, чьи мы видим сейчас здесь за моей спиной.
1: Хочу купить рыбки на обед, зажарить. Так, здесь рыбы нет, а вот и магазинчик. Здравствуйте, я Владимир из Финляндии. Шалом.
0: Здравствуйте, а я Мария.
1: Мария?
0: Очень приятно.
1: Мария, та самая из Магдалы?
0: Я та самая Мария из Назарета.
1: Из Назарета?
0: Ну, а мы в Магдале, а я здесь, знаете, подрабатываю. Так приезжаю подрабатывать.
1: Можно зайти в ваш магазинчик, только здесь как-то... Высокий порог.
0: Вы как раз подъехали в самое подходящее время. Дело в том, что мы строим, если видите, баррикады.
1: Баррикады от кого?
0: Да. У нас тут восстание полным ходом идет. Ожидаем римлян.
1: Ну, я-то
0: и вы
1: из Финляндии.
0: За рыбой. Ну, вы из Финляндии.
1: Вы меня пропустите в свой магазинчик?
0: Хорошо, давайте для начала покажу, что у нас тут есть.
1: Давайте.
0: Вы знаете, поскольку это бассейны, как раз для того, чтобы хранить здесь рыбу и продавать ее, здесь должна быть вода.
1: Ее здесь нет, все пересохло, и рыбы нет.
0: Будем дожидаться грунтовых вод?
1: Не знаю.
0: И лучше узнаем немного больше о той истории, которая произошла здесь 20 лет назад.
1: Давайте узнаем эту удивительную историю, почему здесь пересохли эти бассейны и куда делась рыба.
0: Мы стоим с вами у дороги, древнейшей дороги, которая проходила с север на юг, рядом с этой частью раскопанного города Мигдаль, или как мы еще называем Магдала. Если вы обратите ваше внимание, то дорога чем-то завалена. Это не какая-то конструкция и не какое-то здание. Это было сделано намеренно. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что это те самые секции колонн, о которых мы говорили, которые оставляются одна на другую и представляют из себя колонны. Также здесь хорошо просматривается верхняя часть колонн, капители. И они здесь очень плотно друг к другу выставлены, и видно, что это делалось в таком поспешном режиме. Эту дорогу перекрыли и использовали все сподручные материалы, а именно колонны, секции которых мы здесь с вами видим. Делалось это в 60-х годах. Об этом ясно повествует известный философ и историк первого столетия, которого звали Иосиф Флавий. Мы знаем, слышали о разрушении храма на территории Иерусалима, на Храмовой горе в 70-м году. Но наверняка немногие знают, что привело к такому результату, что храм был разрушен и сожжен, Иерусалим, и иудеи были уведены в плен, и имущество, и сокровищница храма опустошена. Дело в том, что в 60-х годах произошло восстание, иудейское восстание, в котором участвовал Иосиф Флавий, который, в частности, и описывает события того времени. Иудеи ожидали того, чтобы свергнуть римское правление и стать независимыми. Возможно, так, как это происходило в период хасмонейского правления, до того, как сюда вошел в Рим. И для того, чтобы это произошло, ожидалось, что возглавит это восстание предводитель, которого видели в лице Мессии. Поэтому многие ожидали, что Мессия, который придет, иудей, который придет, потомок царя Давида, что он возьмет меч, и он наведет здесь порядок, он утвердит здесь мир, а именно избавит иудеев и всю эту территорию от римского владычества. За счет чего? За счет военного восстания, за счет войны. Но такой, это не тот посыл, который нес Иисус Христос. Он принес мир. И главное то, что, о чем он говорил, да, это о любви Божией, о царствии, то, что слышались именно здесь, эти слова его в этих поселениях, городах и синагогах. Итак, мы говорим с вами сейчас о 60-х годах первого столетия. Что происходит? Во время иудейского восстания римляне на подходе. Нужно как-то предотвратить их вторжение в город, их распространение и передвижение по этой местности. И вот эта главная дорога, которую вы здесь видите, которая перекрыта здесь для того, чтобы предотвратить вход римлян на эту территорию. Во время раскопок было обнаружено здесь более 20 магазинов, что говорит нам о том, что это своего рода большая рыночная площадь, которая состояла из этих магазинов, и вот эта вот стена этих магазинов, она являлась одной частью этой дороги, которая забаррикадирована вот здесь. церковь это называется Дукинальтум на латинском, католическая церковь, что обозначает «отплыви на глубину». Что говорит нам такой посыл из служения и учения Иисуса Христа, чтобы иметь более глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы познать глубину Его Слова. Давайте пройдем вместе с вами в эту недавно построившуюся церковь Дукинальтум и увидим то, что находится внутри.

Мы сейчас с вами находимся на территории той самой пристани порта города Мигдаль или Магдала. И это та оригинальная дорога, то есть камни, которые вы видите, на которых я стою. По ним мне очень удобно ходить, даже несмотря на то, что подошва у меня плоская. Но это та самая дорога, которой пользовались люди того времени. За моей спиной вы можете видеть три колонны, три из шести колонн. Это современная капелла, и то, что здесь построено вокруг, так же, как и Алтай, нарисованная картина и поставлены скамейки, это напоминает нам, то есть это сделано в уже современное время, да, в наши дни, чтобы напомнить нам о том собрании синагоги, которая была раскопана здесь. Это место славилось именно этим ремеслом, которым занимались ученики Иисуса Христа, это рыболовлей. Поэтому также на иврите это называлось «башня рыбаков» или «Мигдаля де Эгим», или, как мы по-русски привыкли говорить, «Магдала». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, что, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. За моей спиной репродукция, картина той встречи, божественной встречи женщины, описанной в Евангелии, с Иисусом Христом. То, что потрясает в этой картине, что мы можем посмотреть на все, что происходило тогда вокруг нее, через ее глаза. То есть, как она это видела, а именно посмотрите на уровне земли. Потому что эта женщина не имела права из-за того заболевания, в котором она находилась, появляться в обществе. Она считалась нечистой, она не имела права никого касаться так же, как и ее. Но она настолько уже претерпела от всех, кто пытался ей помочь, и она так желала этого исцеления и верила, что этот человек, о котором говорили, может быть, он мессия, может быть, он пророк, но она была уверена, что он намного больше может ей помочь, чем все те, которые пытались прежде хотя бы прикоснуться. Обратите внимание, ее рука, и видно, что художник пытается передать этот страх и трепет, буквально даже не полностью сама рука, а хотя бы пальцем, лишь только дотронуться. И делает это она на уровне земли, потому что она даже не смеет взглянуть на него, даже не смеет показаться людям на глаза. Мы должны понимать, что это был очень рискованный поступок с ее стороны, потому что если бы в ней узнали того человека, которому запрещено показаться в обществе, ее бы надлежало тогда казнить.

мы перешли в восточную часть древнего города и сейчас находимся на территории древнего порта. То, что вы видите за мной, каменная стена, эта стена разделяла воды Галилейского моря и сам порт в первом столетии. Для сравнения, посмотрите, сейчас здесь суша. И за моей спиной, вы видите, вам открывается обзор на голландские высоты и Галилейское море. И видно, что воды за все эти столетия очень далеко отошли. Но на время первого столетия именно здесь проходила граница. И еле

0: России насытились и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Да? То есть это уже несколько тысяч человек. Происходили эти события вот именно в той стороне за моей спиной, там, где находятся такие известные города, как Капернаум и Вифсаида. И далее мы читаем, что «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, на территории древнего города Магдала, или еще называемого Мигдаль, пределы Магдалинские, как они описываются у евангелиста Матфея. Я иду сейчас по берегу Галилейского моря, по суше. Это то, что мы видим в наши дни. На самом деле я сейчас иду по воде. В буквальном смысле, если бы я была перенесена 20-летия назад, то на этом месте я бы шла по воде, поскольку воды Галилейского моря доходили до стен порта древнего еврейского города Магдала, называемого Мигдаль. В завершение нашей сегодняшней программы я хочу также пригласить и вас, дорогие друзья, ходить здесь по воде Галилейского моря, так же, как это когда-то делал Иисус, так же, как и Петр, который последовал за ним, и видеть воочию те места, которые слышали и видели славу и чудеса Иисуса Христа, служившего здесь людям, как Мессии Израиля. Добро пожаловать в Галилею, добро пожаловать в Израиль.
1: Free entrance because you film it.
2: But do you have the paper?

находимся с вами на месте древнего еврейского поселения, называемое Магдала или на иврите Мигдаль, того самого поселения, которое упоминается в...

А мы с вами находимся в серии проповедей о браке и семье. Тут меня Денис так представил, что даже неловко, потому что я бы сказал, это одна из наименее квалифицированных тем, которые я люблю проповедовать. Она вызывает у меня всегда страх, желание убежать, потому что с одной стороны, в прошлые выходные мы отметили наш с Юлей маленький юбилей, 34 года совместной жизни. У нас 5 детей, 4 внуков, несколько внуков на подходе, вот буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому, но я понял, что будь ты 34 года женат, 38 лет, это не делает тебя экспертом в браке. Это еще не обязательно делает тебя экспертом, потому что ты понимаешь, что иногда ты до конца жизни ходишь по тонкому льду, и ты еще не знаешь всего, и ты не знаешь, как это может быть. Поэтому я не чувствую, что я очень хорошо разбираюсь в этом вопросе большую часть времени. При этом я женат уже, может быть, больше, чем некоторые из вас живут. У нас 34 года, я прочитал, это такая восковая свадьба. То есть восковая – это типа научились подстраиваться друг под друга. Но за 34 года, да, научишься. Если учесть, что мы еще 4 года дружили, тогда это получается 38 лет. А, кстати, я забыл поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас. Друзья, добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. Мы вас любим тоже. Там в ваших домах мир вам и благословений в ваших семьях. Я просто продолжаю тот путь. Я женат, я люблю свою жену. Я знаю, что моя жена любит меня. И будем вместе разбираться, как это делать лучше и сильнее. Как кто-то сказал сегодня, Лера сказала, что там что-то он сказал, и потом это против него используется. То есть я тоже иногда боюсь проповедовать, потому что, наверное, единственный раз, когда Юля делает заметки, это когда я семье проповедую. И это, помните, как вот у американцев, когда они арестовывают, говорят, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Поэтому вот я под таким давлением нахожусь. Ну, давление будет на втором собрании, когда Юля придет, а сейчас там это... Еще маленькая преамбула, и начну проповедовать. Преамбула для всех одиноких, разведенных, неженатых и не замужем. Хочу провозгласить Божью волю для вас над твоими внешними обстоятельствами. Никто из вас не находится вне досягаемости плана.

Бога для вашей жизни. Бог любит вас, Бог может делать чудеса. У Него есть план для твоего холостяцкого состояния. У Него есть план для нашей супружеской жизни. Он знает, где ты находишься сейчас. Он знает состояние твоего сердца. Он знает, за что ты молишься, за что ты веришь. И Он тебя любит во имя Иисуса. Поэтому не хочу, чтобы кто-то сегодня чувствовал из нас, если ты пережил развод, ты чувствовал себя как какой-то человек второго сорта. Хочу, чтобы ты просто понял, что по благодати Божией ты можешь стать тем человеком, которым Писание говорит, ты можешь стать. И Бог даст тебе правильных людей в свое время. Время не твой враг, время твой друг. Время работает не против тебя, а на тебя, если ты веришь Богу и в Его обетование. И весь народ Божий да скажет аминь. А теперь перейдем к Божьему Слову. Первое послание Петра, 3 глава, потрясающий первый стих. Хотел бы сделать магнитик из этого первого стиха и повесить себе на холодильник. Также и вы, жены, будьте послушны мужьям. Аллилуйя. Прям чувствую, как Дух Святой вот прям вот пришел. Даже хочется повторить эту фразу вместе. Жены, будьте послушны мужьям. Ой, апостол Петр, спасибо тебе. Чтобы, если идти и не повинуются Слову, были бы без Слова покорны Богу поведением своих жен. Аллилуйя. Интересно, то есть, интересно, что также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются Слову, были бы без Слова покорены Богу поведением своих жен. То есть, иными словами, драгоценные сестры, у вас есть в духе что-то такое особенное, что не отталкивает, даже если муж не ходит в церковь, даже если муж еще не особо такой религиозный, верующий, такой вот, ну, в тебе есть что-то, что не отталкивает его, а что его как-то притягивает. Он вроде как противится, но одним глазом присматривает, говорит, слушай, что-то в тебе есть. И написано здесь, и один день это побудит его однажды проснуться и увидеть что-то. Ты ходишь в церковь, ты продолжаешь ходить, он, может, не ходит в церковь, он еще не занял свое лидирующее место. Но если ты вот получишь этот правильный дух, не злиться, не манипулировать, не пытаться его там шантажировать, им выбить из него, а просто написано, он будет завоеван без слов чем-то, что есть в твоем духе. Дальше написано, видя вашу чистую и богобоязненную жизнь, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или роскошной одежды, ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху. Затем текст переходит к мужьям. Подобным образом мужья с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, чтобы они получили в наследие тот же дар, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вам в ваших молитвах. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Будьте милосердны и скромны, не платите злом за зло и оскорблением за оскорблением. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь и видит добрые дела, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Какие потрясающие наставления, правда? И для мужей он всем раздал, и мужьям, и женам, то есть такое мощное наставление. И сегодня я проповедую послание о браке и семье, о доме. И я назвал свою проповедь так: «Величайшее чудо брака». И величайшее чудо брака – это не любовь с первого взгляда, как некоторые из нас думают. Величайшее чудо брака – это любовь после долгого взгляда. Потому что просто вот влюбиться ума много не надо. Но влюбиться – это как подскользнуться. Влюбиться – это просто вот увидел, влюбился. И многие именно это возносят. Когда я увидел свою жену, когда она мне подбегнула, или я там, наши глаза встретились, небеса опустились на землю, аллилуйя. Но это лишь прелюдия. Скажи мне, что вы будете делать после 34 лет? Это прелюдия осталась или нет? Остался ли мед после того, как медовый месяц закончился? Многие влюбляются с первого взгляда, а потом разводятся. Но как сохранить это вместе на протяжении долгого взгляда? Как не просто влюбиться, а оставаться влюбленным? И Петр здесь

здесь дает там несколько ингредиентов. Причем, когда он дает эти ингредиенты, он приводит в пример одну очень интересную семью. Святую семью. Семья, которая стала семьей всех семей. Мы дети Авраама, по идее, по вере написано. Он приводит в пример Авраам и Сару. И я-то думал, ну вот это, наверное, самая святая семейка. Вот кто был специалистом по браку, это, наверное, Авраам и Сара. Я тебя умоляю. Это вообще не та семейка. Когда ты читаешь про Авраама и Сару, они не были идеальной парой от слова совсем. И это дает тебе и мне надежду. Потому что иногда, когда ты там, что-то у тебя не получается с детьми, что-то не получается с женой, что-то не получается, думаешь, все, Бог поставил на меня крест, Бог меня ненавидит, Бог меня не любит. Посмотри на Авраама и Сару и успокойся. Их жизнь, их семья не была идеальной. У них была семья полное давление. Ну, с детства у Авраама были детские травмы, у него папа изготавливал идолов и продавал их, то есть как бы... И представляете, папа у тебя, у него бизнес изготовления идолов, а ты потом приходишь и говоришь, я нашел единого Бога, я постучался с Богом. Я могу представить, что у них за диалоги были там в доме Авраама и Фары. Фара так звали его папу. Нормальное название, да? То есть, и интересно, что ты куда попал? Ты в какого единого Бога? Сынок, это наш бизнес, ты чего? Дальше интереснее. Он находит Сару, они женятся вместе, но ни одного дня не живут в доме. Всю жизнь в палатках, всю жизнь в шатрах, всю жизнь в переездах. Говорит, поехали куда? Не знаю куда. Я думаю, что это создает давление. Потом они долго не могут родить. Огромное давление. Потом Сара в отчаянии приводит к нему Агарь. Агарь беременеет от Авраама и начинает жить в одной семье. И там начинается вообще сущий ад. Как вам такая семья? В одном доме две жены, или одна наложница, одна жена. Начинаются раздоры, ссоры, может быть, даже драки. Ну, я не знаю, как там было, то есть, но одно точно было, когда Сара подходит, он говорит, так, Аврамчик, ты должен выбрать. Либо я ухожу, либо они уходят. Либо я, это вот, так тихо стало. Знакомая фраза, да? Аврам, ты должен выбрать, ты должен, определись уже, мужик. Обрелись, либо я, либо они. И он отсылает Агарь. То есть, и это была сложность. Добавьте туда сложности воспитания детей. Написано там старшенький, что-то надсмехался над младшеньким. И добавьте еще, а еще вспомните историю, когда Авраам солгал о своей жене. Ей было уже под 80, не знаю, как она так выглядела, что на нее позарился фараон там. И он увидел ее и говорит, о, хочу ее в свой гарем. И этот муж веры, Авраам, которого Петр приводит к нам в пример, когда фараон приходит, говорит, а что за женщина? Говорит, сестра. Он говорит, ты не против, что я заберу в гарем? Да забирайте. Не жалко. Представляете историю? То есть вот, и он забирает, если бы Бог не вмешался, сестры, слава Богу за Бога. Иногда муж вот такой, ну у тебя есть Бог. И Бог приходит ночью к фараону и говорит, я тебя сейчас буду убивать. Он говорит, за что? Говорит, за то, что ты Сару взял. Говорит, она жена Авраама. Говорит, да я не знал. Говорит, Богу тебе повезло, что не знал, так бы точно убил. И фараон со страхом отдает эту Сару. Говорит, забери ее, не хочу ничего с ней общего иметь. Но мне было бы интересно посмотреть эту встречу. Сары и Авраама. Потому что она бросилась, говорит, Авраамчик, я люблю тебя. Там был разговор вечером, я тебе говорю. Там были выяснения отношений. Понимаешь? То есть, я думаю, что Сара это тяжело пережила. Но, друзья мои, несмотря на все это, Авраам был человеком веры. Несмотря на все это, хотя он не был идеальным. И мне нравится видеть эту семью. И Петр ее приводит в пример. Говорит, я понимаю, если бы Петр привел в пример там какую-то идеальную семью из какого-то там, знаешь, журнала семейного. Он говорит, а давайте учиться у Авраама и Сары, которые прошли огонь и воды и медные трубы, у них детей не было.

старости появился, потом там Агарь, потом там еще там. Эй, говорит, давайте учиться у них. И он дает нам, вот чему мы можем там учиться у них. Они прошли через разные времена. Молодость, зрелость, старость. Библия начинает и показывать их как молодую пару. Затем, как они средний возраст достигают. Потом, как они входят в свою историю в старости. Аврааму 100, ей 90, она забеременела. Господи! Это удивительная история. Молодость смотрит вперед, старость смотрит назад, а средний возраст выглядит обеспокоенным. Что происходит, да? У них не было идеального брака, у них не было идеальной семьи, у них были проблемы, у них было вмешательство третьих лиц, у них была смешанная семья, у них были ссоры, конфликты. Но знаете что? Они справились. И если они справились, у меня маленький намек. Может быть, и у нас получится сыграть 35-й юбилей и 50-й юбилей. Если я буду учиться у них, что же они такое знали? Что же Петр нам подсвечивает, что может помочь мне в моем браке? Знаете, никто не имеет идеального брака. Неидеальные люди не могут построить идеальные взаимоотношения. Ну, так бывает. И Саре было 127 лет, когда он умерла. Авраам был так, ему 137. Он был так потрясен, он думал, что он первый умрет. Обычно мужчины раньше умирают. И он был в шоке, что делать, что делать? Где я могу похоронить мою драгоценную жену? И он находит там поле для сохранения драгоценной жены. Он купил пещеру там. Бытие 23 глава, 17 по 19 стих. И стало поле Эфронова, которое при Макпеле против Мамри, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг, владением Авраамом, пред очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Макпеле, против Мамри. Интересная вещь. Махпела. Махпела, Мах – это пещера, а Пела – это пары. Пещера влюбленных пар. Знаете, он нашел это место, назвал это пещера влюбленных пар. В иудаизме есть два, это второе по значимости святое место в Израиле, по сей день. Пещера Махпела. Это место, где похоронены Авраам и Сара. Это место, где похоронены Исаак и Ревека. Это место, где похоронены Яков и Лия. Заметьте, маленькое отступление. Ни у одной этой семьи не было идеального прошлого. Ох, там, Яков и Лия, там целая история. Можно турецкий сериал снять по этой истории. Тоже Исаак и Ревека тоже. Авраам и Сара тоже. Знаете, и первое святое место – это стена плача. А вторым святым местом является это пещера Махпела. Пещера влюбленных пар. Евреи ходят туда, они там учат своих детей, они проводят там разные церемонии, разные посвящения, там празднуют юбилеи своей семьи и делают все возможные вещи, потому что это самое высшее место, которое можно достигнуть в отношении веры. Чему они пытаются научиться там в этой пещере влюбленных пар, когда приходят туда? Эй, да не важно, как мы начали, да не важно, что мы пережили, да не важно, что мы прошли, неважно те неприятности. Знаешь что? Мы не расстались. Мы дошли до пещеры влюбленных пар. Мы там будем вместе, в Махпеле. И евреи говорят, там только три семьи. На самом деле ученые, которые изучали эту пещеру, говорят, там могли быть все праотцы похоронены, но там только три, у трех получилось. Знаешь, но я не знаю, как ты, но я хочу, чтобы когда я умру, чтобы мы закончили вместе. Не, начали здорово, они любили друг друга первые 34 года, а потом в 35, что-то случилось там. Не, мы начали, да, у нас разные сезоны были, да, иногда мы обижали друг друга, иногда нечаянно, иногда специально, иногда больно, но я прошел свою жизнь до пещеры влюбленных пар. Ты готов слушать? Я хочу пару ингредиентов тебе сказать. Что же это Авраам и Сара знали, что у них получилось? И первое послание Петра, 3 глава, написано, что там
Пятый стих говорит, что женщины, которые надеются на Бога, там седьмой стих. Мужчины и женщины, написано, говорит, что они, говорит, мужья и жены, они сонаследники благодатной жизни. Друзья мои, первое, ингредиент, который там есть, и ты можешь видеть, это было в жизни Авраама и Сары, это вера. Удивительная вещь, что нам очень сложно верить за отношения. Нашему брату легче верить за бизнес. Аллилуйя, там, я верю, что у меня все получится. И ты можешь терпеть, связывать, развязывать, провозглашать, планировать, там, какие-то, знаешь, делать какие-то инициативы, там, потому что я вот начинаю, у меня тут бизнес-план. Я видел тоже, семья это тоже часто как бизнес-план. Когда там людей консультируешь перед браком, сочетаешь их, у них такое, вот, мы будем то. Говоришь, ага. Очень часто в этом бизнес-плане все идет немножко не так, как планировалось, но как бы не было. И мы верим за наши бизнес-планы. Мы можем стоять верить за исцеление, за преуспевание, там, за прорыв, за какие-то поездки, за вещи, за машины. Но когда вопрос касается веры, за отношения, мы как будто бы выключаемся. Я не могу простить, не могу забыть, не могу. А вера? Ну, почему тут вера? Я не чувствую себя. Но ты тоже не чувствуешь, что ты исцелен, но ты молишься за исцеление. Ты тоже, если где-то нам нужна вера, друзья мои, это во взаимоотношениях. Верить за наши взаимоотношения, верить за деток, верить друг за друга, верить за любовь, верить за будущее. Ну, чего вы не аминь не говорите? Аминь. Экклесиаста 4 глава, 12 стих. Нить втрое скрученная нелегко разорвется. Знаете, Бог говорит, включи меня туда. Ну, скрути меня, возьми веру в меня, что я Бог семейных пар, я Бог твоего брака, я его благословляю. Ухватись за это обетование. Муж одна нить, жена вторая нить, вера в Бога третья нить. Там, ну, Денис опять сказал, вот мы такие образцово-показательная семья. Ну, я вас умоляю, если бы не Бог, мы бы развелись в первый день. Ну, не в первый день, в первый месяц. Ну, не в первый месяц, в первый год точно. Я помню, мы поехали в библейскую школу. Слава Богу, что мы в Швеции учились, там ЗАГСа не было, чтобы развестись. Некуда было идти, чтобы разводиться, и билетов домой не было, чтобы разводиться. Но знаешь что, я скажу тебе одну вещь. Мы пережили это. Мы прошли это. Но как мы прошли это? И, о, я вот такой. Да Бог помог. Ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, я не состоялся как муж. Бог, у нас не получается. Бог, она вообще не та. А он не тот. Я жадина, она транжирка. Я то-то, это то-то. Знаешь, как говорится, Бог, мы такие разные. Без веры, без Бога, без Иисуса. Ты не будешь... Очень трудно строить брак на твердой скале. Очень трудно строить свою семью на твердом основании. Поэтому ты научился верить за исцеление, ты научился верить за преуспевание. Научись верить за отношения. Верить за чудесные отношения. Когда ты говоришь, Господи, я посвящаю свой брак Тебе. Господи, Ты учи меня, Ты наставляй меня. И знаешь, всякий раз, когда ты приходишь к Богу за помощью, Он бежит, чтобы соединять ваши сердца вместе. Потом первое – это вера. Затем еще одна очень важная вещь. В первом стихе мы уже так это подчеркнули. Мужья там, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я назвал это принятие. Принятие. Что такое принятие? Есть Божий план для твоей семьи. И в этом Божьем плане, в 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, говорится, глава каждого мужа – Христос, глава женщины – муж, глава Христа – Бог. Поэтому мы должны принять Божий порядок в семье. Что это значит? Принять роли друг друга, не сражаться. Это не тот, кто победит. Это просто принять эту роль. Это не тот, кто более ценный, более важный. Мужчина – это глава. Что значит глава? Глава – это не значит там хозяин, господин, там босс, там, тиран или еще что-то. Глава – это кто-то, у кого ответственность. И глава – это ответственность, а не привилегия. Бог установил равенство в нашей ценности. И Петр это подчеркивает. Говорит, вы оба сонаследники благодати, в этом нет проблем. Но есть различия в функциях. Глава дома – это не босс, не хозяин, там, не тиран, а тот, кто несет большую ответственность.
Знаете, если брак разваливается, это не она виновата, это я несу ответственность. Я глава. Я должен что-то делать. Я должен взять на себя ответственность. Я должен понять, что если я позволяю своей семье разваливаться, это не ее вина, это моя вина. Я должен что-то с этим делать. Я должен взять на себя ответственность. И все мужчины сказали, и все женщины сказали «Аллилуйя». И если каждый понимает свою роль, тогда ты начинаешь строить брак на основе веры, на основе понимания. Все начинает вставать на свои места. Если ты начинаешь застегивать рубашку не с той пуговицы, потом, как бы ты ни застегивал остальные пуговицы, они не будут застегиваться правильно. И вместо того, чтобы бороться, проблема часто в чем? Что мужчины, их главная проблема, когда люди приходят ко мне на консультацию. Знаете, как мужья оправдываются, и у них такая вот это, говорит, пастор, что ей надо? Лена, что она до меня докапывает? Что ей от меня надо? Она вот что-то надо. Вот, я что я такого делаю, что это я не пью, не курю, ей не изменяю. Деньги домой приношу иногда. Там, как бы, то есть, ну, что ей надо? Вот другие, вот они вот такие, а ей-то что надо? Что я не то делаю? И проблема с мужчинами, это не то, что ты не то делаешь. Проблема с мужчинами, что ты не делаешь то. Ну, то есть... Это не в неделании, а делание того, что ты... сделай что-то еще, сделай другое. Проблема с женщинами другое. Они делают, что не надо. Мужчины, что надо, не делают, а женщины делают, что не надо. И у них это еще не отбежишь. Это с Адама повелось такое. Что должен был делать Адам? Он должен охранять сад, он должен был как-то наблюдать за всей этой ситуацией. То есть он стоял там, о, она что-то ест там. Говорит, еще и мне дала, говорит, я съем. Он должен был как-то, как она со змеем разговаривает. Он говорит, да, ерунда. Интересно. Адам, ну тебе же Бог сказал, сделай что-то. Эй, змей, проваливай отсюда. Это мой брак, это моя семья. Это мое благословение. А Ева наоборот, о, говорит, давай, говорит, будем есть. Ева, зачем ты лезешь вперед, батьки, в пекло? И женщины берут эту инициативу, потом страдают этой инициативой. Он ничего не решает, все время, пастор, я решаю, куда мы едем отдыхать, все время я решаю, что мы делаем, где мы все время решаю. Ну дай ему решить. Я ему однажды дала. Он такое решил. Так ты хочешь отдать это или не хочешь отдать? Понимаешь? Да, он это не решает, но зато ты это решаешь. А когда он пытается это решать, ты ему не даешь. А потом ты не понимаешь, почему у вас все не так. А потому что надо читать 1 Петра, 3 глава. И просто принять свою роль. И уважать друг друга, и ценить друг друга. И когда есть принятие, ты понимаешь, окей, ты отвечаешь, тебе и флаг в руки. Да, поначалу он сделает, что попало. И второй раз, и третий раз, но на четвертый раз будет чуть лучше. А есть другой путь? Нет. 1 Петра, 3 глава говорит, нет. Прими свою роль. Хорошо. Третий путь. Пункт. Довольство. Довольство. Там тоже написано, что Авраам и Сара, у них... Интересно, что они не начинали как гиперолигархи. Они начинали как беженцы. Взяли свою палатку и просто перешли. В чужую страну, неизвестную. Но ты... И, как я сказал, ни один день своей жизни они не жили в доме. Но ты там видишь довольство. Они начали с ничего. Позже Авраам стал чрезвычайно богатым, но секрет его благословения был не в богатстве, а в довольстве. Они знали, вау, у нас есть Бог, у меня есть Авраам, у меня есть муж, у меня есть жена, у нас есть что покушать, у нас есть одежда. И имея это, я доволен, я удовлетворен. Проблема сегодня, которая рушит многие семейные пары. Мы живем в материальном обществе под давлением потребления. И многие даже не понимают, что такое благословение, довольство. Послушай, если ты не можешь быть счастливым с Богом, со своим мужем, со своим супругом, со своей супругой, ты не будешь счастлив даже в доме с 10 машинами и 10 домами. И поверьте мне, я видел такие семьи. А ты думаешь, Господи, мне бы пятую часть того, что у тебя. А потом думаешь, не надо, Господи, и сотой части. Потому что, может быть, ты научился зарабатывать деньги, но ты не научился... Довольство. Просто довольство. Иисус говорит, если у тебя есть муж, жена, дети, то есть еда, одежда, все, будь доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным.
Знаете, Библия продолжает говорить, почему там Петр и перечисляет, говорит, послушай, не основывай свое счастье на золоте, на украшениях, на модной одежде. Ты можешь иметь это все. Я не против золотых сережек и фирменных вещей. Если ты можешь себе это позволить, носи на здоровье, но не делай это целью своей жизни. Не делай это главное такое, потому что для некоторых это вот самое главное. О, мы вот, у нас того нету еще. Вот последний писк там какой уже. 18-й айфон вышел. Какой. Если я его не получу, я буду самым несчастным человеком. Я тебя утешаю. Ой, умоляю. То есть, и утешаю. Не основывай свое счастье на золоте, украшениях, одежде. Имей это, если можешь позволить, но не делай их смыслом твоей жизни. Если ты строишь и ценишь отношения только внешние, ты обрекаешь и настраиваешь себя на катастрофу. Потому что внешне увядает. Мы видим эти все, как олигархи, там вот они выбирают себе, потом они стареют, их жены находят других, и других, и других. Потому что так не строятся отношения. Бог говорит, ерунда это не отношения. Когда только за деньги, за машины, квартиры. Настоящие отношения, они строятся на довольстве. Вау, окей. Я разговаривал с многими состоятельными семьями сегодня, христианами. И говорит, и ты слушаешь, какой путь они прошли? Да мы начинали там, пастор, мы там... Ты бы видел, на каких квартирах мы жили. Ты бы видел, что мы прошли. И думаешь, и классно было. И сегодня, и наш уровень, и ты спрашиваешь, а когда вы были счастливы? Вот тогда вот на этой съемной квартире или в вашем особняке? Даже не знаю, честно. Потому что жизнь не зависит от этого. Жизнь зависит от каких-то других вещей. Потому когда ты вот, а ты думаешь, вот еще вот машину улучшу, и, значит, и заживем. Это иллюзия. Это линия горизонта, которая будет убегать от тебя. Научись довольству. Дальше там написано... Петр продолжает, говорит, самое прекрасное в браке – это кроткий и молчаливый дух. Друзья мои, кротость – это не слабость. Кротость – это сила под контролем. Кротость и самообладание. Знаете, в римской культуре даже армию назвали кроткой, потому что сначала находиться под контролем, который может себя контролировать. Кроткий дух у женщины – это не запуганная женщина. Знаешь, это женщина волевая, которая... сильная внутри, но не выходит из-под контроля. Знаете, это как вот плотина, которую реку держит и электричество вырабатывает. Ну вот, какую еще картину принесите? Это как вот мощная, сильная, красивая, такая обузданная лошадь. Но с уздой. Знаешь, которая не просто так вот брыкается, куда брыкнется. Знаешь, в ней такой потенциал, такая сила, такая мощь, такая скорость. Но и самообладание. Это так потрясающе. И мне нравится пословица. Знаете, пословица как звучит? Невозможно победить кроткого человека. А попробуй победить кроткого. Да бесполезно. Я слышал притчу про двух монахов, которые там 30 лет сидели в одной келье. Говорит, слушай, мы с тобой 30 лет сидим, ни разу не поссорились. Ну, давай хоть для разнообразия как-то поссоримся уже, что-то сделаем. Тот говорит, ну, давай. Тот говорит, это мой кирпич. Тот говорит, ну, ладно. Опять у них подраться не получилось. И увидел, знаете, иногда бывает такое, вот эта крутость, это такая сила, ты даже не представляешь, какая... Когда я к этой у меня был такой случай. Я довольно грубо поговорил с одним человеком. Ну, бывает. Я знаю, что ты не веришь, что я могу говорить грубо, говорить, но... Ну, не грубо, а вот так вот, знаешь. Нехорошо. И я готовлюсь к эту проповедь. Открываю 1 Петра, 3 глава, читаю там про эту кротость. И Дух Святой говорит, Олег, а ведь ты не кроткий. Ты с таким сарказмом говорил, ты с таким... Я позвонил, набрал, говорю, прости меня. Не то, что то, что я говорил, неправда, но я не должен был в таком тоне говорить. Я не должен был так говорить. Это неправильно. Так христиане не должны говорить. Прости, пожалуйста, я был неправ в том, как я тебе это сказал. И знаешь... Я бы мог наорать на него в 5 раз больше. И был бы, может быть, прав по-человечески. Но это такой эффект имело. Через час он набирает, говорит, а можем встретиться? А можем примириться? А можем все исправить? И я понял, кротость – это не слабость, это самообладание. Кротость – это сила. И если ты научился этой кротости,
Я, да, она сама по себе не дается. Нужно наступить на горло своему эго. Но если ты это умеешь. Бог говорит, такое поведение означает драгоценного в глазах. Значит, как Иисус, написано, был кроткий, смиренный, мягкий, но не слабый. Но не... Ты можешь назвать Иисуса слабым? Нет. Но он был кроткий, смиренный. Тихий дух не означает робкий. Значит, спокойный, безмятежный, контролирующий себя. Бог говорит, когда ты этому научился, это драгоценно в моих глазах. Бог зовет ангела, говорит, смотрите, о, парень дает. Он научился быть кротким. Он научился контролировать. Библия говорит, что человек, который не владеет своим духом, что город без стен. И наоборот, если ты научился контролировать себя, ты лучше, чем завоеватель города. Как там с твоим духом? Четвертое прощение. Или пятое прощение. Пятое пусть будет. Прощение. Петр продолжает там, в третьей главе. Наконец, живите в согласии друг с другом. Сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья.

прощение. Петр продолжает там, в 3 главе. «Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья

прощение. Петр продолжает там, в 3 главе. «Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья». О, чисто адский уровень. Второй уровень – человеческий уровень. Когда ты платишь добром за добром, а злом за зло. Ты ко мне нормально? Я к тебе нормально. Ты ко мне плохо? Получите, распишитесь. Так тебе и надо, курица помада. Сам виноват. Что посеял, то и пожал. Вот так она. Хорошо. Это понятно, по-человечески все понятно. Но есть небесный уровень, когда ты отвечаешь добром на зло. Не руганью на ругань, не нападением за нападение, а любовью и прощением. Именно так мы призваны жить. Прощение трудно, но оно необходимо. Знаете, горечь, она подобна занозе. Сначала кажется, что она не мешает, но со временем там все нарастает, нарастает, нарастает. Потом начинается заражение, инфекция, гной. Библия говорит, не позволяйте солнцу зайти в гневе вашем. Перевожу на русский современный язык. Не ложитесь спать спиной к спине, злыми и надутыми. Иногда помириться сложно, но это так важно. Дьявол говорит тебе, отвечай обидой на обиду. А Бог говорит, эй, вытравливай термитов из своего дома. Давайте перестанем бороться с теми, кого мы любим. Давайте будем вместе. А если ты борешься, борись честно. Иногда бывает такое, знаете, есть 3 вида борьбы. Первый – это стиль эскимосов. Что-то не так, и ты замерзаешь. Как эскимос, да? И игнорируешь, морозишь обиду такую. И такой ходишь, как эскимос по дому. Что случилось? Ничего. Я живу, что-то, ничего. Стиль эскимосов. Есть стиль ковбоев. Стреляешь и уходишь, не беря пленных. Ты говоришь, что ранит громко, жестко, быстро, пам-пам-пам, из всех стволов. Все, пленных не оставил, пошел. Хозяин дома. Все с сестрам по серьгам выдал, и все, и пошел. Есть стиль Гудини. Знаете, был такой иллюзионист Гудини. Он исчезал все время. Его связывают, он раз и исчез куда-то. Где Гудини? Нету Гудини. Я видел, некоторые так решают конфликты, как они в стиле Гудини. Хопс. Я спрятался, я в домике, меня нету. Бог говорит, решай, не уходи. Не бойся сталкиваться с проблемой. Разбирайтесь, прощайте, благословляйте. 6. Это общение. Хочешь любить жизнь? Воздержи язык от зла, от уста. От лукавых речей, а устал от лукавых речей. Как я сказал, Авраам и Сара не были равными, они были разными, как многие из нас. Но Библия говорит нам, смерть и жизнь где? Во власти языка. И я раньше думал, что это просто про смерть, но это и жизнь. Как вы общаетесь? Это приносит жизнь в ваши отношения, приносит жизнь в ваш брак. Планируйте общение, назначайте свидания друг другу. Общайтесь с вашими детьми, с внуками. Планируйте эти вещи. У нас в понедельник святой день. Мы всегда с Юлей ходим на свидание. Не трожь нас в понедельник. Мы дружим. Еще дети были маленькие, они заметили это. Они говорят, что это запланированный день для свиданий. Знаешь, иногда то есть я понял, что какие-то вещи не запланировал. Вот внуки давно к нам не приезжали. Ева, когда привезете? Планируй с внуками. Проводи время вместе. Помню, когда дети жили с нами, я ездил в разные поездки, я брал каждого ребенка в какую-то поездку. Это были незабываемые вещи. Это моменты, которые остаются на всю жизнь. Друзья мои, жизнь состоит из моментов. Когда я спрашиваю про твою жизнь, что такое жизнь-то? Ты не вспоминаешь года, месяцы, недели. Ты вспоминаешь, вот моментик, вот моментик, вот моментик, вот моментик. Когда был ты ребенком, ты был счастливым ребенком, если взрослые тебя устраивали эти моменты. Вот мы сегодня собирали пожертвования на моменты для детей-инвалидов, чтобы отвести и устроить им момент, который навсегда останется в их памяти. Момент такой. Но жизнь, она из момента состоит. И да, кто-то для тебя делает эти моменты, но когда ты вырос, о чудо, ты сам эти моменты можешь делать. Да, иногда так получилось, что ой, какой момент, мы встретились, так классно, что встретились. Так получилось, даже не ожидали, что так получится. Аллилуйя.

аллилуйя, это бонус. Но взрослый может тоже спланировать это. Сказать, эй, что бы ей купить такого? Куда бы ее позвать? Что бы ей сказать? Знаешь, планируй общение. Я видел, даже с Богом надо планировать общение. Не назначил встречу, не будет ее. То есть, ну, планируйте свидание с самим собой. Нужно немного уединения. Назначи себе свидание. Есть такое понятие, как романтика. Некоторые мужчины думают, что это магнитола так называлась. То есть, ну, там, ну. Библия говорит, живите со своими женами сознанием. Что такое жить? Жить означает делить не только пространство, но и жизнь. Это значит делить физическую близость, оказывать честь. Написано, оказывайте честь. Честь им отдавайте. Аллилуйя. Ничто так не разрушает отношения, когда человек унижает свою жену публично или наедине. Пусть твоя жена знает, что она является самым главным человеком в твоей жизни, в ваших отношениях. Дорогие братья и сестры, искренние комплименты имеют огромное значение. Никаких дешевых шуток. Я вырос в семье, где папа никогда не делал комплименты маме. Никогда. Все, что он делал, он потрунивал над ней. И это я видел с детства. И для меня, то есть такое, давал какие-то клички. Это было ее выражение как-то. Ну, я не виню его. Ну, он из своего прошлого, он из своего, хороший отец. До сих пор хорошие отношения с ним. Ну вот, я, этого не было примера. Поэтому, когда я женился на Юле 34 года назад, у меня был как песок во рту. Я не знал, что ей говорить. Она красивая, она классная, она умная. Но вы говорите это. Я это знал, я в это верил. Я ее выбрал. Но сказать это так сложно. Мне было легче шутить над ней, подкалываться над ней. Так что это такое? Но послушайте, все нуждаются в похвале. Женщины, даже мужчины. Когда Юля говорит мне, что я хорошо выгляжу, мне становится так хорошо. Даже если я понимаю, что это не совсем так. Если ты думаешь, что твой муж и твоя жена потрясающие, скажите это. Говорите об этом. Если ты увидела, она сделала что-то хорошее, он хочет, да скажи это, не молчи. Жизнь и смерть во власти языка. Мы такие мужчины бываем, такие благодарные про себя. Так классно сготовила, и ты говоришь, я благодарен и про себя. Да выскажи это. Скажи, я люблю тебя. И пусть дети слушают, как ты любишь свою жену. Знаете, хвалите друг друга. Учитесь навыкам общения. Сохраняйте радость, волнение, романтику. Едешь домой, позвони. А я уже еду домой. Скоро буду. Не могу дождаться, когда тебя увижу. Скоро буду дома. Давайте знать друг другу, что вы желанны и любимы. Дорогие женщины, мужчины тоже хотят чувствовать, что их хотят. Ладно. Пятое, последнее. Седьмое, точнее. Знаешь, и когда Петр все это перечисляет, делайте то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, и потом он делает завершение, говорит, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Интересная вещь, что все это мы делаем, чтобы молиться хорошо. Интересно, да, куда он подводит-то? Чтобы у тебя с Богом было все нормально. Он говорит, молитесь друг за друга. Молитесь друг с другом. Молитесь за деток. Благословляйте друг друга. Друзья мои, молитва – это сила. Это не просто религиозная какая-то штучка. Это то, что будет соединять вас вместе. Давайте поднимемся вместе. Я знаю, что сегодняшняя проповедь может показаться не самой мощной. Но если мы хотя бы наполовину начнем практиковать то, о чем мы сегодня говорили, наши дома наполнятся добром. Мы увидим хорошие дни. Испытаем удовольствие, мир, радость. Потому что это все действительно важно в нашей жизни. Кто из вас хочет быть таким, каким Бог призвал тебя быть? Аллилуйя. Ты говоришь, скажи, я хочу быть таким супругом. Я хочу быть такой супругой. Может, ты скажешь мне сегодня, пастор Олег, слишком поздно. Моя семья разрушена, мой брак окончен. Может, кто-то скажет, я живу с мужем, но чувствую себя одиноко.
хорошая новость для тебя и меня. Авраам и Сара, они не были идеальными. И тебе не обязательно быть идеальным. Ты можешь начать заново. Бог умеет склеивать осколки. Он возьмет то, что осталось, и благословит это. Просто реши. Я и мой дом будем служить Господу. Может, ты сегодня еще не в браке, и ты думаешь, пастор Олег, да все нормальные парни куда-то подевались. Где они? У меня хорошая новость. Бог – самая лучшая сваха. Он может привести людей. Но ты же веришь за другие вещи. Верь. Не опускай руки. Некоторые люди, знаешь, годами в бизнесе прорываются, и ничего. Прорывайся в отношениях. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на каждый день, на каждый дом, на каждый брак. Молюсь, Господь, чтобы наша вера была уверенной и сильной. Молюсь о прощении, чтобы термиты не разъедали наши дома и семьи. Господь, молюсь во имя Иисуса Христа за силу прощения, благодати, кротости и милости. Дай мне узнать это силу довольства. Благослови наши дома. Благослови всех, кто ищет сегодня спутников жизни. Молюсь, восполни их желания сердца. Господь, мы на Тебя уповаем, мы Тебя прославляем, Тебе воздаем славу, хвалу и честь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя, на Твою семью, на Твою жену, на Твоих детей, на Твоих внуков и даст Тебе мир. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословены.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, как вы считаете, быть здоровым – это классно? Это модно? Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений – это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье – это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь, все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
0: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.

0: Отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни — это модно. Ну, может быть, но мода — это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет это не модно, вот, то что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни — это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент, и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай Бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово физкультура состоит из двух частей. Физическая культура. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот, но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят, и мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да, я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения, все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке, территории реальности, пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, и отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
1: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
2: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
0: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете ли вы отличать мышечную боль от другой боли, но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут, это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружается, человек не может спускаться по ступенькам, он спускается по ступенькам, они вот так вот проваливаются у него, да, вот, и дают такой хороший совет, если вы перетренировались, спускайтесь задом, задом легче спускаться, да. Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, и поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает.

А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физического, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать. Он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре, культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный, очень похоже, да? И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит, в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывается? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да? И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос, если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят, конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю, нет, она абсолютно очень не поедет или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать. Он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное, насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что с детства мое здоровье было проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию.
информация, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровым. Это очень важный момент о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все-все-все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение — это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открывал Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все. И я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом. И сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии. И там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное. Но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит. Да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии. Я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою навязать. Поэтому очень важно, я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской, и духовной деятельности. Почему? Потому что люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы вы имеете много денег, и у вас есть возможность сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, я остановился на этом и думаю: вот этот человек мудрый, да? Почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха. И
он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон. Всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу. Вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле в сухих помещениях.

0: И он в этом триумфе своем, он говорит, я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят, а как вы будете это делать? Расскажите, нам очень интересно. Он говорит, я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают, или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни. Да? И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, и мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
1: 3 литра в день.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию, такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
2: Вообще, я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
0: Да, спасибо большое. А еще врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть, если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2700, 3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте, допустим, один маленький моментик разберем. Организм — машина умная. Она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизневажные и жизни, ну, не первой необходимости, и первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может? Подумайте, пожалуйста.
3: Ну, нервная система.
0: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо еще.
4: Сердечно-сосудистая, наверное.
0: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается, он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно? Восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так. Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень простые. Доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни просто доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать, шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным и, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, он действительно нормально, действительно человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошко, и говорит, ой, закройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. Закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да почему поясницу продувает? Почему не продувает вот локоть, ни у кого не продуло, коленку не продуло, а поясницу? Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезни все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, и так далее. Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нет времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, три ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и, ну и так далее. И я рад этому. Что хочу еще сказать. Да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины. Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты, имеет, и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, как, ну, мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволакто-вегетарианцем. То есть оволакто-вегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Вот. Но хочу что сказать о том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания, да, то есть они вкусили что-то там вожделенное, и восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш, и когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы — это суточная доза тетрациклина. Потому что куриц на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот этот же... и такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы она ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается. Вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из пиццефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия: вкусно, приятно, значит, полезно. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят, я люблю рыбу, даже вопрос неправильно ставит. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть здоровая замена, об этом можно много говорить, но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять, потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность, понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, или можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный вопрос. Нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно ввести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип — это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент». Его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, что, да, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь. Здоровый образ жизни — это круто. Здоровый образ жизни — это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта, здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
4: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
0: Спасибо. Это большой вопрос. Нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален. То, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны. И поэтому предпочтительнее выделять, ну, как бы кушать 2 раза в день. Если человек здесь трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И, ну, третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
4: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя.

0: упражнения на пресс не подходит и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
1: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда мы уже, я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
1: Сила есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация. Вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, чаще я его поднимаю, я говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас, ну, мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь, да, и пусть это будет правильная мотивация. Ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку, потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
1: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненные ощущения. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров, лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
3: Павел, вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
1: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стоять эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
1: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
3: Утром заставить, то есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
1: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, ну, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда как гости приходят, то, а что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там, за полчаса, там, за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там, какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
3: Спасибо большое.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
1: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
0: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
1: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода, это становится твоей нормой, да.
0: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
4: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. Неважно, какое утро, вечернее это рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки, протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
1: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов, ну, белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот. И поэтому понятно, многие говорят о том, что после занятия открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот. Но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, пропускать прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
4: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
1: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, и в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом вот я говорил о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними как бы что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят: слушай, меня это впечатлило. Я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
2: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
1: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, а идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбы каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочное, мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в вот этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, и сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходят. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
0: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему, спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

продолжается передача «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат, Господи. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении, эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, «Ну, это очень мило, это здорово». Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача, я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно, у тебя есть передача, я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrillel, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Барри Маниловым, Барри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да, Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «Ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал, он говорит, «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Joey Sample, и он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Joey Sample, с группой Crusaders, и Господь благословил меня, и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми, и Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на «Земном ветре и огне», и Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Риттенер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать на своей карьере. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд.
И я хотел быть инженером, астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, а мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. Как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой, и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной.

мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон-младший. Yeah, going over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. Когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: This is 405 pounds. How many of you know
1: that? Это 185 килограммов. Крейг Линдли будет удерживать на груди почти 410 килограммов. Это тяжеловато. И Майк Хейген потом. Мы придем к фантастическому финишу. Насколько я знаю, этого номера никто, кроме силовой команды, не делает. Так что нам понадобится ваша помощь. Начнем. Сейчас Крейг ложится на 1200 острых гвоздей. А теперь еще 800 ему ложат на живот и грудь.

Hold on, everybody, hold on. Here we go. Mike Hagan is

Here we go.

0: А сейчас
1: принесите большой телефонный стол. Настала пора для Майка Хейгена. Этот стол весит 130 килограммов. После того, как он отжал эту штангу 9 раз, ему придется сделать эту работу, поднять над головой этот стол. Вот сюда принесите. А где бейсбольные биты? Принесите биты. Майк, ты сколько бит поломаешь? 3? Хорошо, я хочу вам показать. Это настоящие профессиональные биты. А потом он погнет 2-сантиметровый кусок стали в своих зубах. Вы, может, помните, как 5 лет тому назад на соревновании самых сильных людей мира они пытались погнуть 2 сантиметра стали на голове. Только 2 из 12 смогли это сделать, а Майк погнет их в своих зубах. А затем он порвет автомобильный номерной знак голыми руками, а после чего его закуют в наручники без ленты на запястье. И это всего лишь разминка перед завтрашним выступлением. Это небольшой экзамен. Если ты не сделаешь этого сегодня, Майк, ты завтра вообще ничего не сможешь сделать. Но Майк Хейген с этим справится. О, чуть не забыл телефонный справочник. Хорошо, что вспомнил. Один справочник. Принесите сюда телефонный справочник. Да нет, не этот маленький. Даллас, да, из города Далласа, большой, толстый. Это 1500 страниц. Хорошо, готов, Майк? Полицейский готов с наручниками? С наручниками для Майка Хейгена. Хорошо. Майк, ты готов? Итак, небольшая подготовка к завтрашнему вечеру. Сэр, подойдите сюда. Вы хотите увидеть фантастический финиш? Когда мы все будем скованы наручниками. Сэр, идите сюда. Как вас зовут? Дон Дженсен. Дон? Очень приятно. Вы на службе у местного шерифа? Сколько лет вы служили? 6. Вы уже 6 лет он служил вашему городу. А вам приходилось кого-нибудь заковывать наручники? Да, пару раз. А кто-нибудь рвал ваши наручники? Нет. У меня к вам просьба. Если он все остальное сделает, вы не возражаете в конце одеть его в наручники и посмотреть, порвет ли он их? Майк практиковался 4 года, прежде чем он смог порвать одну пару наручников. И сегодня он попытается это сделать. Вы не против его заковать наручники, хорошо? Хорошо. Тогда стойте вот здесь и будьте готовы. Итак, начнем. Майк Хейген, вот тебе номер. Знак, я тебе подам его. Итак, поехали. Мы засечем время, как быстро он сможет это сделать. И вот Майк Хейген. Давайте, поехали. Поехали, Майк Хейген.

0: Indiana Bear real still. Police handcuffs. I can't believe it. He's totally exhausted. Come on, he's gonna need your help. He's totally exhausted. Come on, Mike, go quit. Go quit. Don't you quit on him. Come on, let's go. Let's help him out.
1: Майк Хэгген, сколько прошло? 4 минуты 20 секунд. Ну ты-то должен был сделать за полторы минуты. 4 минуты и 20 секунд. Ну тебе надо еще поработать. Хорошо, послушайте. Мы сейчас подошли к последним 10 минутам нашей встречи. Я позову полицейского назад. Все оставайтесь на своих местах. Мы подходим к фантастическому финишу. Пастор, я всегда говорю о стенах. За последние 13 лет я больше говорил о стенах, чем кто-либо другой. Но стены — это реальность. На пути каждого из нас встречаются стены. Даже на пути христианина встречаются стены. Быть может, ваш отец был алкоголиком. Когда-нибудь в вашей жизни вам приходится преодолеть стену вашего прошлого. Нам приходится преодолевать много стен в нашей жизни. И знаете, большинство людей так и не преодолевает этих стен. Но есть одно писание, в котором секрет преодоления стен. У меня тоже в жизни были стены. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я заикался. Кто из вас знает, что это не очень-то весело? Когда ты не можешь выговорить 5 слов, не заикнувшись. Люди смеются над тобой. У меня были стены неуверенности, и обид, и боли. Я не видел своего отца 10 лет. И это боль, и это реальная боль. Я хочу вам кое-что прочесть. Хотите знать, как преодолеть стены? Я хочу рассказать вам. Бытие, глава 49, стих 22. Там сказано, Иосиф, как плодоносное дерево. Плодоносное дерево над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф был подобен могучему дереву, растущему у источника. И ветви его простирались над стеною. Знаете, как перерасти стену? Надо быть у источника. И знаете, что это за источник? Ваши отношения с вашим Богом, Господом Иисусом. Знаете, кем был Иосиф? Он был отвергнут и продан в рабство собственной семьей. Кто-нибудь из вас был отвергнут, предан и унижен собственной семьей? Послушайте, родные братья Иосифа продали его в рабство. Он этого не заслужил. Он был всего лишь юноша, получивший сон от Бога. Кто-нибудь из вас был унижен собственной семьей? Кто-нибудь был обижен собственной семьей? Знаете, к сожалению, это случается часто. Мы все люди, это реально. И это произошло с этим юношей. Он любил Бога всем сердцем и поступил праведно, но знаете, его оклеветали. Скажите, оклеветали. Он был продан в рабство и работал в доме одного человека. И знаете, что сделала жена этого человека? Она сказала Иосифу, «А почему бы нам с тобой не переспать? Моего мужа нет дома». Но он сказал, «Нет, я служу Богу». Но знаете, что она сделала? Она схватила его за одежду, порвала ее и закричала. Он пытался меня изнасиловать. Он был невиновен, но его оклеветали, потому что он служил Богу. Он не пошел на компромисс. Рано или поздно вас всех оболгут. Рано или поздно вас оболгут. О, скажите мне, что вы это верите. Вас когда-нибудь оболгали в жизни? Знаете что? Он этого не заслужил. Он этого не заслужил. Кто-нибудь из вас был невиновным, а вас все равно оболгали, и вы не заслужили этого. Иосифа бросили в тюрьму. Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что вам помешали в жизни? Как вы думаете, что легко было упасть с духом и сдаться этому невиновному молодому человеку? Было легко оказаться в таких обстоятельствах. Но у меня есть хорошая новость. В Библии сказано, что он был как дерево, растущее у источника и поднявшееся выше стен. Не рады ли вы, что независимо от того, какую стену вы встретили на пути, если вы посажены у источника Бога, вы перерастете эту стену, и ничто не помешает воле Божьей? Слушайте внимательно. Он сидел в тюрьме, а в это время царь Египта увидел сон. Он сказал, что если кто-нибудь истолкует мне этот сон, я поставлю его над всем Египтом. И Иосиф истолковал сон царя, и он стал вторым властелином над всем Египтом. Бог дал Иосифу исполнение его сна. Из рва он попал в тюрьму, а оттуда во дворец. Бог перенес его через стену. Знаете почему? Потому что он рос у источника. Каждый из нас рано или поздно встретит стены в нашей жизни. Рано или поздно нас разочарует семья. Это реальность. Рано или поздно вы почувствуете себя так, как будто вы попали в тюрьму, или как будто вас оболгали. И это реальность. Вам что-то помешает в жизни. Послушайте, что же делать? Если вы посажены у источника, ничто не отделить вас от воли Божьей. А знаете, что это за источник? Это когда вы затворяете за собой дверь, уединяетесь и разговариваете с Иисусом. Когда вы призываете Его, Его победу в вашей жизни, ставите Его на первое место в вашей жизни. Когда у вас есть этот источник, и это настоящий колодец живой воды. И Библия говорит, он никогда не высохнет. Иосиф был как дерево, посаженное у источника, и ветви его простирались над стеною. Если вы посажены у источника, то когда вы подниметесь выше стены, и ничто не помешает воле Божией в вашей жизни. Это благая весть для этого города. Послушайте. Библия говорит в Псалме 90. 91. Вы можете жить под покровом Всевышнего. У вас будет покров Бога. И сказано, зло не прикоснется к вам. Ни стрела, летящая днем, ни ужас ночи не могут даже коснуться вас. Знаете, Бог будет вашей защитой, Бог будет вашей силой. Он покроет вас своими крылами, и никакое зло не коснется вас. Если вы будете иметь тайное место встречи с Богом, знаете, что это? Это ваш источник. Вы можете туда прийти. Но никто не может с вами пойти туда. Это не молитва над едой, и это не посещение молодежной группы. Это когда вы затворяете за собой дверь и имеете личное общение с Богом. Когда вы разговариваете с Ним и позволяете Ему открыть вам Его Слово. Знаете ли вы, что это ваш источник? И если вы находитесь у этого источника, Бог перенесет вас через стены. Вы рады, что Бог перенесет вас через стены болью своей? Когда я был вот такого роста, мне было 10 лет. Да, может быть, вот такого роста. Мне было 10 лет. Я познакомился с большим фермером. Он всегда ходил в голубых джинсах. Да, в Техасе много хороших фермеров. Я люблю фермеров. И этот фермер в джинсах, он мне сочувствовал, потому что я рос без отца. Он дружил с моим дедушкой. И знаете, что он мне однажды сказал? Он сказал, парень, ты любишь рыбачить? Он сказал, у меня есть тайное озеро, которое я заполнил рыбой 20 лет тому назад. Оно за моей фермой и окружено двумя заборами и двумя воротами. И за 20 лет никто не ловил рыбу в этом озере. У меня закружилась голова. Знаете, что он сказал? Я разрешу тебе ловить рыбу в моем тайном озере. Я был счастлив. Я пошел в магазин, я купил две новые удочки, и знаете, я прошел через его огромную ферму, через двое ворот, и передо мной было прекрасное секретное озеро. 20 лет никто не ловил там рыбу. 20 лет перед этим туда сбросили рыбу, окуней и сомов. И я забросил туда удочку, и за 2 часа я наловил 2 корзины 5-килограммовых рыбин и сомов и окуней. Но знаете, что было трудно? Я не мог туда никого отвезти. Я никому не мог сказать об этом, потому что это было секретное место. 20 лет я возвращался к тому месту. И каждый год, когда я ходил туда на рыбалку, я ловил, по крайней мере, 2 корзины рыбы. Но знаете, я никому этого места так и не показал. Я никому даже не сказал о нем. Почему? Потому что это было тайное место. Вы знаете, что Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете ваши мечты. Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете все, о чем вы когда-либо мечтали. Знаете, где это найти? На коленях, говоря с Иисусом и позволяя Ему открыть для вас Его Слово. Библия говорит, что Иосиф был подобен плодоносному дереву над источником, и ветви его простирались над стеною. И знаете, сегодня для вас это благая весть. Ничто не может помешать воле Божией в его жизни. И он подошел из рва в тюрьму во дворец. Знаете, каждый из нас попадает в своего рода рвы. Каждый из нас иногда как бы попадает в тюрьму. Но если вы посажены у источника, вы всегда окажетесь во дворце. Когда у вас есть этот источник, Библия говорит, если вы утешаетесь Господом, Он даст вам желание вашего сердца. Знаете ли вы, что согласно Библии, если вы доверитесь Господу, то Он вознесет вас? Рады ли вы, что никто не может затворить двери, отворенные Господу? Кто из вас предпочитает, чтобы Бог продвинул вас в жизни, чем люди? Что нужно, чтобы подняться выше стен? Нужно быть у источника и иметь общение с Богом. Не просто молиться перед едой, не просто говорить, что вы баптист или христианин. Знаете, что это такое? Это значит разговаривать, ходить с Иисусом, иметь с Ним личные отношения, дружбу. Именно в этом ваш источник. Именно тогда вы перерастете стены в вашей жизни и будете жить по воле Божьей. Это благая весть для вашего города. Вперед, ребята! Порвем эти цепи! В Библии сказано, в книге Иеремии, глава 23, стих 29, «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Знаете, моя жизнь была полна камней. Я вырос в Лос-Анджелесе со всеми этими уличными бандами, наркотиками. Но знаете, Бог взял это каменное сердце, как говорит Библия. Он вынул его и дал мне мягкое сердце из плоти. Сердце мягкое к нему. Он разбил камни проблем моей жизни и в жизни моей семьи и дал мне взамен свою радость, мир и любовь. Мир обманывает вас, говоря, что все нормально и все хорошо, но мир оставляет вам камни проблем, огорчает вас и разрушает ваше будущее. Сатана пришел, чтобы украсть тебе эти

погубить, ваше будущее, семью, мечты и цели. Но Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Джон говорил, что когда Бог продвигает вас в жизни, никто не сможет удержать вас. И это доказывает моя жизнь. Все говорили мне, что я не могу сделать и кем я не могу стать. Но если вы ищете Господа и чтите Его, и ставите Его на первое место, и каетесь, и обращаетесь к Нему, и ходите с Ним, Бог возвышает вас. Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы делаем все эти номера, чтобы побудить вас идти в правильном направлении. Бог не является неудачником, и вам незачем быть неудачником. Иисус может дать вам успех. Иисус живет в вас, и Дух живет в вас. Живите для Него. И теперь вы увидите, что мы будем скованы наручниками. Мы приложим все силы, чтобы наручники порвать. Нужно усилие более чем в 900 килограмм, чтобы порвать одну цепь наручников. И для меня это один из самых болезненных номеров, потому что я поломал себе запястье, играю в футбол, и это трудно, и мне понадобится ваша помощь. Вот сейчас Кит Дэвис, он сейчас одевает наручники, его защелкивают на два замка, и мы пытаемся разорвать эти цепи. Но в моей жизни тоже было много цепей. Когда мне был 21 год, я принял Иисуса в свое сердце. И у меня было много проблем. У каждого из нас своя жизненная история, свое свидетельство о том, как Бог изменил жизнь. Моя жизнь изменила то, о чем говорил Джон. Это произошло не потому, что я стал религиозным человеком или присоединился к определенной церкви, но потому, что я стал проводить время наедине с Иисусом, знакомиться с Ним лично. И именно поэтому я мог перерасти стену своей жизни. И я буду говорить об этом завтра вечером. А сейчас Его одевают наручники, мы расстанемся, но мы сначала попробуем порвать цепи. Я хочу сказать, что завтрашний вечер войдет в историю церкви. Бог хочет обновить вашу жизнь. Библия говорит, что Он желает обновить вашу жизнь каждое утро, и велика Его милость и верность. После этого номера мы закончим молитвой. Я видел, как Рика падает со сцены, Кит Дэвис. Самое плохое, что может сегодня случиться, если Кит ударит кого-нибудь из нас ногой в грудь. Согласно размеру обуви Кита, он должен быть ростом примерно в 2 метра 10 сантиметров. Какой у Кита размер? 17 размер. Это 45-й. Для него приходится шить обувь по спецзаказу. Да. Два ботинка вместе сшивают. Так что, Кит, пожалуйста, не пинай нас. И мы порвем эти цепи, по крайней мере, мы попытаемся. А потом мы закончим встречу молитвой. И после этого я хочу, чтобы мы склонили головы, закрыли глаза, и мы поблагодарим Иисуса за этот вечер. Вы были прекрасной аудиторией, самой лучшей. У Бога есть замечательный план для каждого из вас. Итак, порвем эти цепи. Вперед!

Бог привел вас сюда, чтобы открыть вам свою красоту, и чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь до конца, целиком. Бог привел вас сюда, а также побудил зрителей смотреть эту передачу, чтобы вы увидели Его красоту. Одно мгновение в Его присутствии может так коснуться вашего сердца, что ваш мир перевернется вверх тормашками, и ваша жизнь больше не останется прежней. Я хочу подтвердить это утверждение свидетельством из моей жизни, потому что подобное произошло и со мной. Я сын пастора, и будучи сыном пастора, я знал все подробности церковной культуры. Я знал подробности, как правильно себя вести и одеваться перед родителями, перед бабушками и дедушками, а также церковью. Я знал, как себя вести и что делать, чтобы соответствовать требованиям окружающих. Но одновременно я был глубоким человеком. Я не только знал, как вести себя правильно. Бог коснулся моей жизни в раннем возрасте. Будучи сыном пастора, я уже не помню, сколько раз я получал спасение. Каждый раз, когда делали призыв к покаянию, я бежал вперед. Папа вел людей в молитве покаяния. Я бежал вперед. В детстве я посещал христианские лагеря. Там я получал крещение Святым Духом. В тайной комнате я рыдал в присутствии Господнем. Эти моменты были очень заманчивыми в моем детстве. Однако в возрасте 13 лет я начал знакомиться и дружить с людьми, которые плохо на меня воздействовали. До 13 лет у меня выработалась сильная зависимость от порнографии. До 13 лет со мной произошло то, что вы слышали со свидетельства Тайсона. Один просмотр фильма порнографии перерос в зависимость. Зависимость от порнографии в моем случае оказалась очень сильной. Я знал, что это неправильно. Я знал, что из-за греха я обязательно пойду в ад. В детстве я познал присутствие Божье, но до 13-летнего возраста у меня выработалась эта сильная зависимость, от которой я не мог избавиться. Дошло до того, что, найдя журнал на улице, я вырывал из него страницы и клал их себе в карманы. Я носил их с собой в школу. Однажды в нашем доме появился интернет. Когда мы подключились к интернету, моя зависимость возросла невероятным образом. И дошло уже до того, что на выходных я врал своей матери, что я болею, только бы остаться дома. Бабушка с дедушкой тоже уезжали за покупками, а я часами просматривал порно-сайты по интернету. Также после уроков я мчался домой, чтобы успеть до приезда других членов семьи. Когда я только начинал, я шел к себе в комнату и испытывал обличение Духа Святого, поскольку в детстве я познал присутствие Божье. Я знал присутствие Господа. Я помню, как, возвращаясь домой, я плакал. День за днем я возвращался в свою комнату и рыдал. Я просил Бога простить меня, потому что не хотел, чтобы этот грех имел место в моей жизни. Но через неделю, или через два дня, или через две недели, или даже через 30 минут, я возвращался к зависимости вновь. Дела были очень плохи. Все дошло до той меры, что я уже и не просил Бога меня простить. Я убедился, что через короткий промежуток времени опять возвращаюсь к своей привычке. Зависимость от порнографии открыла для меня дверь к тьме невероятным образом. Я теперь был не только извращен порнографией, но и начал переживать сильнейшую депрессию. Меня тяготили мысли о самоубийстве. Чувство стыда и вины из-за греха преследовали меня каждое мгновение жизни. Я шел в церковь и плакал во время исполнения песен поклонения, но вина и стыд из-за порно тяготило меня до той меры, что у меня появилась страшная депрессия и желание с собой покончить. Музгруппы и их участники стали для меня идолами. Я также начал поклоняться другим кумирам. Я начал увлекаться Нирваной, Куртом Кобейном, и я читал их биографии. Плакаты с их изображением висели в моей комнате. Я скупил все их альбомы и даже сам начал писать песни и стихи о том, что произойдет, если я совершу самоубийство. Теперь, насмотревшись порнографии, я шел к себе в комнату, ложился в кровати, вместо того, чтобы, плача, просить Бога о прощении, я тоже плакал, но потому что хотел осмелиться покончить с собой. Я не могу даже вспомнить,

сколько все это длилось. Это был сезон тьмы. В последних классах школы я посещал урок изобразительного искусства, где рисовал абстрактные картины, символизм которых никто не мог понять. Но я знал, что они символизировали суицид. Я был поглощен этим демонизмом, от которого не мог никак избавиться. В середине моей зависимости моя мать молилась по поводу семейных неразберих, и Господь проговорил к ее сердцу: «Ты прилагаешь много усилий для того, чтобы твои дети были успешны в школе, но что ты делаешь для того, чтобы взрастить их духовно зрелыми? Что ты делаешь для того, чтобы они были сильными духовными молитвенными ходатаями?» И когда Бог проговорил это в сердце моей матери, она начала исследовать происходящее в жизни всех детей. Что-то в сердце ее подсказало ей, что у нас не все в порядке. Раньше мама всячески поддерживала участие сестры в группе поддержки, покупала ей костюмы в кредит, но наше духовное состояние только желало лучшего. Богу пришлось проговорить в сердце мамы: «Тебе надо что-то здесь исправить, ты должна постараться, чтобы они вернулись в присутствие Божье». Аллилуйя! Иисус! Аллилуйя! Я вижу сегодня родителей, быть может, это слово для вас. Никоим образом я не хочу быть к вам непочтительным. Но, может быть, это слово для вас. Господь проговорил к моей маме. Возможно, вы смотрите нас. Бог говорит: вы прилагаете много усилий для того, чтобы ваши дети были успешны в школе. Но что вы делаете для духовного возрастания ваших детей? И что же сделала моя мама? Что? Аллилуйя! Помните, финансовые вложения в детей ничего не стоят, если вы не заботитесь о душе вашего сына или дочери. Однако, к сожалению, мы охотно вкладываем в детей обильные финансы, чтобы удостовериться, что они получают все навязываемые американской культурой знаки почтения, но не оставляем в бюджете статью расходов на взращивание у детей плодов, требуемых в Царстве Божьем. А ведь для этого тоже иногда нужны деньги. Позвольте мне продолжить мою историю. Так вот, моя мама начала исследовать, что же не так с ее детьми. Мы жили в 30 минутах езды от Гамильтона, Алабама. Мама услышала о том, что Бог делает здесь, в Гамильтоне, и об этом служении. И она решила сделать все, чтобы необходимые изменения произошли в нашей жизни, чтобы мы вернулись в присутствие Божье. Против моей воли она заставила меня поехать на служение на церковном фургоне вместе с участниками молодежной группы. Мне было неловко туда ехать, потому что, в конце концов, я ведь был известным. Несмотря на то, что мой внутренний человек жил во тьме, внешне я выглядел хорошо. У меня были хорошие отметки. У меня были друзья, я был популярным. Так я выглядел снаружи, но внутри я испытывал тьму, депрессию и желание с собой покончить. Так вот, мама привезла меня на мероприятие этого служения. Мне было очень стыдно, ведь раньше служение проводило мероприятие в здании по ту сторону дороги, в видном месте, где проезжали все популярные ребята. Про себя я подумал: ну, я попал. Кто-нибудь из знакомых точно меня здесь заметит. Мне было очень стыдно, мама осталась с нами. Казалось, что прославление никогда не закончится. Как будто первую песню пели 45 минут. Кажется, пели что-то о восхождении на гору или что-то в этом роде. Я не помню уже. Я про себя думал: что все это значит? Они все поют, и пою я. Я встаю, то сажусь, то встаю. В течение всего служения мне было очень грустно. Хотя одновременно, аллилуйя, присутствие Божие начало касаться меня. Поймите, в детстве я ведь познал присутствие Божье. Иисус, я познал присутствие Божье. Будучи ребенком, я переживал присутствие Бога. Я знаю, что я отходил от курса в данном вопросе. Но хочу обратиться к родителям, которым кажется, что они потерпели фиаско в воспитании детей. Знаю, что здесь и среди зрителей есть родители, которые воспитывают детей так, как только могут. Но, быть может, они сбились с пути или бегут от Бога. Но когда они опять вкусят Его присутствие, оно напомнит им, ради какой цели они были отмечены, еще будучи детьми. Они так вернутся домой, понимаете? Это позовет тебя обратно домой. Ребенок, возможно, ты бежишь от Бога, но Его присутствие позовет тебя обратно домой. И это произойдет сегодня. Блудный сын знал, как это быть в доме отца, и даже в дни бунта дом отца звал его вернуться обратно. Подобно ему и я знал, как это находиться в доме отца, и даже в дни бунта, побега, тьмы, суицида и хаоса, я знал, что отчий дом все еще звал меня вернуться обратно, вернуться к своему отцу в дом. Так вот, на служение присутствие Божие позвало меня домой. Я знаю, Он жив. У меня было видение, за спиной у меня крылья, и я нахожусь в клетке, расположенной.

расположенной посреди темницы. Вдруг я смотрю, дверь открыта. Вы знаете, я почувствовал, что Бог обращается ко мне. Что-то произойдет во время служения. Но одновременно я чувствовал себя несчастным от того, что находился на собрании. Потом кто-то взял микрофон и начал пророчествовать. На этом месте сегодня есть молодой человек. Вы переживаете депрессию. Вы хотите с собой покончить. Вы гневаетесь на родителей, и вас даже посещает мысль о самоубийстве. Вы проходите через все это, но сегодня вы выйдете вперед, потому что Бог вас освободит. У меня в груди сердце начало биться невероятным образом. Я находился там, но все же не желал отвечать на призыв, поскольку рядом стоит мама. Я не хотел, чтобы она узнала, через что мне пришлось проходить. Я хотел, чтобы она не догадывалась. Я не хотел, чтобы она узнала обо всем этом, и поэтому мое сердце отчаянно забилось. Однако обличение Духа Святого не покидало меня. Оно просто меня не покидало. Скажу вам честно, как-то не припомню, чтобы я решился на это, но вдруг я осознал, что пробираюсь между рядов вперед, и тут я уже даже бегу к алтарю. Казалось, что ноги не хотят идти, но Бог все равно тянет меня вперед. Я пробрался к алтарю. Когда я туда пробрался, страх пытался меня парализовать. Но у алтаря я понял, что я переборол его. Я понял, что у алтаря страх полностью ушел. Когда я поднял руки к небу, слезы ручьями потекли по моему лицу. В одно мгновение меня охватила любовь Божья. В одно мгновение любовь Иисуса объяла всю мою жизнь. Я почувствовал, как бремя греха, суицида, депрессии, стыда, вины, многих лет бунта упало с меня в один миг, когда меня постигла Божья любовь, и слезы начали течь по моим щекам. Слезы полились. Аллилуйя! Я заплакал. Аллилуйя! И в тот миг, аллилуйя, женщина, ведущая поклонение, посмотрела на меня и спросила, «Как тебя зовут?» Я ответил, «Меня зовут Мика». «Мика, ты пророк». Это было похоже на то, о чем раньше говорил Джейкоб. «Ты не подлец, а пророк. В одно мгновение Бог может пророчески подтолкнуть к исполнению призвания тех, кто днями и годами был погружен в зависимость». Она сказала, «Ты пророк». Она также высвободила и другое сильное пророчество. Очень сильное. И это было присутствие Божье. Честно говоря, я ничего больше не запомнил из этого служения. Я даже не помню, была ли тогда проповедь. Возможно, и была, но я ничего больше не помню. Я припоминаю только одно. Я возвращался домой в церковном фургоне. Я помню, как я смотрел в окно, я рыдал в присутствии Божьем и думал про себя, что, наконец, это свершилось. Сколько раз я раньше просил Бога простить меня, а потом возвращался к прежнему. Но теперь мой ключевой момент. Раньше я пел одну песню. Это старая песня поклонения. Когда я только начал увлекаться порно, я все время прибегал к Богу с мольбой о прощении. Я постоянно пел эту песню. «Я не останусь прежним, я не останусь прежним, я не вернусь». Я закрыл дверь. «Я буду совершать свое поприще, идя по узкому пути. Я не останусь прежним». И я помню, в тот вечер я осознал, что те слова стали реальностью. Приехав домой, я сел на кровать у себя в спальне, все еще плача в присутствии Божьем. Зашла мама и просто сказала, «Мика, сегодня Бог начал новый отчет твоей жизни. Сегодня Бог начал новый отчет твоей судьбе. Стоя на этой сцене, сегодня я хочу сказать вам, друзья, я хожу в свободе от порнозависимости уже 10 лет». Аллилуйя! 10 лет без хаоса и хлама мысли о самоубийстве, а также депрессии, и все это благодаря одному мгновению в присутствии Иисуса, которое все полностью меняет. Через несколько минут мы начнем исполнять танцевальную постановку под названием «Взгляните на Агнца». Это наша история. На самом деле, послание этого танца о том, что каждый пришел к Иисусу, ведь Он изменил нашу жизнь. Это и моя история, и история жизни других спикеров. Это история каждого танцора, а также это ваша история. Если сегодня вы просто придете к Богу, если вы просто будете смотреть на Его красоту, ваша жизнь изменится навсегда, потому что Бог дарует новое начало во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus.

Богу. Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что нам дано слово от Бога, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребления наших уст, языка. От человеческого – это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере. Правда же? Да? Аминь. Слава Господу. И слава Господу. Потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, ну, знаете, рассуждения, шутки, ну, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из Слова, из сердца. Смотрите. Приходит дьявол, уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть, и есть положительная часть. Положительное, что Слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, Слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа, и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите. Что делает сатана? Почему он это делает? Потому что Слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру. То есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно Слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести Слово. Он не хочет это Слово. Он боится этого Слова. Он противится этому Слову. Он приходит, чтобы унести это Слово, украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой,
Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где-то можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье Слово, что написано: за это Слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава. Когда Иисус сказал: прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам. Они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять: я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и, смотрите, Иоанна: много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус, давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо, как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Искали, решили убить Иисуса, когда Он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44, Иоанна 8:37, 7:44 можно посмотреть, 8:47, Иоанна 8:59 и много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына Человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что он говорил слова. Он говорит: вы хотите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивииле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил: Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было. Про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал. Слава, давайте прославим Бога. Команда молодых служителей. И так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово. И вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит: противостаньте ему в день злой.

Иаков пишет, Петр пишет, и Павел говорит, чтобы и все преодолевшие устоять. Он не говорит, некоторые из вас должны противостоять сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет. Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важное. Что еще делает слово? Марка, 4 глава, написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18. Кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровение в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, чтобы было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4:17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите на шатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средство спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает Слово Мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя,
Они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла, вот просто в этот момент не могла ничего готовить, она просто не отрываясь хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, поддули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание. Это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь, или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Этот человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак. Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак. Опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты исцелишь меня или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божье. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисуса Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3, «Блажен, кто слушает и соблюдает слова». Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство, он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что Он вас сильно любит, что у него есть чудеса, а сатана будет продолжать атаковать. Смотрите, и поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4, 14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет.
Матфея сказано,

что Господь посеял зерно, нет, в Луки, по-моему, а потом он посеял не плевелы, а он посеял, ну, пшеницу, а сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран, но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему. Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моему нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение, а может, тебе послышалось, да может, это случайность и так далее, чтобы похитить слово и, соответственно, веру, чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажет, ну, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли и рискнули благовествовать Слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонение воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех, любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонение. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знаете, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда, Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас. А у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время

искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе. Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву. Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными. И тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово. Ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начал сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. Я начинаю, Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое, от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение, и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана... Он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже это не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Но и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано «заботы житейские», наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит «хорошо, Господь», «ладно, Господь», «хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано «его хранят, хранят». Слово нужно беречь. В добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или и ободриться.
Я вчера читал опять эту известную историю про брата.

Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там.

сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там, или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы насмешками, там, ну, какими-то злословиями остановить их. Ну, допустим, внутри семьи там, или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. Ой, я занята, я работаю, я занят. Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит: Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать. И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему: она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут. Дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит идти туда. И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им: становитесь на колени и молитесь. Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал Деяния. Каждую субботу Павел проповедовал, потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть, были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти, идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но она: мы хотим прийти, Владимир, простите, на двух работах. Говорит, моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти. Вы нас не забывайте, они говорят, вы нас не забывайте, как бы зовите нас. Смотрите. И так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир, он сегодня проспал. Вчера играл в игры, извините, не обвиняю, вчера долго. Мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул. Простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй, я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово, мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы... Я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня. Но суть в том, что это детские игры, но суть в том, что мы... Как важно сохранить слово. Как важно сохранить слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И мне душа болит. Так, хочу быть в церкви. Смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья?
Потому что здесь Господь, здесь Его

слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8, 18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу! Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили. Нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток, закончил 9 классов. Он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа. Большой концерт в ДК. Почти до конца. Мне нужно было ехать. Ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот. Мама его вдова. Там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то, значит, все заплатили, получается. Она, они спрашивают, а один платит за всех? Она, да, мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще. Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. И вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у Него не получилось. Нет, Он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота. Нет, он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю Своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Но я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сколько раз по дороге домой или на работу мы видим протянутые руки стариков или, может быть, молодых людей с коробками для сбора денег? Кому и сколько давать? И давать ли нам вообще? И не будет ли грехом, если мы пройдем мимо таких людей? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Я вспоминаю, когда в молодые годы, когда я заканчивал учебу в техникуме, я пришел к Богу. Это было начало 90-х годов. Как раз очень бедное время, когда продукты продавались по карточкам, и вообще в общежитии у студентов практически ничего не было. Каждый студент был сам за себя и готовил кушать себе только исключительно в своей комнате. И вот мы пришли к Богу, и что-то поменялось внутри нас. Мы, молодые студенты, стали не тянуть к себе в комнату продукты, а стали ими делиться с другими студентами. И это было что-то необычное. Такого не наблюдалось в общежитии. И даже я помню такой момент, когда я уже покидал общежитие. У меня за годы учебы накопилась такая большая копилка монет. Я вышел в бытовку с молотком, пригласил своих перво- и второкурсников, сказал: «Друзья, это все ваше». Разбил эту копилку. Монеты рассыпались по полу, они бегали, собирали эти монеты, и мне было приятно, что я мог для этих бедных студентов что-то сделать хорошее. На прошлой нашей передаче мы говорили о том, что через верующих должен проявляться характер Божий. И один из способов, как он проявляется, это благотворительность. Мы хотим сегодня продолжить эту тему. Как этот характер Божий сегодня, в наше сложное время, может проявляться?
1: Но Писание очень четко говорит, чтобы мы делали дела добрые, подражая Иисусу Христу. А про Иисуса говорится, что Иисус ходил и благотворил всем. Больным, нуждающимся и так далее. То есть есть такое постановление, можно сказать, своего рода заповедь для верующих, подражать Иисусу Христу и делать Его дела. И также в Писании говорится, что есть определенная категория людей, которые у Бога под особым контролем. Это Бог говорит: я особенно смотрю на вдов, на сирот и на пришельцев. То есть, можно сказать, вот три категории людей, которые особенно нуждаются в защите и помощи.
0: То есть, да. Извиняюсь, пришельцы, это мы не говорим.

0: о инопланетных каких-то пришельцах. Кто
1: пришельцы
0: эти люди?
1: Это люди, допустим, беженцы, да, вот, или люди, которые оказались в этой стране, у них нет жилья, у них нет прописки, у них нет работы, у них нет крова над головой, и они полностью беззащитны. Поэтому Бог говорит, особенно вот за этими категориями людей им необходимо помогать и благотворить им.
0: Но если мы посмотрим сейчас на мир вокруг нас, мы видим, что объем нужды настолько велик,
1: да,
0: что
1: последние два года,
0: да, просто теряешься перед вот этой вот огромной нуждой. Всегда ли нам благотворить? Когда нам это делать? Когда нам это не делать? Какие есть на этот счет библейские стихи?
1: Иисус говорит, что когда ты делаешь милостыню, то не труби перед собой. То есть делай это как бы в тайне, старайся делать. Почему? Потому что ты это делаешь как ту заповедь, которую Бог тебе дал, и чтобы через это не ты прославлялся, а прославлялся Бог. Иисус говорит также, что когда ты даешь как бы милостыню или ты благотворишь, чтобы... Допустим, левая рука не знала то, что делает правая.
0: Да.
1: То есть надо стремиться к тому, чтобы это стало естественным таким образом жизни. Но и с другой стороны, также говорится, что тут необходима мудрость, как необходимо благотворить, чтобы, можно сказать, не расточить полностью свое имение, а там были необходимые средства жизни и для твоей семьи.
0: Вот когда, например, я даже сегодня шел к метро, я видел людей, которые... регулярно сидят в переходе и просят милостыню. Давать им или не давать? Вот всегда этот вопрос мучает человека, который проходит мимо. Вот попрошайка. Дать ему или нет?
1: Да, конечно, есть такой момент, что необходимо развивать свое внутреннее чувство. То есть определенный момент, когда ты внутри чувствуешь, вот подойди к этому человеку и помоги ему. Вот я вспоминаю такой случай в нашей семье, когда мы вот откладывали определенную сумму денег, да, у нас был такой конверт от всех доходов, что это на благотворительность. И однажды моя жена пошла в супермаркет, и возле входа стояла пожилая женщина, вот, которая просила тоже милостыню. И жена говорит, у меня вдруг в такое сердце вот возникло огромное желание пойти и купить ей хороший продуктовый набор. Из тех денег, которые у нас уже отложены на эту. Она говорит, я пошла, купила там подсолнечное масло, сливочное масло, ну там хороший такой набор. И когда я подошла к этой пожилой женщине, я протянула этот пакет, эта женщина стала плакать, и она мне сказала, сегодня утром я молилась Богу. И Бог мне сказал, пойди в этот магазин, и сегодня у тебя будет еда на столе. То есть, как бы такой получился момент, что она молилась, и Бог ее направил в это место, и Бог дал внутреннее как бы побуждение моей жене помочь именно ей. И мы, когда я пришел с работы, она мне рассказала этот случай, мы оба радовались, потому что это здорово быть в совершенной воле Божией и исполнить то, что Бог хотел исполнить для этой женщины по ее молитве.
0: Когда ты становишься очевидцем, вот именно... Когда Бог проговорил и к тебе, и к другому человеку, эта стыковка произошла между двумя.
1: Да, вот это именно радость от того, что ты совершил Божье дело. То дело, которое Отец совершает и хочет совершить через тебя.
0: Это всегда очень приятно видеть такие свидетельства, слышать такие свидетельства. Но, к сожалению, не всегда мы можем быть свидетелями именно такой радостной, может быть, радостного момента благотворительности. Ну, например, несколько лет назад нашумели такие новости, что существуют целые такие, как мафиозные организации практически, которые имеют в своих рядах бедных людей, которые согласны на них работать, попрошайничать. И потом крупные суммы денег собираются в конце дня и переходят в руки других более обеспеченных людей наверху. Встречаясь вот с таким бедным человеком на улице, возникает мысль, а не человек ли этот попрошайка один из тех, кто таким образом обеспечивает своих боссов, своих начальников. И ему уже как-то теряется вот это желание и дать те же самые несколько монет, чтобы этот человек потом обеспечил кого-то другого. Как вот в таком случае нам подходить?
1: Я же говорю, если вы чувствуете такое чувство, что лишь бы что-то отдать, лишь бы он отвязался от меня, да, то вот этот человек, то лучше не надо. Если у вас есть такое побуждение разобраться, да, можно подойти и поговорить с ним, познакомиться, допустим, узнать его нужду. Конечно, может быть, у него какая-то там придуманная история и так далее, но опять же, если у вас есть побуждение дать ему, то в момент, когда вы даете, да, вы как бы отдали это как Богу. И уже

0: тот, кто получил, несет пред Богом ответственность, как он этим воспользуется. А верующий человек, он слышит Бога. И в некоторых случаях Господь говорит, пройди мимо. А в других случаях, нет, сейчас остановись и помоги вот именно ему. Вот так, как я хочу, чтобы ты помог.
1: Получается, что благотворительность – это не просто даже деньги дать, а это какой-то, имеет также элемент сверхъестественного.
0: Да.
1: Ты должен слышать Бога в этот момент и реагировать так, как тебя Бог побуждает. Многие верующие на сегодняшний день, они желали бы услышать голос Божий. И часто бывает задают вопрос, как же голос Божий услышать? Я думаю, что начать с благотворительности и прислушиваться к тому, что Бог желает, это уже первый шаг.
0: Да, и что в твоем сердце, после того, как ты помог человеку. Потому что если ты находишься в совершенной воле Божией, исполняешь то, что Бог тебе говорит, взамен ты получаешь внутреннюю радость и такой, знаете, мир. Потому что ты действительно исполнил то, что Бог хотел.
1: Да. Более социально незащищенную категорию людей, чем цыгане, трудно вообще найти. Кто и каким образом решает их проблемы? Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Живописный пейзаж и щедрая земля Закарпатской области создают резкий контраст с бедностью и отчаянием людей, живущих там. Это цыгане, народ, существующий в изоляции в таборе. Им не доверяют и отказывают в образовании и работе. Ева – молодая цыганка, которую бросил муж с четырьмя малолетними детьми.
3: У нас в таборе нет нормальной воды. Мы не можем купать своих детей или готовить еду на чистой воде.
2: В таборе Евы проживает около 500 человек, и все вынуждены пить непригодную воду.
3: Вода в колодце мутная, и ее мало. У детей очень сильно болят животы, когда они ее пьют.
4: От воды у меня часто болит живот, но я ее пью, так как другой у нас нет.
2: Покупать чистую воду Ева просто не может себе позволить. Ей и на еду для детей не всегда хватает.
4: Я часто вижу, как мама переживает, потому что ей нечем нас кормить, и нет воды, чтобы дать нам.
3: Я верю в Бога и молюсь, чтобы Он дал нам еду и питьевую воду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» давно помогает ромским общинам в Закарпатье. Благодаря поддержке партнеров налажено обучение для детей. Регулярно проводятся медицинские акции, а также бурение скважин. И когда в команде узнали о проблеме с водой в таборе Евы, решение было принято быстро.
3: С тех пор, как у нас вырыли скважину и появилась чистая вода, наша жизнь сильно изменилась. Теперь мы можем стирать, купать детей и поить их нормальной водой.
4: Благодаря чистой воде мы все перестали болеть, и я этому очень рад.
2: Вода – это только часть помощи. Чтобы у Евы и ее детей была еда на каждый день, сотрудники CBN обучили Еву и другие семьи общины работать на земле и выращивать овощи.
4: Спасибо, что вы помогли нам.
3: Огород обеспечит нас овощами, а чистая вода – здоровьем. Мы очень рады. Спасибо вам.
1: Андрей, очень интересный сюжет о жизни таких людей, про которых, в общем-то, всегда есть заведомо плохое мнение. Даже у меня лично, я могу так сказать, что когда я встречаюсь с цыганином на улице, у меня уже присутствует негативное отношение, что он меня обманет, что даже если я ему дам деньги, он их не туда потратит, ну и прочие такие негативные мысли. Но в этом сюжете мы видим, что пришли добрые люди в жизнь этих цыган, дали им воду, научили их заниматься земледелием, и жизнь этих людей стала формироваться что-то лучшее, что-то хорошее. То есть, получается, мы можем благотворить другим, невзирая на их статус, на предрассудки в сообществе. Конечно, да. Как мы это можем сделать?
0: И мало того, даже благодаря таким людям, да, мы можем поменять их мировоззрение и поменять их ценности. Как вот говорю, уже очень хорошо вот в этом сюжете показано, что дав им воду, да, пробурив эту скважину, обеспечили базовую нужду человека. То есть в чистой воде. Потому что чистая вода, она как там свидетельствует, что и у них здоровье стало лучше, они перестали думать, где ее найти, где купить. Вот. И следующий момент, что помогли им заняться своим хозяйством. Потому что один из элементов такой благотворительности, чтобы человек, которому ты помогаешь, чтобы не чувствовать чувство стыда. Чтобы твоя помощь, она могла помочь ему восстановлению его, сказать, правильного ценности, восприятие, и чтобы в будущем он мог уже сам обеспечивать себя и помогать другим.
1: Вступаться за вдову и сироту. В этом случае в Библии говорится за права или все-таки за какие-то финансовые вопросы? И какую роль государства в этом?
0: Да, но прежде всего, конечно, государство должны быть законы на законодательном уровне, которые должны гарантировать защиту вот этих категорий. Mm-hmm. Сирота, вдова, пришелец. Эти законы должны помогать человеку иметь необходимые средства для нормального существования и развития. Вот. Но, к сожалению, во многих государствах этого нет. Допустим, если взять вот институт прописки, да, вот мы говорим, если пришелец, да, вот который беженец, у него нет прописки, его могут не принять ни в больницу, он не может не устроиться и так далее. То есть видно, что государственные законы не обеспечивают такой защиты. И если этого нет, тогда, конечно, необходимо вот верующий вступаться, какие-то общественные фонды, которые могут это все делать. Сейчас вот в моей семье мы как раз переживаем такой период, потому что вот 6 лет назад мы взяли девочку из детского дома инвалидов, не получилось провести документы по усыновлению, и мы оформили жену опеку над ней. Я опекун. То есть я сейчас представляю ее интересы, ребенка-сироты, инвалида детства, перед этим государством. И я хочу на каждом моменте мы видим, что законы противоречат один против другого. Вот уже моей дочери исполнилось 16 лет, и проблема получить паспорт. Да, вот, то есть вот такие вот моменты, вот мы сейчас отстаиваем. Слава Богу, есть такие фонды, где можно получить бесплатное юридическое сопровождение. И сейчас вот юрист будет помогать мне, как получить паспорт. Такие
1: вот моменты. И мы видим, что государство во многих случаях оно не успевает за нуждами таких людей. Но мы эти нужды видим, как люди, которые живут рядом с такими вот людьми. Я думаю, что с нашей стороны мы можем брать инициативу на себя, уже подразумевая, что государство, может быть, не во всем может помочь этому человеку. Поэтому какая же должна быть реакция с моей стороны? И быть первыми в том, чтобы протянуть помощь этому человеку.
0: Я думаю, что каждый верующий просто может себе поставить такую задачу. Помочь хотя бы одному человеку. То есть начать с малого. И Бог, видя верность в этом малом, потом что? Может помочь, чтобы уже помогать более другим. Однажды тоже я был в одной церкви, вот общался с верующими. И когда пастор, и уже на то была небольшая такая община, они увидели этих беспризорных детей, они просто решили каждый день готовить 3 порции супа. Сколько вот они могли своего семейного бюджета. То есть они стали готовить 3 порции супа и просто выносить на улицу, и они кормили тех ребятишек, вот, 3 человека. Когда это узнали верующие в их церкви, они стали уже помогать, приносить продукты, тогда спустя короткое время они могли уже там где-то 10 порций делать, 20 порций. Когда я уже общался с ними, то они уже готовили порядка около 50-70 обедов каждый день. То есть начав с такого малого, да, то есть мы можем помочь потом многим.
1: Такая известная фраза есть. Лучше дать человеку не рыбу, а дать ему удочку,
0: да,
1: чтобы он мог потом впоследствии себя обеспечивать. Согласен ли ты вот с таким утверждением?
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: Как мы вообще можем начать такое делать?
0: Ну, как вот в этой истории, да, вот помимо того, что там пробурили скважину и дали вот необходимое хозяйство, научили. Да. То есть вот важный момент не просто дать удочку, а научить, как правильно пользоваться. И вот мне нравится вот эта работа 2 фондов благотворительных, которые обеспечивают ключевые нужды людей. Помимо того, что просто дают, они обучают, как правильно использовать, как правильно ухаживать там, за животными, как правильно возделывать землю, чтобы получить наибольшую прибыль от этого. Поэтому необходимо, конечно, обучать.
1: Для многодетной семьи из Киргизии есть досыта было просто чудом. Но своевременная помощь изменила судьбу этой семьи. Давайте посмотрим.
2: Три четверти Киргизии занимают горы. Именно там проводит все дни напролет пастух Эркин. За свою непростую работу он получает меньше установленного в стране прожиточного минимума. И чтобы обеспечить свою жену и 6 детей, ему приходится тяжело.
4: Мне всегда очень больно от того, что я мало зарабатываю и не могу обеспечить свою семью всем необходимым. Это меня угнетает.
2: Несмотря на бедность, Эркин принял в свою семью еще одного ребенка. Несколько лет назад умер его брат, а жена

0: Жена брата стала сильно пить и плохо обращаться с дочерью, племянницей Эркина. Не задумываясь, добрый пастух забрал девочку к себе и стал заботиться как о родной.
1: Наш папа много работает, но ему мало платят, и нам не хватает на еду. Часто мы все едим одну вермишель или хлеб.
0: Нурзада, жена Эркина, изо всех сил старается сэкономить и растянуть то малое, что у них есть, чтобы хватило на дольше.
1: Я стараюсь быть очень экономной, покупаю только самое необходимое и самое дешевое – продукты, мыло. И мне так больно, когда я вижу, что кто-то унижает моих детей за то, что они плохо одеты. Разве они в этом виноваты?
0: У Нурзады и Эркина есть мечта – чтобы их дети жили в достатке. И об этом они молятся к Богу, доверяя Ему свою нужду.
1: Я верю, что Бог любит нас всех одинаково. И если бы по своей милости Он послал бы нам какой-то домашний скот, мы всей семьей вместе заботились бы о нем, и у моих детей была бы еда.
2: Я хотел бы разводить кур, я мог бы продавать яйца, разводить цыплят.
1: Мы все очень сильно хотим жить, как другие люди. Иметь нормальную еду и одежду.
0: Отдел CBN «Обетование сироте» уже несколько лет оказывает помощь малоимущим семьям в Киргизии в рамках программы «Сохраняя семьи». Когда команда узнала о многодетной семье пастуха, то сразу решили помочь. Им подарили 3 молочных коз и 30 кур несушек.
2: Сегодня потрясающий день. Вы принесли нам куры, коз. Дети сразу поделили, кто будет ухаживать за курами, кто о какой козе будет заботиться. И все рады.
1: Вы не представляете, какое для нас это счастье и радость.
0: Теперь в этой семье каждый день есть источник еды. И даже появилась возможность продавать излишек молока и яиц своим соседям.
1: Теперь мне смогут покупать хорошую одежду. И никто не будет надо мной смеяться. За все, что вы сделали для нас, я благодарю вас и желаю большой удачи.
2: Из-за волнения я не нахожу слов, но мое сердце благодарит вас. Спасибо.
3: Андрей, интересный сюжет.
4: Да.
3: Какие твои впечатления?
4: Ну, прежде всего, что я заметил, что это действительно этот пастух, он такой богобоязненный человек, что он действительно, несмотря на все трудности, он несет ответственность за своих детей, за свою семью. И даже несмотря на то, что не хватало финансов и материальных имуществ, чтобы прокормить своих 6 детей, он решил забрать себе в дом свою племянницу, которая, можно сказать, оказалась как сирота, потому что мама не заботилась о ней и так далее.
3: Настоящий
4: и он смог поделиться, да, и со своей приемной племянницей вот этой отцовской заботой, любовью и так далее. Также очень интересно, что они не искали просто легких путей. То есть они просили у Бога возможности работать, чтобы у них было там свои животные. Вот. И Бог услышал эту молитву его и его детей. И когда им просто помогли, подарили этих козочек, этих кур, вся семья пришла в движение. То есть они уже стали распределять, кто будет работать, кто будет отвечать за коз, кто будет отвечать за кур.
3: И
4: они готовы работать. Они готовы работать и трудиться, и зарабатывать своими руками. Вот это очень здорово, что благодаря такой вот проверенной организации, которая уже имеет многолетний опыт работы, что они не просто тоже подарили это, но они обучили, как этим правильно пользоваться, чтобы получить больше надои, больше яиц.
3: В общем-то, посмотрев на вот эти сюжеты, можно сказать, что любой человек может стать успешным благотворителем.
4: Конечно.
3: Но что нужно для того, чтобы им быть, чтобы им стать? Необходимы, может быть, деньги, положение, учение какое-то. Что необходимо для этого?
4: Ну, прежде всего, конечно, учение. Потому что, я говорю, в Библии более 3000 мест, которые говорят о финансах и о материальном имуществе. То есть, если столько много мест, то есть Бог особенно концентрирует наше внимание на это. Почему? Потому что то, как мы относимся к материальному имуществу, может показать истинный критерий нашей веры. Потому что Иисус сказал, невозможно служить Богу и мамону. То есть мамон – это не просто финансы, это своего рода богатство. Иисус противопоставил эти моменты. Если я хочу служить Богу, то финансовое имущество, материальное имущество – это инструмент, которым я служу Богу и служу людям, которых Бог любит. Вот поэтому, прежде всего, необходимо обучение. Следующий момент, просто когда я могу сесть и в молитве пред Богом написать то, что у меня есть, чем я могу поделиться. Или у меня есть, что я могу кого-то обучить определенному бизнесу, да, или кого-то я могу финансово благотворить, или кого-то я могу взять в часть своего бизнеса.
3: Андрей, какие мы можем подвести итоги по теме, о которой мы сегодня говорили?
4: Прежде всего, что нужно благотворить. То есть за своего рода это есть как бы заповедь Божия для нас. Этому необходимо учиться. И учиться, читая вот евангельские тексты, как Иисус поступал, потому что мы должны подражать Иисусу Христу. Нужно благотворить всем, чем мы можем. Особенно смотреть на те категории, которые Бог в Писании говорит. Сироты, вдовы, пришельцы, люди-инвалиды, люди, которые больны, вот, пенсионеры, то есть которые, люди обездоленные. И благотворить и помогать всем, чем мы можем. И не искать в этом своей корости, не искать в этом славы для себя, а искать, чтобы через это поменялась их жизнь, чтобы они уверовали в Бога, потому что благотворительность своего рода – это такой мостик, который помогает человеку прийти к Иисусу Христу. Потому что они видят в нас Христа, Бога, любящего их в делах. Вот. И вот радоваться этому.
3: Вчера я увидел фразу знаменитого баптистского проповедника и защитника прав человека Мартина Лютера Кинга, которая звучит таким образом, что на сегодняшний день самый животрепещущий и необходимый вопрос в сообществе – это «Что ты можешь сделать для других?».
4: Да.
3: Сейчас, дорогие друзья, мы хотим помолиться о вас, чтобы вы получили разрешение от Бога во всех ваших проблемах и ответы на все ваши вопросы. Андрей, давайте помолимся.
4: Да, вот в этих свидетельствах четко показано, что у людей, у которых были проблемы, они искали выход, и они молились. Бог, услышав их молитву, направил к ним сотрудников благотворительных организаций, христианских фондов. Поэтому давайте помолимся за наших телезрителей, которые сейчас могут находиться в очень серьезных проблемах.
3: Давай.
4: Отец наш Небесный, мы сейчас в молитве молимся за наших телезрителей, у которых очень серьезные проблемы. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с тяжелыми болезнями. Они ищут выхода, они ищут средства на операции, Господь, ищут средства для того, чтобы прокормить своих детей. Господь, Ты есть Бог сирот, вдов и пришельцев. Господь, просим Тебя по нашим молитвам, помоги, приведи к ним, Господь, верующих, приведи к ним сотрудников благотворительных фондов, Господь. Расположи сердца чиновников, представителей государственной власти, чтобы они помогли, Господь, и чтобы через эту помощь эти люди, Господь, уверовали в Тебя. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа.
3: Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве Андрея. Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал каждого из нас, кто сейчас смотрел эту передачу, чтобы стать Твоей рукой на земле и благотворить нуждающимся людям. Как Ты сказал в Писании, что дающий бедному, он дает взаймы Богу. Так мы хотим, Господь, на этой земле давать людям и понимать, что то, что мы даем им, мы даем фактически Тебе в Твои руки. Какая это честь и привилегия служить самому Богу. Боже, благослови сердца каждого из нас, чтобы мы могли делать благотворительность нашу с радостью, без горечи, без зависти. Пускай, Господь, Твой Дух Святой пребывает в сердцах наших. Помоги нам отображать Твою славу на земле, быть Твоими представителями Царства Божьего на земле среди темного мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь.
3: Андрей, спасибо большое, что сегодня был на нашей программе и помог нам разобраться глубже в вопросе благотворительности. Я надеюсь, что в последующих передачах мы сможем коснуться и других аспектов благотворительности. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».

0: Пора бы им быть уже здесь, и где они пропадают.
1: Неужели снова? Нет. Увы, и этот гамбургер сгорел. Жарю их, жарю, они сгорают.
2: Мы пришли, профессор.
3: Зачем нам этот кусок угля?
1: То, что ты назвал куском угля, это был мой гамбургер. А виноваты вы, ибо опоздали.
3: Простите нас, пожалуйста, что опоздали к обеду, профессор Бамбл. Но Иисус сказал сегодня, что нужно любить каждого и прощать ему все обиды.
1: Значит, вы были с ним?
3: Да, он рассказывал нам притчи. Например, некто спросил Иисуса, кто мой ближний? И тогда Иисус рассказал ему притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон.
4: Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в руки разбойников.
5: Подходите, покупайте, у меня есть золотые украшения из Египта.
0: Смотрите, какой материал, чудесный, правда, ведь это же чистый шелк.
6: Масло, чистое оливковое масло, берите оливковое масло.
7: Будь добр, налей мне полный кувшин масла.
6: Сию минуту. Вот.
7: Сколько это стоит?
6: 7 шекелей. Большое спасибо. Позволь узнать, что ты хочешь сделать с этим маслом?
7: Отвезу своему другу, он живет в Иерихоне.
6: В Иерихоне?
7: Ну да.
6: Ты, наверное, сошел с ума. Дорога на Иерихон – худшая дорога в мире. Она кишит разбойниками. Ты уверен, что тебя по пути не ограбят?
7: Ничего не случится. Я верю, что Бог хранит меня, куда бы я ни шел.
5: Совершенно верно.
6: Священник.
5: Если ты веруешь, Бог будет твоим покровителем. Если ты, конечно, жертвуешь на нужды храма.
7: Конечно, я ценю покровительство Господня. И когда я вернусь, понесу храму жертву.
5: Не забудь.
1: Извините, вы не продадите мне хоть немного оливкового масла?
6: Ты, кажется, самарянин?
1: Да, но у меня есть деньги, чтобы заплатить за масло.
6: Я самарянам ничего не продаю.
1: Ясно. Ну, а вы, господин, вы же купили много масла. Будьте так добры, продайте мне хоть немножечко.
7: Я с самарянами не желаю знаться.
1: А, проваливай.
5: Убирайся отсюда, самарянин.
8: Я не желаю видеть здесь ваше племя.
6: А вон идет законоучитель. Спросим у него. Этот самарянин хочет купить масло.
9: В законе четко сказано, ничего самарянам не продавать.

0: Господи, как жарко. Пора идти дальше. Ну что ж, полпути мы уже прошли. Теперь будет все время под гору.
1: Пора!
2: Попался.
0: О, нет, пожалуйста, не отбирайте булы. Я оливковое масло.
3: Вот тебе компенсация. Спасибо, приятель.

0: чем.
1: И разбойники связали его, избили и ушли, оставивши его едва живым. Случилось так, что по той же дороге проходил священник.
2: Помните, в жертву Богу надо приносить самое ценное. Сладкое родосское вино, критские яблоки, соленую рыбу. О, наверное, хватит просить только пищу. Лучше что-нибудь долговечное.
3: О, помоги мне, помоги.
2: Это старик. Я должен помочь ему. Но... стоп. Тогда придется нести его на себе. Но ведь у меня больная спина. А потом, меня же люди ждут в Иерихоне. Лучше уж я пойду спасать их всех от тревог и страхов, чем спасу одну единственную душу. Может быть, ей кто-нибудь еще поможет? Я позову кого-нибудь, ты не уходи. Помощь! Скорей! Спасите!
4: Что случилось?
2: Там бандиты!
4: Где же нам их искать?
5: Сколько их?
2: Я не знаю, сколько их. Они ушли в горы. Они ограбили старика, и ему нужна помощь.
5: А, значит, они ушли в горы.
4: Эти горы не мы патрулируем.
5: Боюсь, это не наш участок. Так что помочь мы не сможем, увы.
2: Ясно. Он, да. Пытался ли я помочь? Конечно. Надо про это забыть. Добрый день.
6: Наш любимый священник.
1: Проходил также законоучитель, и когда он увидел...
7: Исей родил Арфаксада, тот родил Салу, который в 30 лет родил Эвера, а Эвер жил 34 года и родил Фалиха. Боже, что это? Никак мертвец.
3: Лучше бы я был мертвец.
7: А, так он жив. Боже, он все еще жив. Но если не обработать его раны, он наверняка умрет. Но я тут при чем? Я же не врач. Я ничем и не могу помочь бедняге. Ой, ну я влип в историю. Ах, не волнуйся, я приведу врача. Эй, ты! Здесь есть врачи поблизости. Что я могу еще сделать? Кто-нибудь поможет ему? От всей этой беготни я страшно проголодался. Мне надо поесть.
1: Но самарянин, проходя по дороге, увидев его, жалился.
3: О, нет. Это самарянин, которому я отказался помочь на базаре. Если он пройдет мимо, я ни в чем не упрекну его.
8: О, Господи. Наверное, здесь были разбойники. Посмотрим, что здесь можно сделать. Угу. Да, это может помочь. Скоро ты почувствуешь себя лучше. Так, еще вина и немного оливкового масла.
1: Он подошел и перевязал ему раны, возливая масло и вино. Потом он посадил его на своего осла, привез его на постоялый двор и там ухаживал за ним.
6: Все в порядке, отец. Кажется, я обработал все раны. Ты поправишься.
3: Спасибо.
6: Не стоит. Каждый делает, что может.
3: После того, как я с тобой обошелся.
6: О, забудем про это. А сейчас надо бы нам найти врача. Здесь должна быть гостиница.
2: Какое счастье. Если бы он остался в горах, он был бы уже мертв.
6: Он поправится?
2: Ему уже оказана помощь по высшему разряду.
9: Вот человек, который промыл ему все раны.

0: и привез его сюда.
1: Знай, ты спас жизнь этому человеку.
2: Да ведь я ничего особенного не сделал.
3: Я не заслужил этого. Я так плохо поступил с ним.
4: У меня к тебе просьба.
0: Я слушаю.
4: На следующей неделе я этим путем не поеду. Вот возьми деньги для ухода за больным. Если не хватит, я добавлю, когда снова появлюсь здесь.
0: Обещаю, что буду ухаживать за ним. Не беспокойся.
4: Скоро ты будешь здоров.
3: Благодарю.
5: Кто из этих троих был ближним, попавшему в беду? Как ты думаешь?
6: Самарянин был молодец.
7: Иисус сказал, мы все должны так поступать.
8: И еще он сказал, что мы должны прощать наших ближних, что бы они нам ни сделали. 70 раз.
4: 70?
8: Да, верно, профессор Бамбл. Я вспомнила еще одну притчу, рассказанную Иисусом. Это противоположность предыдущей истории. Однажды...
5: Жил-был царь, который решил рассчитаться с людьми, служившими ему.
9: Внимание! Корабли возвращаются!
10: Корабли пришли!
11: Давай, давай, скорее, скорее,
10: пришли,
11: скорее!
10: Корабли пришли! Раз, два, взяли!
11: Набери!
12: Тянем!
10: Тяни!
9: Раз! 2, 3, 4, 5. Вот у вас как раз 5 рыбок. Приготовьте их, чтобы я отнес их на базар. И не вздумайте обмануть меня, ясно?
10: Есть, господин.
9: Что это?
10: Итак, слушай. К завтрашнему дню все должники обязаны рассчитаться с царем.
9: О, нет.
10: Верни долг до захода солнца или пеняй на себя.
9: Лучше бы они убили меня. Что же мне теперь делать? Я должен царю 10 000 талантов, а сейчас у меня меньше 1000. Я пропал!

0: Ну что ж, начнем процедуру.
1: Слушаюсь. Итак, первый должник Филипп должен 600 динариев.
2: Вот. Мы, наверное, в расчете.
1: Следующий Марифа, 7000 динариев.
3: Вот, вместо денег я принес одежду из шелка.
1: Хорошо. Следующий Марк, 40 талантов.

0: Судовладелец должен 10 тысяч талантов.
1: Надо же, 10 тысяч талантов.
2: Невероятно.
3: Ни у кого нет таких денег, кроме самого царя.
0: Скажи, судовладелец, ты принес свой долг?
4: Простите, но я не принес.
0: Что?
4: Что?
3: Надо же.
4: Ваше Величество, жальтесь. Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас. Дайте отсрочку, пожалуйста.
5: Ни за что. И не подумаю.
4: Прошу вас.
5: Если я отпущу тебя, это будет плохой пример для остальных. Кроме того, ты же обещал, что отдашь долг сегодня. Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной.
4: Даже если я все продам, этого не хватит. Я вижу, выхода нет. Я обречен умереть в долговой тюрьме.
5: Ну-ка, постой.
4: Да, господин.
5: Что это значит? Выхода нет, и я обречен умереть в долговой тюрьме.
4: Ваше Величество, я трудился в поте лица, чтобы вернуть свой долг. Но ведь я бедный рыбак. И как я ни старался, Бог не счел нужным вознаградить мои усилия, поэтому мой долг все больше возрастал.
5: Значит, все могло быть иначе, если бы дела шли лучше.
4: Да, конечно, мои корабли выходят в любую погоду, а эти северные ветры над Галилейским морем просто ужасны. Идет большая волна! Руби мачту! Крепче весла!

0: Сколько раз я слышал плач этих бедных вдов. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы давно это дело бросил. Но нет, подумал я, люди отдали свою жизнь ради меня. И надо продолжать дальше, дальше. Я так мучился. Но тем временем долг мой все возрастал. И вот я не платежеспособен.
1: Я тронут. Я сочувствую тебе. Итак, послушай, я прощаю тебе твой долг полностью.
0: Правда?
1: Поверь мне, я не имею привычки лгать.
0: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо.

0: Так, Рубен!
1: Здравствуй.
0: Ты не забыл, что должен мне 100 грошей? Теперь я хочу получить их назад.
1: Ты прав, но у меня сейчас нет денег. Потерпи еще, я обязательно заплачу.
0: Не пойдет. Если у тебя нет денег, я возьму твоего осла.
1: Это нечестно.
0: Молчать! Он стоит даже меньше, чем ты мне должен. А что? Изволь, плати, плати. Мне самому денег не хватает. Вот что, иди-ка ты к своим родственникам и займи у них денег, чтобы вернуть долг.
1: Что ты хочешь со мной делать?
0: Пошли, пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
2: В чем дело, господин?
0: Вот этот должен мне 100 грошей и не хочет платить. Так что пусть посидит в тюрьме, пока не вернет мне долг.
2: Так-так, еще один бездельник, да? Пошли!
1: Ну как же тогда мне заработать деньги?
2: Бандита!
1: Потерпите, я заплачу!
0: Я все сказал.
3: Каким подлецом он стал?
4: Да у него нет сердца.
1: Надо рассказать царю о его поведении.
5: И вот, когда царские слуги увидели, что он сделал, они очень опечалились, пришли и рассказали обо всем царю.
6: Значит, ты посадил в тюрьму своего земляка, потому что он не мог тебе отдать долг?
0: Да, господин, но он такой лентяй, целых 3 месяца не мог вернуть мне 100 грошей.
6: О, лукавый слуга, я простил тебе все долги, когда ты просил меня. Разве нельзя было так же поступить со своим ближним, проявить милосердие? Ведь я был милосерден в отношении тебя.
0: Наверное.
6: Ладно, выслушай мое решение. Преступление влечет наказание. Я обойдусь с тобой так же, как и ты с другими. Отныне все твои корабли, дома и деньги будут моими. Понял?
0: О, нет!
6: Я хочу, чтобы ты помнил об этом всю свою жизнь. Тебе некого винить, кроме самого себя.
0: Жальтесь надо мной, пожалуйста. Нет, нет, не губите меня. Не губите меня, пожалуйста.
5: Вот и Отец мой Небесный не будет к вам милосерден, пока вы не простите ближних своих в сердце своем.
6: Ясно.

0: Владелец был не очень-то хороший ближний.
1: Вот так и многие люди ждут, что им все простят и сами творят, что заблагорассудится.
2: Ты поняла суть притчи? Надо прощать других людей, что бы те ни сделали.
1: Верно. Не важно, что мне сделали в прошлом Джастин или Корки. Пусть знают, я им все прощаю.
0: Лучше поешь, Энджи, пока обед не остыл.
1: О, спасибо, профессор, сейчас поем. Что это? Я же не трогала гамбургеры со своей тарелки. Это ты их стибрил.
3: Это не я.
1: Значит, ты?
4: Это не я.
1: Не могли же гамбургеры просто исчезнуть? Вы их съели.
3: Чем ты докажешь?
4: Нужны доказательства.
1: Хорошо, сэр, подойди ко мне.
2: Чем могу быть полезен? Вот, смотрите, даю изображение.

0: да, я что-то припоминаю.
1: Прости
0: меня, извини.
2: Ну, я вам покажу.
0: Ну, прости.
3: Она же говорила, что простит им все, что угодно.
4: Нужно время, чтобы измениться.

0: всем своим сердцем, всей своей жизнью.
1: Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные. И есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное.

Главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит Своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и Я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и Я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, Свою Церковь. Сам Иисус находится по правую руку от Своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит. Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни.
Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте. Например, народы, государства, церкви, любые группы людей. Чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога. В нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь это программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации.
Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать слово, чтобы однажды люди

и из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать: «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером,
не выезжали.

Выезжая из своего дома или кабинета, он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили, если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу, если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. «Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие». Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что он ждет. Некоторые скажут, что он ждет? Он же Бог, пусть он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захарии 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. Если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы.

Если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю. Мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать места Писания, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает? Двери для Слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3.1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3.2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит, чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами, дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются.

этом. Будь они в другом государстве или медиа-миссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве, но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам! Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Сегодня мы поговорим о сокровищах сотворения. В этой программе мы познакомим вас с информацией, которая, как мы надеемся, укрепит вашу жизнь как и в духовном, библейском, так и в научном смысле. Ведь время от времени я приглашаю к нам в программу гостей с безупречными научными степенями. Но не сегодня, потому что сегодня я собираюсь сам с вами поговорить. Позвоните своим друзьям, пусть они знают, что сегодня мы будем говорить о сокровищах сотворения. Но для того, чтобы их оценить, нам необходимо знать натуралистическую философию. Ведь теория сотворения — это философия. Это не академический, не научный, а умственный подход. Это не эмпирическая наука, которую можно доказать в лаборатории. Фактически, сами эволюционисты серьезно сомневаются в так называемом механизме возникновения жизни и дальнейшей ее прогрессии и развития в соответствии с их же теорией эволюции. Например, оживление неорганического вещества, которое якобы само по себе в результате физических процессов создало живую структурную клетку. Ничто подобное, даже

невозможно вообразить. Этого не только нельзя доказать, но даже сам механизм, предложенный ими, просто невообразим. Ведущие ученые-эволюционисты сами это признали. Они не только не могут доказать происхождение жизни из неживой смеси, но даже сами не могут представить себе, как это могло бы произойти. Таким образом, натуралистическая философия — это просто умственное решение не допускать вмешательства Творца во все живые процессы и в нашу жизнь вообще. И даже некоторые из тех, которые называют себя христианами и сторонниками сотворения, верят в то, что Бог использовал эволюцию в процессе сотворения живых систем. Если это так, тогда Бог нас просто обманул. Ведь в книге «Бытия» очень четко сказано о том, что Бог сотворил все живые системы за одну неделю. От Евангелия от Марка, глава 10, стих 6, сам Иисус Христос очень четко говорит: «Но при сотворении мира, а не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, Бог сотворил мужчину и женщину и все необходимое для их жизни». Таким образом, если мы верим в богословскую эволюцию, мы серьезно сомневаемся в том, что говорит нам Иисус Христос. А если Иисус Христос сам не знает, о чем говорит, тогда, значит, мы серьезно сомневаемся в том, что Он может быть нашим Спасителем. Он не обладает соответствующими качествами, чтобы быть Спасителем. Он не знает процесса сотворения. Он вообще не мог нас сотворить. Но все-таки давайте рассмотрим эту натуралистическую философию. В соответствии с ней жизнь возникла в результате так называемой теории Большого Взрыва. По существу ее преподают на каждом академическом уровне, не потому, что это было доказано, а просто потому, что это и есть натуралистический подход. Ведь альтернатива привела бы нас прямо в объятия Творца. Таким образом, эта концепция говорит о том, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел Большой Взрыв. Примерно 4,8 миллиарда лет назад из осколков после него образовались и созвездия Ориона, и Млечный Путь, и все остальное во Вселенной. В соответствии с этой теорией, так и образовалась наша Солнечная система. И затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, начали развиваться и ранние формы жизни. Прогрессивно на протяжении очень длительного периода времени, примерно 3,5 миллиарда лет, начала складываться геологическая колонна. Но сама жизнь якобы начала развиваться примерно 600 миллионов лет назад из ранних трех дольчатых существ, которых мы находим во время раскопок. Таким образом, прогрессивно за эти 600 миллионов лет и развились все удивительные живые системы. Ну что ж, не забывая об этом натуралистическом подходе, давайте рассмотрим сокровища сотворения. Их столько, что я даже и не знаю, с чего начать. Давайте начнем с записей, полученных в результате раскопок. Некоторые из них из города Гленроуз. Одно из огромных сокровищ — это полиископаемое. Их очень много, мы их раскопали много в городе Гленроуз. Но это драматическое, очень интересное полиископаемое, полистратное ископаемое из штата Теннесси. Эта фотография была помещена во множестве работ. В частности, в 1975 году она была и в журнале National Geographic. Это окаменевшее дерево. Его основа вообще обуглена. И затем у нас есть разные уровни. Песчаник, известняк, несколько слоев угля, потом опять песчаник, уже меньшие слои угля, известняк, песчаник другого цвета, немного больше угля там и здесь, и затем уже следует толстый непрерывный слой угля. В соответствии с теорией эволюции, для формирования этой системы, слоев, потребовалось от 100 тысяч до 40 миллионов лет. Давайте начнем даже с меньшей цифры, которую они предлагают, 100 тысяч лет.
Как же это дерево могло остаться в таком положении

несмотря на все ветры и бури, и разности в жизни, и превратность жизни, и климатические трудности, и процедуры, и так далее, как оно могло остаться в одном и том же месте на протяжении такого длительного времени, пока формировались все эти осадочные породы? 100 тысяч лет это дерево простояло вот так, не говоря уже о цифре 40 миллионов лет. Конечно же, и в первом, и во втором случае этого не могло бы произойти, дерево бы не осталось таким. Таким образом, полистратное ископаемое — это одно из сокровищ сотворения. А теперь перейдем к следам. Итак, у нас есть окаменелость живой системы, которая осталась на своем месте. Теперь следы. Ученые, слушающие нашу программу, знают о целой системе ископаемых следов. Вот это удостоверенная репродукция следа, оригинал которого находится в сейфе. Фактически мы вырезали его прямо из скалы, которая была частной собственностью. Это окаменелый след динозавра. И таких следов у нас целые серии. У нас также есть и дополнительные следы, которые пересекают следы динозавра. Вот, например, можно различить человеческий след, и можно различить большой палец, второй, третий, четвертый, мизинец, выпуклость боковой части продольной дуги, пятка, подъем и мякоть ноги. Нет никаких сомнений в том, что это след человека, который является изумительным, совершенно бесценным сокровищем. Мы говорим о сокровищах сотворения, указывающих на то, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Давайте рассмотрим вот эти сокровища. Мы уже объяснили натуралистический сценарий эволюционистов. Итак, первое сокровище — это полистратное ископаемое, которая совершенно четко указывает на то, что все эти слои откладывались не на протяжении миллионов и миллионов лет, а отложились очень быстро. Фактически, они отложились за несколько дней, за несколько недель или месяцев. Таким образом, это сокровище подчеркивает, что отложение произошло очень быстро, а не на протяжении миллионов лет, как говорят эволюционисты. Это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Ведь никак невозможно, чтобы кто-нибудь оставил следы под осадочным слоем, когда он застыл. Это не позволит сделать. Даже сама физическая природа скалы не позволит это сделать. Таким образом, это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили одновременно. Между прочим, как раз это и соответствует тому, о чем говорится в Библии. Например, в книге Иова, глава 40, мы встречаемся с существом, которое в то время называлось бегемотом. Там написано: «Взгляни, Иов, на бегемота, он ест траву, как бык». И здесь не сказано, что это бык, он ест траву, как бык. И в следующем стихе мы читаем: «Он — самое необыкновенное творение Божье, самое высокое творение Бога». И здесь говорится, что хвост его как кедр. Он действительно необыкновенное создание Божье, самое высокое создание, творение Бога с хвостом как кедр и с костями крепче бронзы. Эта специфическая плотность костей очень характерна динозавру. Фактически, вся эта анатомическая структура указывает на динозавра. Итак, в этом отрывке говорится: «Взгляни, Иов, на бегемота, я сотворил его, как и тебя». Описание прямо подчеркивает, что человек и динозавр жили одновременно. И это совершенно противоречит теории эволюции, ведь в соответствии с ней последний динозавр умер 64 миллиона лет назад, а человек появился только 2,5 миллиона лет назад. Но у нас с вами есть научное доказательство того, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Вот почему это и является сокровищем сотворения. Давайте перейдем к следующему сокровищу. Проводя исследования как всей физической Вселенной, так и разных живых систем, внутри этих систем мы обнаружили равновесие. Фактически, ничего здесь не зависит от человека, но то, как человек получает либо питание,
либо кислород для дыхания, либо воду во всех ее формах. И от этого зависит все абсолютно. Вся человеческая жизнь, его живая система, зависит от того, чем обеспечивает нас сотворение. Но ничто не зависит от самого человека. Фактически, мы настолько разрушительны, что во многих отношениях что-то бы могло быть лучше без нас. А сейчас давайте вернемся к сокровищам сотворения. Некоторые из этих чудесных сокровищ найдены на огромном расстоянии от нас. Они найдены в звездах и галактиках. И я имею в виду не только наш Млечный Путь, но и другие галактики. Фактически, в соответствии с данными астрофизиков, во всей Вселенной примерно 225 миллиардов галактик, и в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Как утверждают астрофизики, галактики этих звезд расположены в виде своеобразных стен и оболочек, между которыми очень мало звезд. Во всей совокупности их семь, что само по себе просто изумительно. А почему же не восемь, не шесть, не пять, не четыре, а именно семь? Но нужно понимать, что Земля находится близко или в самом центре Вселенной, а огромное большинство всех этих звезд и галактик расположены на так называемой окраине Вселенной. Каждая концентрическая оболочка шире и массивнее тех, которые перед ней. Как раз эти звездные оболочки и являются сокровищами. И дело не только в том, что мы можем наслаждаться красотой этих звезд в их полном свете. Они бывают и белыми, и золотыми, и красными, и голубыми, и черными, и желтыми. Все эти цвета прекрасны. Но дело не только в них. О следующем сокровище вы, наверное, даже никогда не задумывались. Оно называется инерцией. Общая масса всей Вселенной в движении оказывает влияние на каждый атом или на каждую податомную частицу. Самая большая масса как раз на самых дальних окраинах Вселенной, в этих концентрических оболочках. А движение этих огромных масс, их инерция, влияет на нас больше всего. Фактически физиологи и физики утверждают, что с нашими мышцами мы бы не смогли пошевелить даже пальцем, если бы не инерционное движение всех этих тел на самых отдаленных окраинах Вселенной. И это абсолютное сокровище. Ведь иначе нам необходимы были бы лошадиные силы трактора Ford или John Deere, чтобы пошевелить даже мизинцем. Они также потребовались бы для того, чтобы остановить движение мизинца. Таким образом, это абсолютное сокровище. Но я хочу привлечь ваше внимание и к другим сокровищам творения. И одно из этих сокровищ — мой старый друг — динозавр. Динозавры — это изумительные сокровища. Как четко сказано в 40 главе Иова, они были сотворены Богом для того, чтобы есть траву, так и остальную растительность. И для этого была причина. Перед потопом диаметр нашего земного шара был немного меньше. Над ним, примерно на высоте в 16 километров, был кристаллический свод. Он был довольно тонкий, всего лишь несколько сантиметров толщиной. На иврите в Библии этот слой называется ракия. Он впитывал в себя все ультрафиолетовые лучи, поэтому у него и был преимущественно красно-розовый светящийся цвет. В то время земное притяжение было большим, и коэффициент кислорода и углекислоты в отношении с азотом был выше. Комбинация всех этих элементов и ингредиентов создавала для всех живых систем очень благоприятные условия для процветания. Раскопки также подтверждают, все было намного больше. Мох, например, который сегодня дорастает
до высоты полметра, в то время вырастал почти до 37 метров.

Перед потопом все было намного большим. Папоротник был огромным по сравнению с тем, который растет сейчас на планете Земля. Принимая все это во внимание, динозавры действительно были настоящим сокровищем. Мне нравятся стегозавры. Мне выпала привилегия раскопать одного очень большого стегозавра, такого же, как 9 его друзей в Колорадо. Недалеко от города Гленроуз я также раскопал и очень большого акроконтозавра. Но стегозавр — это настоящее сокровище. Позвольте мне объяснить, почему. По своей форме его голова была похожа на голову лошади. Его зубы были похожи по форме на листья, только они были очень твердыми. Коренных зубов у него вообще не было. Он как будто бы срубал всю растительность, но он не мог ее тщательно переживать. Он просто проглачивал эту растительность. Знаете, как дети иногда едят быстро, они глотают еду вместо того, чтобы жевать. Ну, он, конечно, был вегетарианцем, но это еще не все. Обратите внимание на его огромный обонятельный лимфатический узел и на носовые отверстия. У него была одна из самых больших обонятельных систем во всей биологической природе. Это значит, что его внимание привлекала уже созревшая растительность. Он по запаху находил зрелые плоды, и это чрезвычайно важно. Таким образом, он просто проглатывал плоды в огромный бак своего тела. И так как это все не было тщательно пережевано, смешавшись со слюной, это начинало бродить. От этого поднималась температура его тела. И мы думаем, что вот эти прекрасные пластинки на его спине играют такую же роль, как и уши у слона. Когда я впервые раскопал пластину стегозавра, я был совершенно поражен, потому что обнаружил в ней небольшие желобки с тысячами кровяных сосудов. Они были почти на поверхности. Этим стегозавр очень похож на слона. Ведь слону также приходится контролировать температуру своего тела, потому что он также проглатывает свою пищу, не пережевывая ее. И она начинает бродить и разогревает его тело. Он охлаждает себя своими ушами, почти на поверхности которых также множество небольших вен. Сжимая свои уши, он сокращает прилив крови к ушам. Это значит, что он хочет немного согреться. Несколько секунд спустя он расширяет свои уши и охлаждается. Понаблюдайте за ним. И уши двигаются назад и вперед. И после того, как приток крови к его ушам увеличился, ему опять нужно охладиться и нагреться, и так далее. И как бы там ни было, он в состоянии контролировать температуру своего тела при помощи ушей. Ну что ж, это очень изощренный механизм. Но не более изощренный, чем был у динозавров. Я просто пытаюсь показать вам, что динозавры были и остаются сокровищами сотворения, а не какими-то грубыми животными, как иногда их представляют. Они были настолько же сложными, как и все остальное на планете Земля. Их также нужно было сотворить. И таким образом, во время брожения в его огромном теле температура поднималась настолько, что ему необходимо было охладиться. Иначе его мозг сварился бы просто в этой температуре. Но при помощи вот этих пластинок на его спине он мог подогнать довольно много крови прямо к поверхности, чтобы избавиться от лишнего тепла, излучая его в атмосферу. Теперь обратите внимание вот на что. Как мы знаем, зрелые плоды он глотал целиком, не пережевывая. И они содержали в себе семена, уже подготовленные для посадки. Таким образом, освобождаясь от всего этого, бродящего в его теле, он как бы целенаправленно рассаживал эти растения в уже удобренную почву. Эти семена прекрасно сохранялись, потому что он ничего не мог пережевывать. К тому же в такой удобренной почве они росли очень быстро. Таким образом, перед потопом он не только собирал урожай и ел его, но он также был и сеятелем
царство динозавров. Он срывал зрелые плоды в одном месте, потом уходил на несколько километров или сотен метров и рассаживал их в удобренную самим же почву. Итак, мы говорим о настоящих сокровищах, как прошлого, так и настоящего, о сокровищах сотворения. А сейчас давайте перейдем к сокровищу, которое находится в музее сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. Это совершенно бесценное. Этим изделием мы владеем вот уже несколько десятилетий. Это было найдено в 1936 году Фрэнком и Эммой Хон. И это было найдено в известняковой скале. Слушайте меня внимательно. Это относится якобы к периоду динозавров в мезозойской эре, Триасский, Юрский и так далее. Предположительно, между ними от 65 до 140 миллионов лет. Но не забывайте о том, что все эти века просто предположительны. Ведь все свидетельствует о том, что сотворение произошло всего лишь несколько тысяч лет назад. В Исходе глава 20 говорится: «Ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небеса, землю и море, и все, что на них». Давайте вернемся к этому бесценному сокровищу. Итак, оно было найдено в скале. Кости динозавра были найдены в той же скале, в том же слое. И когда верх этой скалы был расколот, все просто пришли в изумление, когда обнаружили внутри этой скалы изделие человеческих рук, молоток. Сохранилась даже часть рукоятки. Остальная часть обуглилась. Это абсолютное сокровище. Ведь это значит, что и человек жил в то время, в то же самое время, что и динозавры. И он не был примитивен, а обладал изобретательным разумом. Ведь это прекрасное изобретение. Между прочим, состав элементов очень сложный. В нем 96,6% железа, 0,74% серы и 2,6% хлора. Это просто невозможно, ведь сегодня нигде в мире, ни в одной лаборатории физиков не могли бы соединить хлор с железом. В результате подобных попыток получается порошок, а здесь кристаллическое железо, полученное в результате очень изощренной процедуры. Тогда жили очень умные люди. Давайте перейдем к еще одному бесценному сокровищу. Сокровищу сотворения. Вот эта чаша, который также владеет музей сотворения в городе Гленроуз. Оригинал этой чаши был найден в 1928 году Фрэнком Кеннардом. Тогда он работал в штате Оклахома. Раскопав и отбив кусок угля, внутри него он обнаружил вот эту прекрасную чашу. Ну что ж, он оставил чашу в небольшом куске угля, а остальной уголь он сжег, бросил его в печь. И немного угля, как вы видите, осталось на этой чаше. И, как оказалось, из рудников города Уилбертон в штате Оклахома эволюционисты приписывают этому углю возраст 295 миллионов лет из каменно-угольного периода. 295 миллионов лет. Тогда как же насчет вот этой чаши, которая сделана человеком? Это совершенно опровергает все эти 295 миллионов лет. Это и другие сокровища, о которых я рассказывал, четко указывают на то, что Земля не только молода, но и вся система молода. Не было никаких длинных эволюционных развитий, просто все эти живые системы были затоплены во время Всемирного потопа, и этот потоп стал их водной могилой. Все эти сокровища четко иллюстрируют правду сотворения, описанную в Библии, которая сама является самым главным сокровищем, записанным Словом Божьим. Да и сам наш Творец — просто необыкновенное сокровище.

каждый достоин. За сотни лет до прихода Иисуса Христа многие пророки Ветхого Завета предсказывали Его рождение и пастырство. Исаия предсказывал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя Ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира».

Самые могущественные пророки древних времен предсказывали также, какими будут последние дни Иисуса. «Ибо меня упрекнул не враг, но ты, человек, мой друг». Иуда, ты здесь? Вот немного денег для нашей казны. Хорошо. А то мы почти на мели. Похоже, мы всегда на мели. Вообще-то не очень легко быть счетоводом. Ну, я не имел в виду. А ты попробуй вести учет денег и делать покупки для 13 человек. Прости меня, Иуда. Я не хотел тебя обидеть. Я думал, хотя бы братья-апостолы будут благодарны за то, что я делаю. Мы благодарны, Иуда. Правда, благодарны. Я знаю, что не следует их тратить. Но я заслужил. Я делаю больше, чем другие. Почему я должен жить как нищий? Приготовь горячую ванну, вкусное блюдо и лучшие вина, что сможешь найти.

0: Учитель, благословен мой дом твоим присутствием в нем. Я уверен, что Мария и Марфа разделяют мое мнение.
1: Учитель, ты царь Израиля, и ты должен быть помазан.
0: Пахнет как масло нарда. Она, наверное, отдала за него целое состояние. Это возмутительно! Это масло можно было продать за 300 пенсов и дать их мне! То есть, я бы раздал деньги бедным! Иуда, бедные всегда будут с тобой. Я же нет. Мария помазала меня на мои похороны. И в моем Евангелии должен быть рассказ о том, что она сделала, как воспоминание о ней. Возрадуйся, дочь Сиона, ликуй, дочь Иерусалима. Узри, твой царь нисходит к тебе. Он несет спасение. Он едет верхом на жеребенке. Людям не терпится попасть в Иерусалим, учитель. Хорошо. Но сначала мне нужно, чтобы вы сходили в соседнюю деревню. На перекрестке двух дорог вы увидите жеребенка, что еще не был объезжен. Приведите его ко мне.

0: Если же кто-то спросит вас, скажите, что он нужен Господу.
1: Воры!
0: Нет, мы не воры.
1: В таком случае, куда вы ведете моего жеребенка?
0: Мы апостолы Господа Иисуса Христа. Твой жеребенок нужен ему.
1: О, я прошу вас прощения. Берите этого жеребенка. Для меня честь отдать жеребенка ему.
0: Ибо я слышал злословие многих и клевету. И страх витал над ними, когда они собрались вместе против меня. Они задумали отнять у меня жизнь, и они оценивали мою жизнь и дали ей цену 30 серебряников.
1: Количество последователей Иисуса исчисляется сотнями. Его нужно остановить. Успокойся, Амос, присядь. Народ хочет короновать его царем. Ты должен арестовать его.
0: Я сказал спокойно. Мы не можем так просто арестовать его. Его последователи поднимут бунт. А если поднимется бунт, римляне скажут, что мы не можем справиться даже с собственным народом. И они отнимут у нас власть. Нужно придумать, как расправиться с Иисусом, чтобы не волновать людей.
2: Близкий друг Иисуса, апостол, хочет говорить с вами.
0: Он говорит, что хочет предать Иисуса.
1: Это правда, что ты...
0: У меня мало времени.
1: Сколько вы мне за это дадите?
0: Десять монет.
1: Думаете, я не знаю, как вы боитесь Иисуса?
0: 50 серебряников.
1: 15.
0: Тридцать.
1: Договорились.
0: Как? Когда?
3: Да, мой близкий друг, которому я доверял, который ел мой хлеб, поднял на меня пету свою.
4: Учитель,
3: что беспокоит тебя?
4: Один из вас предаст меня.
3: Это я, Господи?
4: Это я?
3: Это я, Господи?
4: Это я, Господи?
3: Ты сказал.
4: Ты замыслил, то делай скорее.
3: Этой ночью вы все отступитесь от меня.
4: Мне безразлично, если кто-то отступится от тебя. Но я буду с тобой.
3: Петр, этой ночью не пропоет петух, как трижды отречешься от меня. Все мы блуждали, как овцы, и каждый пошел своей дорогой, и Господь возложил на него грехи всех нас.

Учитель, что с тобой? Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Прошу вас, побудьте.

Отец, если возможно, доминует меня сия чаша. Впрочем, не так, как я хочу, но как ты.

Мой час настал. Я предан в руки грешников.

Учитель, ты предаешь меня поцелуем, Иуда? Кого вы ищете? Иисуса из Назарета! Это я. Нет, Петр, все, взявшие меч, мечом и погибнут.

0: Его истязали, но он не открывал уст своих. Как овцу вели его на заклание жертвы, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он молчал.
1: Эй, ты! Разве ты не один из последователей Иисуса?
0: Я? Нет, ты ошиблась. Совет Синедриона собрался. Каиф, это против закона Божьего собираться накануне святого дня. Я буду решать, что против, а что за. Ты обвиняешься в богохульстве и в предательстве по отношению к своему народу. Какой твой ответ? Это государственное преступление, Каиф. Дело необходимо слушать в здании суда, а не у тебя дома. Молчать? Правда, что ты учишь, что ты святой Мессия, даже Сын Бога? Зачем спрашиваешь меня? Спроси тех, кто обвиняет меня. Иисус прав, Каиф. Это заседание незаконно. Необходимы два свидетеля, обвиняющие его в одном и том же преступлении. Ну тогда найдите их живее!
1: Это человек. Он был с Иисусом. Он один из его последователей.
0: Я говорил тебе раньше, ты ошибаешься. Я слышал, этот человек сказал, что может разрушить храм Божий и построить его заново в 3 дня. Я слышал, как он сказал: «Я разрушу храм за 3 дня, не прикладывая рук». И за 3 дня построю другой храм, не прикладывая рук. Каиф, это незаконно, заклинаю тебя, остановись. Увези его отсюда. Что ты можешь сказать в свою защиту, Иисус из Назарета? Ты молчишь после всего, что было сказано? Ну, тогда мне придется говорить за тебя. Он говорит, что разрушит храм, а затем снова отстроит его. И как? Не годами работы, но в 3 дня, не прикладывая рук. Как совершить такое? Без помощи его настоящего бога, Вельзевула, сатаны? Именем живого Бога приказываю тебе сказать нам: ты Христос, Сын Бога? Ты сказал. И говорю тебе, что придет день, и буду сидеть справа от Бога, и войду в Царство Небесное.
2: Чему здесь свидетели? Какой твой приговор? Виновен! Виновен! Казнить его! Казнить! Распять его! Они решили, что он виновен. Они отвели его к Пилату, требуя его смерти. А ты почему не радуешься? Разве не тебя я видел с Иисусом?
0: Сколько еще раз говорить вам, люди? Я не знаю Иисуса. Что я натворил? Что я натворил? Ты очень разозлил некоторых своих соотечественников. Они требуют для тебя смертной кары. Конечно, они не могут этого сделать без моего разрешения. Что ты скажешь? Ты царь иудейский? Царство мое не от мира сего. Что это значит? Ты царь или не царь? Я для того родился, чтобы принести истину в мир. Откуда ты? Кто ты? Отвечай!
2: Разве ты не знаешь, что я обладаю правом казнить и миловать?
0: Ты не властен надо мной, если эта власть не дана тебе небом. Я не нахожу его вины.
2: Что? Куда бы он ни пришел, он учит людей неповиновению.
0: Это ваша забота, а не моя.
2: Скоро это станет также твоей заботой. Что скажет Цезарь, узнав, что ты отказался наказать человека, который называет себя царем иудейским?
0: Я накажу его. Затем я отпущу его.
2: Этого недостаточно. Число его последователей неуклонно растет. Их уже тысячи.
0: Еще немного, их будет достаточно, чтобы ворваться в Иерусалим и захватить власть.
2: Ты же не хочешь, чтобы о тебе вспоминали как о человеке, допустившем такое?
0: Хорошо. Но это будет не мое решение. Пусть решает народ. По традиции, в канун еврейской Пасхи мы отпустим одного заключенного. Вы должны выбрать. Это Варава, бунтовщик и убийца, или Иисус, которого вы обвиняете в богохульстве? Кого отпустить? Вараву! Вараву! Как мне поступить с Иисусом? Распять его!

Но я не нахожу этого человека виновным. Что сделал он, что заслуживает смерти? Распять его! Распять! Распять его! Распять! Я смываю с себя ответственность за это решение. Я невиновен в его крови. Безумцы окружили меня. Они проткнули мне руки и ноги. Я предал спину мою бьющим и щеки мои тем, кто рвал мои волосы. Я не прятал лица моего от побоев и плевков.

0: Да здравствует царь Иудеев! Да здравствует царь Иудеев!
1: Я согрешил. Я оклеветал невиновного.
2: А
0: нам что до этого?
2: Теперь это твоя ответственность.
1: Я предал невинную кровь. Оставьте меня.
0: Как ты смеешь называть себя царем? Богохульник! Thank you.

0: Они разрывали мои одежды и бросали на них кости. Народ смеялся надо мной и говорил: «Других спасал твой Бог, пусть спасет тебя самого». И в жажде моей они давали мне уксус. Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?
1: Спаси себя самого! Он думал, Бог спасет его, но взгляните на него.
0: Отец, прости им, ибо не ведают, что творят.

свершилось. Отец, в руки твои предаю мой дух.

Все предсказанное пророками про Сына свершилось. Он придет к иудеям, чтобы спасти их, и они пошлют его на смерть. Но на третий день он воскреснет.

Мой Спаситель, Он умер на Голгофе, и кровь Его пролилась за меня. Его любовь оплатила долг. Каждый удар плети по Его спине искупал мой грех. И теперь я живу для Него. Его страдания такие тяжелые. Никто не сносил такого, но чтобы искупить мой грех, Он молча принял их. В венце из шипов, что кололи Его, Он шел через ненависть и презрение. Для этого Он родился. На Голгофе Он умер, но правит Всевышний, и Ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал Он Царство Небесное. Самый ценный дар из всех. Мария, пусть благословен будет Твой Сын, наш Царь. В Его сердце будет печаль, но Он искупит все наши грехи Своей смертью. О, как сладок дар невинной крови! Теперь Он правит на небесах, и будет Царство Его вечным. На Голгофе Он умер, но правит Всевышний, и Ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал Он Царство Небесное.

0: Здравствуйте! Какие воспоминания наши дети обязательно унесут с собой во взрослую жизнь? Как сделать их детство счастливым? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я снова очень рада видеть вас в нашей студии. Хочется сегодня узнать, что дети запоминают на всю жизнь. Потому что я думаю, что многие родители хотят, чтобы воспоминания о них, о самих родителях и о детстве остались у детей самыми теплыми и положительными.
1: Да, вы говорите правильно, Юля. На самом деле, давайте немножко заглянем в наше прошлое, когда мы были сами детьми. Что для нас оставило теплые воспоминания? И в первую очередь на ум приходит, конечно, чтение каких-нибудь стихотворений, сказок, когда мама на ночь читает ребенку сказку. И эта сказка, она целый мир раскрывает ребенку. И ребенок слушает эту сказку, у него вырисовывается картина, и он всегда ждет конца. А что же в конце случается? А что же в конце произойдет? И когда наступает какой-то хороший конец, может быть, не всегда хороший конец, и он все время переживает, и с мамой общается, и они с мамой додумывают счастливый конец. Я помню свою историю, когда мама нам в детстве читала небольшое стихотворение. Стихотворение было, оно очень простое. Сейчас взрослым человеком я читаю, не могу понять, что оно мне задело в детстве. Но стихотворение было такое, что мальчик, скажу своими словами, что мальчик пошел по джунглям гулять, нашел обезьянку, принес ее домой и говорит: «Ты не грусти, обезьянка, я буду тебя каждый день мангом кормить». Но обезьянка целый день ничего не ела, а грустила все время. И он спрашивает: «Я понял, почему ты грустишь, потому что тебя, наверное, дома ждет малыш». Для меня, для ребенка, это было таким потрясением. Я все время, когда мама читала это стихотворение, говорила: «Мама, прочти еще раз, пожалуйста, прочти еще раз. А почему мальчик так поступил? А почему мальчик так поступил?» И мы с мамой вместе додумывали эту историю до конца. И я говорю: «Мам, а мальчик отпустил эту обезьянку? Обезьянка вернулась к своим деткам?» Мама говорит: «Да, конечно, вернулась». И для меня это такая память была в детстве. Я эту книгу нашла потом у себя. Она такая была старенькая. Я читаю своим детям до сих пор эти книжки, эти стихи, сказки читаю. И дети мои задают те же самые вопросы. И те же самые теплые чувства. Уже старшая дочь выросла и говорит: «Мама, ты помнишь, что нам это читала?» Я говорю: «Да, доченька, помню. И тебе так же понравилось, как мне?» Она говорит: «Да, мам, мне тоже очень понравилось». И, конечно, эти теплые воспоминания о маме, о семье, о детстве, конечно, это дети будут помнить всегда.
0: Ну вот я тоже могу сейчас вспомнить. Мне в детстве не очень-то нравились сказки, но я любила читать рассказы. И я вот сейчас вспоминаю, допустим, вот «Чук и Гек», да?
1: Да.
0: С каким я, когда я уже была младшей школьницей, с каким настроением я читала и перечитывала это произведение. Я часто болела, когда была ребенком, и приходилось лежать дома и читать книги. И когда я эту книгу нашла в магазине, и как раз мой сын подходил уже тоже к школьному возрасту, я ее купила и ему читала. И вот эти все воспоминания детства у меня сразу пронеслись в голове.
1: Да.
0: И вот как я представляла те картины, которые там нарисованы, приключения этих ребят. И вот я читала книгу сыну, он тоже любит, когда я на ночь ему читаю. Вот действительно, мы из своего детства иногда берем какой-то багаж, и мы передаем его своим детям.
1: Да, и, как правило, мы берем приятные воспоминания, приятные эмоции. И когда мы уже детям читаем прочитанную книгу нами в детстве, мы уже эту книгу читаем с историей. Она обогащает наших детей вдвойне. Плюс к их истории мы еще добавляем свою историю. И дети уже видят эту картину более широко. И, вы знаете, для них это вдвойне теплое воспоминание, то, что тебя будет, ребенка будет объединять вместе с мамой. И детям это очень важно. Очень важно также ребенку, чтобы родители его умели услышать. Порой ребенок, когда что-то говорит, просит, а родители говорят: «Подожди, это все еще пока не важно, это все мелочи жизни». Ребенок это будет помнить, он будет потом говорить, когда вырастет: «Мам, ты помнишь, вот мне было это важно, а ты так поступила, сказала, что это не важно, а я так переживал. Может быть, в моей жизни, я в детстве хотела стать…» Вы знаете, у меня в жизни тоже такой случай произошел. Однажды, стоя в садике на прогулочной площадке, я не любила детский сад. Мне всегда казалось, что я не садиковский ребенок. Мне было очень комфортно рядом с мамой. При том, при всем, мама была заведующей.

0: в этом детском садике. Я, стоя на этой площадке, решила, я когда вырасту, буду обязательно воспитателем. И я покажу, как нужно детей в садике воспитывать, что их нужно любить, а не ругать в садике. И все свое детство я говорю: мам, я вырасту, буду воспитателем. Она: подожди, вырастим, узнаем, вырастим, узнаем. Достигнув возраста, когда нужно выбирать профессию, мама говорит: куда пойдешь учиться? Я говорю: мам, воспитателем, конечно. Мама говорит: ой, в нашей семье хватит уже воспитателей, остановимся уже на этом. И меня дали учиться, первая моя профессия – это агроном и бухгалтер. И для меня это такой был стресс. Я говорю: мам, ты меня не услышала, что я хотела тебе сказать. Но все равно, отучившись на ту профессию, которую мне посоветовала мама, я все равно потом, в более взрослом возрасте, я переучилась на воспитателя, на педагога, на психолога. Потому что для меня это было важно. И какая-то, может быть, маленькая такая обида закралась на маму, что она в тот момент меня не услышала, не восприняла мои детские мечтания всерьез.
1: Но это были уже не совсем детские мечты, когда нужно было поступать, выбирать профессию.
0: Да.
1: То есть это была уже конец школы был.
0: Да, это уже была конечная цель, да, к тому, чтобы выучиться.
1: Да.
0: Но мечта-то у меня была с 5 лет быть воспитателем. И эту мечту я проводила по всей своей жизни. И это очень важно. Также ребенок будет всегда помнить о том, что очень такая хорошая вещь, когда обнимает его. Как часто ребенок приходит к родителям, родители говорят: у вас до сих пор ребенок приходит с утра полежать с вами в кровать? Я уже ругаю, чтобы не приходил. Я говорю: ты уже взрослый, тебе уже 4 года, не нужно к нам в комнату приходить. А я говорю: а мне ребенку 7 лет, и она до сих пор ходит к нам и будет ходить до тех пор, пока она нуждается полежать вместе с папой и с мамой вместе, чтобы мы ее пообнимали. И моя взрослая дочь до сих пор помнит то, когда мы вместе лежим, обнимаемся, и говорит: мам, так тепло, так хорошо. Сейчас она не живет с нами, она учится уже в другом городе, но когда приезжает, в первую очередь, что ей нужно? Говорит: давайте вместе полежим, давайте вместе полежим. Я говорю: давайте полежим. И мы лежим, обнимаемся, разговариваем. И для нее это тепло, это семья, и она каждый раз, когда приезжает домой, ей хочется согреться в семье.
1: Ну, и некоторые родители думают, что просто ребенок или слишком изнеженным вырастет, особенно если это мальчик. Ну что он все время льнет к маме? Почему он все время липнет? Там нужно ему как-то вот притулиться, рядышком лечь. И считают, что нужно все-таки, особенно мальчика, воспитывать в такой холодности некоторые, чтобы он был настоящим мужчиной.
0: Есть такое мнение, но я хочу сказать, что это мнение ошибочное. Мальчик – это тоже человек, и он тоже хочет тепла, нежности и любви. И мужчину, чтобы он сумел любить женщину в будущем, свою жену, своих детей, его нужно этому научить. И если мы с детства его этому учить не будем, то как он вырастет, таким же будет холодным отцом, а дети тоже будут нуждаться в его любви. Он вырастет, который не сможет дарить любовь, он не знает, как это делать. И это на самом деле действительно проблема. Потом такой еще есть момент, когда дети будут помнить, это, конечно же, совместные трапезы. Совместные трапезы, которые происходят в семье, когда семья садится за столом вместе. Особенно часто, когда это выходные дни, мы можем, есть такая возможность сесть вместе. Когда это рабочие дни, каждый кто раньше, кто позже убегает по своим рабочим местам, и у нас нету этого. Но когда выходной день наступает, совместная трапеза, когда сидят дети за столом, родители, общение происходит. Ведь во время совместной трапезы происходит доверие друг к другу. Где больше всего вырабатывается доверие? Оказывается, ученые выявили, что при совместной трапезе, когда принимают совместно пищу, делятся друг с другом, общаются, это, конечно, дети будут вспоминать всегда, как сидели мы большой семьей, либо маленькая эта семья. Но как, знаете, я с детства тоже помню одну такую вещь, когда уходили в садик младший брат с сестрой, папа уходил на работу, средняя сестра уезжала учиться. Мы с мамой оставались вдвоем дома. И мама говорит: давай вместе сядем, чаю попьем. Давай. И для меня это такое тепло. Я уже взрослый человек, у меня уже сама дочь взрослая. Я приезжаю, а мама говорит: давай чаю попьем. Я говорю: мам, давай, посидим вдвоем, как раньше были вместе, и это тепло. И вы знаете, когда я живу отдельно от мамы, иногда садишься чаю попить, и кажется, как не хватает мамы. И ты вспоминаешь это тепло, которое мама тебе в свое время в детстве подарила. И вы знаете, это дети будут помнить всегда, будут помнить праздники. Как мы празднуем дни рождения даже детей. Для нас всегда в семье было очень интересно, когда ты засыпаешь на ночь, ложишься спать, А утром просыпаешься, и твоя комната украшена воздушными шарами, какое-то поздравление, какие-то фотографии. И ты думаешь, вот сегодня твой особенный любимый день, когда ты можешь с открытым сердцем принимать эти поздравления, и тебе очень хорошо. И вся семья радуется и благодарит Бога за то, что ты появился в этой жизни. Вы знаете, это огромная память на самом деле. Эти теплые чувства, конечно, они будут, они на протяжении всей жизни будут человека согревать, когда ему будет холодно. Еще, конечно, ребенок будет помнить все те добрые слова, которые ему говорили родители. Когда его поддерживали родители, когда говорили о нем хорошего, когда у ребенка что-то не получалось, но вот эта самая поддержка, конечно, она такой будет двигатель в его жизни. Мне всегда мама говорила, не будь такой, как все. Имей свое мнение. Вы знаете, я всегда раньше обижалась, говорю, мам, да почему, почему? Ну все так делают, все идут туда, я хочу, отпусти меня туда. Мама говорит, подумай внимательно, это будет безопасно для тебя или нет? Я говорю, ну мам, уже все идут, она, имей всегда свое мнение. Во взрослом возрасте, конечно, когда я уже выросла, я поняла, что действительно иметь свое мнение очень важно в жизни и не поступать порой так, как делают это все.
1: А это вот вам помогло, то, что мама говорила, делай так, например, у тебя должно быть свое мнение, ты не должна стесняться его отстаивать, да? Потому что вот дети, они часто боятся противостоять, ну, толпе, да?
0: Да.
1: Особенно если в толпе, ну, их сверстники, там, их друзья, приятели, вот они все куда-то побежали. Там может быть действительно рискованно. И тоже хочется побежать. И это естественное желание, а наоборот, противостоять неестественное. Вот просто когда родители говорят, имей свое мнение, будь способен себя защитить, это какое-то влияние оказывает?
0: Вы знаете,
1: если по характеру, например, ребенок не такой уж, да, вот бойкий.
0: Да. Угу. Можно даже сказать, что на сегодняшний день я бойкий человек, но на самом деле в детстве я настолько стеснительный был человеком, была человеком, настолько стеснительной, так стеснялась. Я даже стеснялась в магазин пойти булку хлеба купить. Но мама всегда говорила, доченька, отстаивай свое мнение. Вы знаете, мама была для меня авторитетом. Если родители для ребенка являются авторитетом, он послушается всегда родителей. Хотя в подростковом возрасте очень тяжело, у тебя ломаются стереотипы, тебе кажется, ты уже взрослый, и ты можешь уже сам правильное решение принимать. Но раз приняв решение, ты оступился, и ты думаешь, мама была права. Ты другой раз оступился, и понимаешь, опять мама была права. Я помню одну такую ситуацию. Мне было лет 14, и уже школьной формы не было, не было портфелей, ранцев. Уже ходил кто к чем мог. И мне мама купила, наконец-то я у нее выпросила сумку, такую кожезаменителя была сумка, и мне казалось, она самая красивая. И подруга мне говорит, мама притом предупреждала, что подруга не хорошо, недалеко тебя заведет. И я говорю, ой, ма, я сама разберусь в своей жизни. И подруга предложила мне, давай всякие надписи напишем на этой сумке. Маркером там, либо ручкой. Я говорю, давай напишем. Мы написали всякое, не учите меня жить и всякому тому подобное. И однажды, приходя в школу, мы бросали всегда сумки вдоль стены и уходили. Приходим, и сумок наших нету. Мы ищем по школе, сумок нету. Что случилось? Мы учительницы нашей спрашиваем, вы не видели наши сумки? Она говорит, ну как же, нет, не видела. Ну там же написано, вы не знаете, где наши сумки? Нет, не знаю, там же написано, не учите меня жить. Ну и что мы будем вас учить жить? И мне так стало стыдно за эту надпись. Я говорю, вы нас извините, пожалуйста, вы, наверное, видели эту сумку, дайте нам, пожалуйста. Мы, конечно, извинились перед учительницей, забрали эту сумку. Я прихожу домой, говорю, мам, мне нужно стереть эти надписи. Мама говорит, наконец-то ты созрела. Я стала стирать надписи. И порошком отстирала, они не отстирываются. И так стирала, не отстирываются. Я думаю, ацетон мне в этом деле поможет. Но кто знал, что ацетон на кожезаменителе будет белым цветом покроется? И когда я увидела, что я сумку просто в негодное состояние привела, я, мама, помоги. Она говорит, что? Научить тебя жить? Я говорю, да, мам, помоги. Мама взяла растительное масло, легонько протерла сумку, и сумка пришла в надлежащее состояние. С тех пор все, что у меня в доме, даже когда кафель, после какой-то постройки, белым цветом покрывается, очень легко все стирается растительным маслом.
1: Вот и практические бытовые советы, да.
0: Да, я до сих пор об этом благодарю маму. И когда у вас возникает желание, моей маме в этом году будет 60 лет. Я думаю, что же мне ей подарить на день рождения? Я долго думала, но решила подарить ей простой блокнот. И вы скажете, что интересно в этом блокноте? А блокнот я называла так: «Дневник моей памяти». И в каждом, на каждом страничке, на каждой листочке я записала память номер один, память номер два, память ту, которую подарила она мне. Память моего детства, за что я ее могу благодарить. И хочу обратиться, конечно, в первую очередь к нашим зрителям. Дорогие, уважаемые зрители, если вы желаете подарить своим родителям частичку своей любви, того тепла, которое родители вам отдали в свое время в вашем детстве, подарите им такие блокноты, дневники своей памяти, где память ваша будет на века записана в их сердцах, в их разуме, и родителям это обязательно станет тепло и интересно. Поэтому, Юля, желаю каждому, чтобы человек проникся любовью к своим родителям, к матери либо к отцу, чтобы им в жизни было тепло. И родители, для родителей это такая будет большая поддержка, такая помощь будет в том, что они не зря делали то или иное, что ту частичку тепла, которую они вложили своим детям, оно было верно. И благодарность, она же такая великая сила благодарности, она объединяет, укрепляет людей, дает силу прощения. Когда же мы благодарим за что-то, за какие-то поступки, мы забываем все обиды. И вы знаете, вот сердце наше тогда начинает радоваться и веселиться, и жить дальше с большими надеждами, с большими впечатлениями на жизнь.
1: Ну, в первую очередь, конечно, родители сами вначале должны так, конечно, относиться к детям, чтобы они потом им дневники памяти дарили.
0: Да,
1: они,
0: да,
1: вспоминали, что им родители испортили всю, да, жизнь и сделали их несчастными.
0: Да.
1: Но, кстати, у нас еще будет программа о том, как мне жить, если я считаю, что родители виноваты в моих несчастьях.
0: Да.
1: Так что следите, дорогие друзья, за эфиром. А вас, Олеся, я благодарю за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять, кто такие нищие духом, а для нас это, наверное, важно, если мы хотим понимать значение того, чему учил Иисус, предлагаю ответить на другой вопрос. А кто такие богатые духом люди? В действительности, такими людьми, богатыми духом, можно назвать тех, кто идет наперекор своих желаний, наперекор даже порой своим чувствам ради достижения какой-то цели. Богатым духом можно назвать человека, который умеет себя ограничивать и который умеет чем-то жертвовать. И таких примеров можно было бы привести достаточно много. Возьмите, например, спортсменов. Издревле мы знаем, что спортсмены для достижения цели себя ограничивают едой, отдыхом. Они способны пожертвовать порой даже личной жизнью ради венца победителя или золотой медали, лишь бы достичь победы. Да, это проявление богатства и силы человеческого духа. Бизнесмены порой идут на большие риски ради достижения прибыли. Они не боятся рисковать, они не боятся предпринимать что-то новое, что-то необычное, и их очень часто в конце этого может ожидать успех. Это люди богатые и сильные духом, безусловно. Во всех этих людях, вот в том, о чем мы сказали, мы видим прекрасные примеры качеств характера, помогающих достижению цели. Вот, к примеру, давайте вспомним Алексея Григорьевича Стаханова. Немногие молодые люди знают, кто это такой, но думаю, что предыдущее поколение было хорошо знакомо со стахановским движением. И вот некоторые факты, взятые мною из Википедии. Алексей Григорьевич Стаханов, он родился 21 декабря 1905 года, прожил длинную жизнь, 5 ноября 1977 года он скончался, был советским шахтером, новатором угольной промышленности и основоположником стахановского движения, герой социалистического труда. Вот как он к этому пришел. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за одну смену рабочую, а это 5 часов 45 минут, вместе с двумя помощниками, которые выполняли роль крепильщиков, он добыл 102 тонны угля. Причем норма для шахтера, забойщика – 7 тонн угля. Он за одну смену добыл в 14 раз больше угля, чем соответствовало норме, и установил, безусловно, рекорд. Весь уголь, добытый, был записан на него, хотя он, безусловно, работал не в одиночку, однако даже с учетом того, что он работал с двумя помощниками, это была действительно рекордная добыча. До этого дня в забое одновременно работали несколько человек, которые вместе вырубали уголь, а потом забойщик должен был самостоятельно доставать бревна и укреплять шахту. За несколько дней до своего рекорда Алексей Григорьевич Стаханов в кругу своих друзей высказал предположение, что если подойти к работе, используя принцип разделения труда, можно достичь большего. Если забойщика освободить от обязанности крепильщиков, то можно вырубить, произнес он, за смену не 9 тонн, а 70-80 тонн угля нарубить. И вот 30 августа 1935 года в 10 часов вечера он спустился в шахту вместе с двумя помощниками Гаврилой Щеголевым и Тихоном Борисенко. Также вместе с ними в шахту спустился начальник шахты, другие люди, которые должны были зафиксировать время начала смены и время окончания смены. Стаханов уверенно работал, рубил
угли, рубил пласты угля, крепившие за ним далеко от него отставали. Они не успевали укреплять стенки шахты. Так мастерски он вырубал уголь. За 5 часов 45 минут работа была вся выполнена, и когда подсчитали результат, оказалось 102 тонны. 14 норм. Ну, при этом он заработал 220 рублей. Этот рекорд доказал эффективность такого метода, и он способствовал изменению технологии труда шахтеров. Ну, большое влияние оказал этот человек на всю промышленность огромной страны. И стал основоположником даже стахановского так называемого движения. Вот такой человек удивительный. Ну, можно ли сказать, что этот человек был беден духом? Нет, он придумал новый метод, он рискнул заявить о том, что это будет эффективно, и он его применил на практике и оказался прав. Да, есть сила духа, проявление силы духа в этой истории, в истории этого человека. Но давайте задумаемся. Все примеры, которые я привел выше, и пример Стаханова, и пример бизнесменов, и пример спортсменов, которые многим жертвуют ради достижения цели. Да, эти люди богаты духом, но богаты ли они духом в библейском смысле этого слова? Давайте попробуем изменить цели, ради которых люди совершают чудеса самопожертвования. Давайте поставим целью, например, достижение безукоризненной честности или морально-нравственной чистоты мыслей, слов и поступков. Уже сложнее, не так ли? Есть удивительные примеры того, как люди проявляют такие качества, духовные, моральные, нравственные качества, в самых удивительных обстоятельствах, но это столь необычно. Это происходит настолько редко, что подобные люди остаются в памяти на десятилетия, если не на столетия. И вот я хочу рассказать вам историю о честном капитане. Капитане не круизного лайнера и не корабля, а капитане команды по футболу Советского Союза. Игорь Нетта. В 1962 году на чемпионате мира по футболу оспорил гол своей собственной команды. Он поступил как честный человек. И то, что он сделал, люди помнят до сих пор, хотя сколько десятилетий уже минуло. Так вот, что произошло, как это было? Играли матч против уругвайцев, и этот матч складывался довольно тяжело. На 54-й минуте сборная Советского Союза пропустила гол, счет стал 1-1. Сборная Уругвая перехватила инициативу, советским футболистам было тяжело справиться с давлением соперников, ну, шла обычная игра. Но вот на 79-й минуте один из игроков советской сборной посылает мяч в ворота и попадает. Вдруг все видят, что мяч находится в воротах. Но попал туда этот мяч сбоку, через сетку, в которой была дыра. И она, сетка лежала таким образом, что эта дыра была незаметна, это не такая зияющая была дыра, но мяч смог протиснуться туда, посланный сильной ногой футболиста, и оказался в воротах. Но это было нечестно, и само собой уругвайцы, они протестовали, но судья-то не видел, каким образом мяч прокатился в ворота. И тогда Игорь Нетта, сам капитан сборной, сам подошел к воротам и показал судье ту дырку, через которую мяч попал в ворота. В результате за 11 минут до окончания встречи итальянский судья отменил свое решение о назначении гола и сделал счет 1-1 вместо 2-1. Но мы с вами понимаем, далеко не каждый человек на месте капитана Нетта решился бы на такой поступок. В наше время так поступить способен далеко не каждый.
но. Я предлагаю поставить цель еще выше. Любовь к ближнему, умение прощать даже своих врагов. И, наконец, самая высокая планка – совершенное послушание воле Божьей. Сможет ли человек, хорошо управляющий собой, для достижения, например, прибыли, также хорошо управлять собой, чтобы достичь чистого, непорочного характера в соответствии с законом Божьим? Я думаю, ответ очевиден. Это вызывает сомнение. Нет, не способен. И дело в том, что пока целью человека является нечто, что соответствует его собственным интересам, пока целью человека является нечто, что соответствует его природе, человек в состоянии взять себя в руки и подчинить второстепенное главному. Сильный человек в этом случае способен пойти на определенные жертвы. Но когда цели ставятся выше и дальше тех, которые гармонируют с естественными наклонностями человека, мы теряем способность их достичь. Знаете почему? Потому что это выше нас. Потому что человек не способен прыгать выше собственной головы. Поэтому, когда перед

очень сильным человеком, у которого выдающийся мощный характер, да равно как и перед слабым человеком открывается эталон человеческого характера, открывается закон Божий. Оказывается, все мы равны. Оказывается, никто не способен достичь этого эталона. Однажды Иисус Христос, общаясь со своими учениками, спросил их: «За кого меня почитают люди?» И ученики ему начали отвечать: «Кто-то считает тебя великим пророком, кто-то считает тебя великим учителем, а вы за кого меня принимаете? Кем вы меня считаете?» Немножечко ученики смутились, повисла тишина, и тогда вперед выступил Петр, человек, который не боялся брать на себя ответственность. Вот воистину человек, сильный духом. И он сказал: «Мы считаем, что ты Мессия, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, Петр, сын Ионин, потому что нечеловеческой мудростью ты это понял». Нечеловеческой мудростью ты это осознал, Бог тебе это открыл. И вот в этих словах Иисуса сквозит некоторое предостережение Петру. Петр, сила, которую ты имеешь, мудрость, которую ты имеешь, природная, твоя собственная, ее на самом деле недостаточно, Петр, для того, чтобы следовать путем исполнения воли Божьей до конца и во всем. Но вместо того, чтобы услышать этот подтекст, Петр наполняется гордостью. Действительно, все со стороны ученики должны были бы заметить, какой он смелый, какой он мужественный, не побоялся выйти вперед и высказать Иисусу Христу общее мнение. Но буквально несколькими минутами позже произошло следующее. Иисус Христос начал объяснять ученикам, в чем состояла его миссия, в чем состояла цель его прихода на землю. Он должен был стать жертвой за грехи человеческого рода. И он стал рассказывать, что придя в Иерусалим, он будет предан. Придя в Иерусалим, начальники отдадут его в руки язычников, и он будет унижен, и он будет распят. Он отдает себя в жертву за грехи человеческого рода. Такова воля Божья. И в этот момент Петр... Я себе представляю вообще, как это происходило, как он приобнимает Иисуса с таким видом, как равные общаются, быть может, друг с другом, изображая на лице какую-то озабоченность. Ведь минутой назад Иисус сам подтвердил, что Бог говорит через Петра. И вот он начинает перечить Иисуса, и вот он начинает его отговаривать. «Господи, да не будет этого с тобою. Для чего тебе идти этой дорогой?» И Иисус поворачивается к нему и произносит слова, которые и мы не забываем, и Петр никогда не забыл. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Дорогие друзья, Божие выше человеческого, настолько выше и превосходнее, что человек сам по себе не в состоянии исполнить волю Божью. Если Бог его не укрепит, если Бог не изменит сердце человека, сам по себе человек не может прыгнуть выше собственной головы. Но прежде чем это понять, что должно произойти? Прежде чем ты это примешь и прежде чем ты это поймешь, тебе предстоит разочароваться в силе собственного духа. Это и есть нищета человеческого духа, нищета человеческого духа. Это осознание своей неспособности жить в гармонии с требованиями неба. Еще раз, Иисус говорит: «Блаженны нищие духом». Почему же?

же тогда он называет нищих духом блаженными, то есть счастливыми, потому что им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное – это власть и сила Божия, которые помогают, опять же, образно говоря, совершить человеку прыжок выше собственной головы, которые помогают человеку достичь целей, которых, по идее, человек никогда бы не мог достичь. Это делает сила и власть Царства Божия в человеческом сердце. Так проявляет себя сила и власть Божьего Царства через человека, чье сердце открыто для Бога. Обретается сила и власть Божьего Царства через веру и молитву. Вот почему, дорогие друзья, на самом деле мы с вами не должны бояться разочарований. Только человек, который разочаровался в своих силах, человек, который разочаровался в своей способности сделать свое собственное сердце лучше, он может претендовать на силу Божьего Царства. Разочарование в себе таким образом – это, безусловно, первый этап духовного роста. Итак, почему же Бог разочаровывает людей в самих себе, прежде чем дать им силу расти? Чтобы мы усвоили, что спасение от греха, который владеет всеми нами, не может быть достигнуто самостоятельно. Спасти нас может только Бог, благодаря тому, что за наши грехи понес наказание Иисус Христос. Самоуверенный человек, я пытаюсь себе представить, что произойдет с самоуверенным человеком, если он будет использовать Божью силу и достигнет победы над самим собой или над какими-то трудными жизненными обстоятельствами. Кому припишет это достижение самоуверенный человек? Богу или себе? Конечно же, он припишет это себе. Но именно поэтому Бог желает, чтобы человек вначале понял и осознал, где источник подлинной силы и подлинной богатства, где источник подлинного богатства Духа, только в Боге. С другой стороны, если Бог даст силу, даст человеку избавление от греха, человек, который об этом его не просил, который не ощутил своей духовной нищеты, он будет за это прославлять только самого себя. Вот, например, вера. Казалось бы, Бог заинтересован в том, чтобы дать человеку настоящую, глубокую, сильную веру и сделать все, чтобы поддержать в человеке веру. Но даже ее обретение не дается без определенного разочарования в самом себе. Допустим, какой-то человек молится днями, месяцами или порой больше и не получает никакого ответа. Тогда чаще всего возникает вопрос: неужели у меня такая слабая вера? Я молюсь и не вижу результата. Вы знаете, очень часто, я это заметил в своем жизненном духовном опыте, очень часто человек разочаровывается, опускает руки, перестает молиться, и через некоторое время происходит то, о чем он просил. Исполняется его просьба к Богу, исполняется его молитва, его желание, нужды его восполняются. Почему так? Есть два ответа на этот вопрос. Первый, самый очевидный, просто человеку, может быть, не хватило терпения, Бог делает все в свое время, но есть и другой ответ на этот вопрос. На протяжении всего времени, пока человек взывал к Богу, он неправильно понимал значение веры. Почему мои молитвы без ответа? Ведь я так сильно верю. Задавался вопрос. Вдумайтесь. Иными словами, почему моя вера никак не может заставить Бога

Бога сделать то, о чем я прошу. В этом сомнении, в таком подходе к доверию Богу читается та самая нищета человеческого духа, о которой человек порой не подозревает даже. Бог представляется при таком подходе чем? Орудием с безграничными какими-то возможностями, а человек силой своей веры, богатством своего духа пытается заставить Бога работать в нужном направлении. И это не вера. Это не вера. И пока человек рассуждал именно так, Бог не отвечал на его молитву, чтобы тот не утвердился в своем неверном понимании отношений с Богом. Но как только человек испытал разочарование, как только он разуверился в своей способности заставить Бога что-то сделать, как только он признал свою нищету, сразу после этого следует ответ. Обрести даже настоящую веру мы можем только полностью разочаровавшись в своей способности заставить Бога что-либо сделать. Вот так, дорогие друзья, разочарование – этап нашего духовного роста. Есть много историй в Священном Писании, которые это подтверждают. Возьмите, например, ту же самую историю об отце, который привел своего сына, бесноватого юношу, для того, чтобы ученики его исцелили. В это время Иисус был где-то в другом месте, его не было со своими учениками. А вот этот мужчина, приведя к ученикам Господа своего больного ребенка, попросил их о помощи. Он знал, что там могут ему помочь. Он слышал о том, что и ученики это делали. Они исцеляли, изгоняли бесов. И сам их учитель это делал, и поэтому его не смутило, когда он пришел, увидел только учеников, он не переживал. Ученики же тоже могут совершить чудо, но они не смогли. И вот когда пришел учитель, когда Иисус показался, его увидели приближающимся, то отец, подойдя к нему, сказал: «Если ты хоть что-то можешь, сделай». А Иисус ответил ему: «Могу, а ты хоть сколько-нибудь веришь?» И при этом он ничего не делал. И вы знаете, вот этот момент, это разочарование в своих собственных силах, окончательное разочарование, которое испытал отец. Он привел своего сына в надежде, что вот он сейчас попросит, и его просьба исполнится. Он считал, что он предпринял что-то правильное, что-то эффективное для своего сына, но вдруг он видит, что помощь ниоткуда не приходит, и он испытывает разочарование в этих людях, которые вокруг него, и разочарование в самом себе. И, наконец, когда Иисус спрашивает его: «А ты хоть сколько-нибудь веришь, что Бог тебе может помочь? Хоть какая-нибудь вера есть в тебе, на которую Бог может ответить?» Он испытывает окончательное разочарование. И это разочарование сквозит в его словах, когда он, обращаясь к Иисусу, восклицает: «Верю!» А потом добавляет: «Помоги моему неверию!» И когда это происходит, Бог начинает действовать. Принцип, о котором мы рассуждаем в этой проповеди, он лежит в основании всей нашей духовной жизни. Друзья, не будем бояться разочароваться в самих себе. Разочарование – это важный этап нашей духовной жизни, это первый этап нашей духовной жизни. Но есть и второй. Разочарованный никогда не будет радоваться, веселиться. Скорее всего, что с ним будет происходить? Скорее всего, он будет плакать. И поэтому Иисус добавляет, он говорит:
блаженны нищие духом, ибо их есть царство.

Божий, а потом говорит: «Блаженны плачущие». Почему? Потому что они утешатся. Какие драгоценные слова, если мы скорбим и сожалеем о своей духовной слабости, о своей неспособности изменить собственное сердце к лучшему, мы можем плакать. Но мы имеем обещание, что Бог не оставит нас в плачевном положении.

0: Здравствуйте. Дженнифер потеряла доверие к людям всего за ночь. Один из ее друзей накачал ее наркотиками и изнасиловал вместе со своими друзьями. А потом были годы проблем. До того дня, пока Дженнифер не встретила Иисуса в радиационном туннеле. Я чувствовала стыд и вину. Как я могла допустить такое? Как я оказалась в такой ситуации? Сама виновата. Наверное, я их спровоцировала как-то.
1: В октябре 1988-го Дженнифер Зиммерман была на первом курсе. Ее ожидало яркое будущее. Но однажды она пошла домой к другу, и все изменилось.
0: Это был обычный вечер. Я просто пошла к нему на квартиру. Никакой вечеринки, ничего подобного. Помню, что там были еще несколько девочек и соседи по квартире. И вдруг я очнулась в постели. Я понимала, что что-то не так. Мне нужна помощь. Я не видела лиц. Я видела лишь силуэты тел. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что происходит.
1: События этого вечера преследовали ее десятилетиями.
0: После этого я перестала доверять людям. Он был моим другом. Это событие долгое время не давало мне покоя.
1: Мужчина начал угрожать Дженнифер. Она бросила учебу и вернулась домой. Позже девушка узнала,

0: умоляла его: «Прошу, позволь мне пойти в церковь. Мне нужна помощь. Мне нужно что-то, я страдаю». Но он не разрешил.
1: А в 2015-м у Дженнифер диагностировали рак шейки матки.
0: Мне сразу же сказали, что я проживу всего год. Но я была достаточно зла для того, чтобы остаться в живых и сказать «нет, не вам устанавливать сроки, я пойду в церковь». Вот увидите.
1: Лечась от рака, Дженнифер продолжала искать Бога. Она говорит, что именно в это время встретилась с Иисусом в необычном месте.
0: Я встретилась с Иисусом в радиационном тоннеле. Радиация там настолько сильная, что если бы попала на другой орган, уничтожила бы его. Мне нужно было оставаться неподвижной. И там я по-настоящему встретилась с Иисусом.
1: Дженнифер попросила Бога исцелить и спасти ее.
0: Я чувствовала его присутствие, его руки вокруг меня. До этого момента я не знала, что можно воззвать к Богу, и он ответит. Я не знаю, как описать то, что я ощутила. Я поняла, что это он. Я освободилась, обрела смелость. Я решила, что время, которое осталось у меня, год или больше, я буду использовать для того, чтобы прославлять Его имя. Я поняла, что не могу отрицать Его существование. Это настолько большая сила.
1: Позже она попросила Бога изменить ее отношение к мужчине, который изнасиловал ее.
0: Бог работает во мне. Мне понадобится время и терпение, но я хочу освободиться от этого. И не потому, что тот парень ранил меня. Все дело в сопутствующем ущербе для моего сына. Мой ребенок большую часть своей жизни не знал, кто его отец. Это недопустимо. Это неправильно.
1: Со временем Дженнифер развелась с мужем, она продолжила лечение от рака, и сейчас у нее полная ремиссия.
0: Рак спас мою жизнь. Он дал мне разрешение смело идти за Иисусом. Ведь в нем скрыта красота, обетование, любовь и мир. Все изменилось. Мой мир стал ярче.
1: Дженнифер открыла служение Rise, которое помогает женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.
0: Все началось с того, что я рассказала свою историю. Было время, когда мне нужен был приют, безопасное место. Но я не искала его, потому что это могло принести еще больше боли. Сейчас же я посещаю приюты, разрабатываю дизайн для них, помогаю людям переехать оттуда в свои дома.
1: Возрастая в отношениях с Христом, Дженнифер освободилась от чувства вины и стыда. Она хочет рассказать всем о физической, эмоциональной и духовной силе исцеления Иисуса.
0: Я не могу молчать. Я говорю, что готова кричать об этом во все горло. Я так сильно люблю Его. Я знаю, что совершенный Бог любит меня. Я недостойна и знаю это, но Он все равно любит меня. Весь мир должен пережить это. Люди должны освободиться от своих оков, своих тюрем, от сроков за преступления, которые они совершали. И в этом я вижу свою цель. Бог совершил чудо в жизни Дженнифер, и Он хочет и может совершить чудо в вашей жизни. Возможно, посмотрев это свидетельство, вы в шоке. Как можно пройти через такое? Сначала Дженнифер изнасиловали, она забеременела и страдала от чувства вины и непрощения. Благодаря Божьей благодати и милости сохранила и воспитала сына. Но потом у нее диагностировали рак. Она прошла и через это. Дальше развод, одно за другим. Иногда жизнь бывает такой, потому что она трудна. Это так. Но вот что я не забуду никогда. Это то место Писания, к которому я сама обращаюсь. Надеюсь, что вы тоже будете обращаться к нему. Иисус обращался в Евангелиях к ученикам. Он сказал: «В этом мире вы будете иметь скорби и проблемы, но мужайтесь, потому что я победил мир». Мы можем держаться за Иисуса. Он — наша надежда и наше спасение. Он тот, кому мы можем доверять и говорить: «Нет, для меня есть нечто большее. Я верю, что

0: одержу победу, потому что Он победил. Иисус умер на кресте за наши грехи. Он умер, чтобы исцелить нас, сделать нас здоровыми духовно, физически, эмоционально. Дженнифер говорит, что именно это он сделал в ее жизни, и она хотела кричать об этом во все горло. Но он может сделать это чудо и в вашей жизни, если вы только позволите ему. Если вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце, потому что боитесь, что зашли слишком далеко, пережили слишком много травм, эмоциональных проблем, что вас уже нельзя исцелить, это ложь дьявола. Он не хочет, чтобы вы освободились, исцелились, построили отношения со своим Творцом, чтобы свет Христа сиял внутри вас. Поверьте сегодня в благую весть Евангелия. Измените свое мышление и скажите: «Да, Иисус желает мне этого. Он может сделать в моей жизни то же, что сделал в жизни Дженнифер». Просто откройте двери вашего сердца Иисусу, друзья. Он хочет войти и очистить вас. Он хочет освободить вас. Христос подарил нам свободу. Друзья, откройте сегодня Ему свои двери. Повторите со мной простую молитву и отдайте свое сердце и жизнь Иисусу. И поверьте, Он изменит вас. Я прошу вас, поверьте в это. Молитесь сейчас со мной. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты обличил мое сердце. Ава, Отче, я взываю к Тебе и отдаю Тебе мою жизнь. Я отдаю мое прошлое, настоящее и будущее. Они принадлежат Тебе. Я меняю свое мышление, верю благой вести Евангелия. Ты послал своего Сына Иисуса, чтобы Он умер на кресте за меня и мои грехи, а через три дня Он воскрес. Я верю в это в своем сердце и провозглашаю устами: Иисус — Господь. Иисус — мой Господь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты не отказался от меня. Я благодарна Тебе за прощение. Я славлю Тебя и прошу дальше обновлять меня. Измени меня. Господи, спасибо, что дал мне свободу, мир и исцеление. Физическое, духовное и эмоциональное. Я люблю Тебя, Господи. Я даю все Тебе. Я Твоя, а Ты мой. С этого момента и навсегда. Аминь. Господь, я молюсь и возношу своих братьев и сестер, которые отдали Тебе свои сердца и жизни. Писание говорит, что небеса радуются. Мы радуемся с ними. Я благодарю Тебя, Отец. Пусть Твой Дух Святой утешит их и зальет на них Твою бесконечную любовь во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Зараженная насекомыми, полная грязи и следов мертвых животных. Это была единственная вода, которую мог пить мальчик по имени Энтони. Но вы принесли хорошую питьевую воду в его село. И теперь он хочет поблагодарить вас. Энтони живет со своей семьей в деревне возле гор в удаленном районе Гондураса. Больше всего местная община нуждалась в чистой питьевой воде. Это отец Энтони. Антонио. Вода, которую мы пили, никогда не была чистой. У нас не было фильтров. В воде были насекомые и грязь. Вода попадает в деревню через несколько шлангов, которые связаны с источниками и небольшими озерами. Источники воды открыты. В них живут бактерии, которые особенно опасны для детей.
2: Я помню, как выпил воду, и у меня резко заболел живот. Мне стало плохо. На следующий день боль в животе стала такой ужасной, что я не мог сдержать слез.
1: Антонио рассказал нам, что его сына было так плохо, что пришлось везти его в больницу, которая находилась в часе езды от их дома. Расходы на эту поездку, осмотр и лекарства стоили Антонио половину его месячной зарплаты. Доктор сказал, что у сына в желудке появились паразиты из-за воды, которую он пил. И тогда на помощь общине пришла операция благословения. Для начала мы нашли новый источник воды, который был выше в горах. Мы построили подпорную стену и с помощью общины заложили трубы, установили бак на 5000 галлонов и систему очистки воды. После этого провели трубы каждому дому.
2: Вода, которую нам провела операция благословения, очень вкусная. Она холодная, словно в ней лед.
1: Я хочу поблагодарить Бога и партнеров операции благословения. Вы очень помогли нам.
2: Я и вся наша семья радуемся воде, которую нам дал Бог.
3: У Морган Питерсон в теле была опухоль, которая росла, и ребенок, который не рос. Врачи были уверены, что она потеряет ребенка. Морган не могла подняться с постели и чувствовала себя бессильной, но она нашла силу в молитве.
0: Я пошла в уборную, посмотрела вниз и увидела кровь. Это не то, что хочется видеть, когда ты беременна.
3: Морган и Люк Питерсон очень обрадовались, когда узнали, что ждут ребенка. Но уже неделю спустя у них возник страх за его жизнь. Когда у Морган открылось кровотечение, я подумал, что мы теряем малыша. Это сбило меня с ног. Я был подавлен. Морган и Люк молились. Они позвонили друзьям и родным, чтобы они тоже молились о них. Я положил руку на ее живот и начал молиться. Я благодарил Господа за исцеление и за то, что с ребенком все будет в порядке. Люк отвез Морган в больницу, но ему пришлось остаться в машине из-за ограничений, связанных с ковидом. Оставшись сама в зале ожидания, Морган начала читать 90-й псалом, молитву с просьбой избавить от проблем.
0: Эти стихи поднимали мне настроение. Там говорилось: «Я буду защищать тебя, я с тобой». Я знала, что эти слова касались и моего ребенка. Я ощутила мир. Я понимала, что все будет хорошо.
3: УЗИ показало, что у Морган тромб в утробе и киста в левом яичнике. Для 5 недель сердцебиение ребенка было слишком слабым для диагностики.
0: Помню, я увидела маленький кружок. Я не понимала, что это. Доктор сказал: «Это ваш ребенок». Но я не видела движений и очень испугалась этого.
3: Врачи не смогли понять, жив ли ребенок, и отправили Морган домой. Ей нужно было соблюдать постельный режим и ждать. Через 2 недели амниотический мешок был окружен кровью, и врачи увидели опухоль.
0: Доктор сказал: «А вопрос не в если, а когда ребенок погибнет». Мало кто переживал подобное.
3: Люди из церкви и друзья молились в согласии с этой молодой парой и их семьей. Я постоянно молился, несмотря на плохие новости, которые сыпались на нас. Я благодарил Бога за исцеление, что бы мне ни говорили. Я верил, что все в его руках. Морган признает, что часто ей было непросто.
0: Я должна была полностью положиться на Господа в этом. Ведь сама я была бессильна.
3: На следующем УЗИ, неделю спустя, вокруг амниотического мешка не было следов крови или опухоли.
0: Люк сказал: «Я знал, что он сделает это, знал». Помню, как я обрадовалась, что все прошло. Мы прошли через это.
3: Врачи спрашивали: «Это точно тот же пациент и та же утроба?» Это было чудо. Но они все так же нуждались в молитве и чуде. На 33-й неделе Морган попала в больницу из-за преждевременных родов. Через несколько часов у нее и у малыша сильно упало давление. Морган перестала реагировать. Врачи сказали, что если ее состояние не улучшится, им придется делать кесарево сечение, чтобы спасти ее и ребенка. Люк был рядом и молился. Он написал всем знакомым с просьбой снова молиться. Мысль о том, что я могу потерять Морган и ребенка, была просто ужасной.

0: ужасной. Но я ничего не мог сделать. Я мог быть просто рядом и молиться. После нескольких часов молитвы состояние Моргана ребенка стабилизировалось. Три дня спустя, 18 мая 2022, у Моргана отошли воды, и она родила здорового мальчика, которого они назвали Саймон. Он весил 2 килограмма 125 грамм.
1: Помню, как увидела его и подумала, что знаю его целую вечность, а он знал меня. Это было чудесно. Это был тот ответ на молитву, о котором я так просила.
0: Когда я увидел, как Морган взяла его на руки, очень обрадовался. Она была так прекрасна. Помню, как стоял и смотрел на сына. Я взял его и повторял: «Спасибо, Господь, спасибо». Хотя Саймон родился раньше времени, у него не было никаких осложнений, и через неделю его выписали из больницы. Сегодня он абсолютно здоровый малыш. Семья Петерсонов знает, что их ребенок здоров благодаря молитве и вере в исцеляющую силу Божью. Сегодня у меня чудесная семья, жена и сын. Это все потому, что я доверяю Богу. Он добрый отец, который заботится о своих детях.
1: Это все произошло, чтобы мы могли нести надежду и веру. Бог заботится о ваших детях. Вы можете проходить через трудности, но Господь избавит вас и совершит то, о чем вы даже не мечтали.
0: Пусть Бог благословит малыша Саймона, он такой милый. Мы радуемся тому, что Бог сделал в жизни этой семьи. Морган говорила, что она чувствовала себя беспомощной, что у нее не было сил. Часто мы ощущаем подобное. Нам нужно прикосновение от Господа. В Новом Завете говорится о женщине, которая 12 лет страдала от кровотечения, мучилась и была изгоем. Она просто хотела прийти к Иисусу и прикоснуться к Его одеждам. Помните эту историю? Врачи не могли ей помочь, она истратила все свои сбережения. Женщина пробралась через толпу и прикоснулась к одежде Христа. Он сказал: «Я почувствовал, как из меня вышла сила». А потом сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Мы с Эшли будем молиться о вас, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни. Мы также хотим ободрить вас свидетельствами других». У Терри долгое время болело колено, и было тяжело вставать, ходить и спать по ночам. Однажды в клубе 700 Эшли получила слово «знание» и объяснила причину этой боли. Она сказала, что там была припухлость и тендонит. Потом ногу начало трясти, вплоть до лодыжки. Терри услышала щелчок, и боль ушла. Спасибо, Боже.
1: Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус. Сью из Уотертауна, Теннесси, едва могла терпеть боль в правой руке из-за туннельного синдрома и артрита. Целый год она не могла нагружать руку. Однажды Сью в слезах смотрела клуб 700. Во время сегмента с молитвой Эндрю сказал: «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке. Вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Спасибо, Господи. Спасибо, Иисус.
0: Сью, спасибо, что написали нам. И Терри тоже. Мы радуемся тому, что Бог делает. Это смиряет нас, и сейчас мы будем молиться о вас. Какой бы ни была ваша нужда, отдайте ее Господу. Он слышит нас. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Спасибо за то, что управляешь землей и нашими обстоятельствами. Господь, Ты знаешь желание сердец Твоего народа. Ты знаешь, что они ищут Твоего прикосновения. Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой двигался во имя Иисуса.
1: Я вижу, как огонь Божий сходит на людей, которые смотрят и молятся. Вы смотрели и молились, а программа шла на фоне. Я верю, что Дух Святой исходит на вас сейчас. Он говорит вам, что вы не просто набор клеток. Вы — личность, которая была сотворена еще до основания мира. Еще до того, как вы сформировались в утробе матери. Бог знал вас, а вы — Его. Он называет вас по имени. У Бога есть цель для вас. Если вы сомневались в этом и даже думали о самоубийстве, знайте, что Бог хочет явить свою любовь и милость вам. прямо сейчас. Ваш Творец видит вас. У вас есть цель и судьба. Просто примите их от своего Небесного Отца, который так вас любит. Спасибо, Господи, за все исцеления. Спасибо, Иисус.
0: В придачу к тому, что сказала Эшли, Дух Святой делает сейчас удивительную работу в сердцах людей. Вы молитесь и говорите: «Господь, я хочу больше знать Тебя». Дух Святой отвечает на это. Вы ощутите прилив сил Духа Святого в своем теле. Некоторые люди думают: «Почему я хочу знать Бога больше?» Бог приходит к вам лично. Что-то происходит в духе. Бог принимает вас, привлекает вас к себе. Не бойтесь. Откройте свое сердце и скажите: «Господь, что Ты приготовил для меня? Говори ко мне, я слушаю». У Него есть нечто чудесное для вас во имя Иисуса.
1: Нас смотрит человек, у которого проблемы с правым коленом. Это похоже на ситуацию у женщины из свидетельства. Вы просите Бога исцелить вас, потому что услышали, как Он сделал это в жизни другого. Он не лицеприятен, и то, что Он сделал для другого, хочет сделать и для вас. Примите свое исцеление сейчас. Положите руку на колено. Исцелитесь от всякой боли. Вы исцелены во имя Иисуса.
0: Господь, мы благодарим Тебя, что Ты будешь делать даже после завершения этой программы. Мы благодарим Тебя за исцеляющее прикосновение во имя Иисуса. Аминь. Если вы нуждаетесь в молитве или хотите рассказать о чуде, напишите нам на сайте, который указан на экране. Закончим мы стихом из Луки. Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Это Луки 18. Будьте благословенны.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому, что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. 3 поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем». Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит: «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите: «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивал его, как дела, то он всегда отвечал: «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы.
Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так: «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры». Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит: «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила: «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите: «Доброе утро, красавчик». Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение, я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день.
Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде: «Я не вижу пути, но знаю, что у Бога Он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить». Я говорил: «Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно». Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу. Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного». Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите: я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите: «Хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются. Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз. Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос: «Проблема слишком велика, ничего не получится, просто прими это». У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить: «Вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств». Другой голос: «Ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди». Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами.
Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить: «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет: «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет: «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу: «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать: «Я больше не соглашаюсь с поражением. Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва». Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливый меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти». Прекратите это. «Отче, Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем». Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будем

будет служить Господу. Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите: «Гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится». С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе: «Ты понижаешься». Скажите немощи: «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме: «Кто ты, большая гора, предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты». Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал: «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им: сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано: когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте: сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте: я свободен, эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится: что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив.
спокоен, я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен, я процветаю, мое будущее ярко, мои дети будут сильными на земле, мое наследие вдохновит грядущие поколения, я целеустремлен, я благословлен, я победитель, я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божию». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю, вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах, войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сенсационное археологическое открытие на западном берегу Галилейского моря, произошедшее совсем недавно, привлекло пристальное внимание нашей редакции. И мы устремились в Галилею. Нашим ориентиром служил древний город Тверия. От него необходимо было двигаться по 90-й трассе на север приблизительно 7 километров. И было очень важно не пропустить долгожданный поворот направо с указателем «Магдала». Большой торговый центр поначалу привел нас в замешательство, но мы настойчиво

0: по этому местечку нас проведет израильский гид Мария из Назарета. Мария, шалом!
1: Здравствуйте, шалом! Я приглашаю вас сегодня совершить замечательное путешествие в древнейший город Магдала, который находится на западном берегу всем известного Галилейского моря. И вместе с нами услышать и увидеть об удивительных открытиях, которые были найдены на этом месте. Добро пожаловать в Магдала!
0: Добро пожаловать!

находимся с вами на месте древнего еврейского поселения первого столетия, называемого Мигдаль, или по-русски Магдала. За моей спиной вы можете видеть руины синагоги, которая была обнаружена буквально недавно в результате раскопок. Как именно все началось? В 2006 году было подано прошение о строительстве гостиницы на этом месте. И по закону Израиля есть такое понятие, когда изучают эту территорию, на то, насколько пригодна эта земля. И через ведомство древности в 2009 году здесь начались раскопки, в результате которых было обнаружено древнее поселение Мигдаль, а именно древнейшая синагога первого столетия. Время, в которое жили такие известные исторические личности, как Иосиф Флавий, да, философ и историк того периода, первого столетия, Иисус Христос, который служил в это время как раз на территории Галилеи, Галилейского моря. Очень много об этом написано в Новом Завете и в Евангелиях. Вот за моей спиной вы можете видеть руины этой синагоги, той самой синагоги первого столетия, где наверняка также был, служил и говорил Божье Слово Иисус Христос. Наверное, наиболее значимым артефактом этого места является камень, который нашли здесь, который напоминает форму стола. Вот вы видите его сейчас перед вами. Что мы можем видеть на этом артефакте? В первую очередь, конечно же, это менора и два сосуда, стоящие по обе стороны, которые обрамляются двумя колоннами. Ирод Великий, который обновил, укрепил весь комплекс второго храма, который мы сегодня называем Храмовая гора. И, в принципе, вся эта постройка была разрушена в 70-м году, представляла из себя огромные колонны, представляющие собой колонну на такую огромную, что даже трое человек, которые взрослых мужчин оставались, взявшись за руки, с трудом могли обхватить ее. Именно вот эти колонны, они представлены здесь, высечены в этом камне в уменьшенном размере, чтобы дать нам понять, что мы входим в храм, и мы приближаемся ко святому святых. И также мы можем видеть сверху шесть сердец, которые на самом деле, по предположению ученых, археологов, являются собой хлебы предложения. 12 хлебов предложения по количеству колен Израиля, 12 колен Израиля, которые просто как хлеб преломляются и образуют при этом собой форму сердца. Таким образом, 6 сердец – это 12 хлебов предложений, которые просто как преломляются. Это то, что мы видим на крышке этого так называемого каменного стола, который был найден здесь, датируемый 40-50 годом первого столетия.

Итак, мы сейчас с вами находимся в восточной части этой синагоги, и то, что вы видите перед вами, вот эта вот стена, частично сохранившаяся. Если вы обратите внимание, увидите вот здесь такую небольшую, как будто бы змейку. Это тот уровень, ниже которого оригинальное основание синагоги, и выше это частично восстановленное уже во время раскопок. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Мозаичный пол первого столетия, который был частично сохранен. Если вы обратите свое внимание на сам уровень, то он не прямой, а с подъемами, да, что свидетельствует нам о том, что здесь произошли какие-то подземные толчки. Но более того, мы можем уверенно сказать, что здесь произошло землетрясение. По периметру синагоги вы можете видеть что-то наподобие таких скамеек, в основном сделанных, да, из базальта. Это такой черный вулканической породы камень, которого здесь при избытке. И в основном все постройки на этой территории выполнены именно из базальтового камня черного цвета. Мы можем

0: Представить себе, что люди, заходя в эту синагогу, они заходили с западной части, вот этот центральный вход в синагогу, проходили комнату, к которой мы с вами еще позже вернемся, и затем ходили сюда, в центральный зал, где они читали Писание и слушали Писание. На сегодняшний день то, что представляют из себя синагоги, иудеи, когда собираются в синагогах, они помимо того, что читают Писание и изучают, они также молятся. Это представлено как приношение жертвы, молитвы как жертва перед Господом. Дело в том, что до 70-го года, до разрушения храма, в синагогах не молились, но читали Писание. То есть практика молитвы, она пришла уже позже, после разрушения храма. Итак, иудеи собираются сюда. Эта синагога может вместить в районе 150 человек, рассаживаются на скамейках и слушают того, кто читает Писание. И вот этот вот камень, который стоит посередине, где он как раз найден был во время раскопок, представляет собой, если вы обратите внимание, такую немножко поднаклонную плоскость, да? Немного приподнятым верхом, то, что говорит нам, что, скорее всего, это все же служило столом, своего рода таким столиком, к которому подходил читающий, клал туда свитки и зачитывал Писание. Евангелист Матфей рассказывает о событиях первого столетия, о служении Иисуса Христа в Галилее. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Интересно, что когда распространялись о нем слухи, наверняка люди обсуждали это между собой. Иудеи собирались вместе и говорили: посмотрите, что это за человек, что ему покоряются силы природы, что он может воскрешать из мертвых, что он может исцелять всякую болезнь. Мы сейчас с вами находимся у центрального входа в ту синагогу, которая была раскопана здесь в 2009 году. И за моей спиной вы можете видеть центральный зал, где читались Писания, а также прямо здесь у входа небольшая комната, которую мы называем на иврите Бейт Мидраш. Что именно происходило здесь? Здесь собирались иудеи для того, чтобы изучать Писание. Не только читать их, но и изучать. И наверняка именно здесь они могли обсуждать те события, которые происходили здесь в 20-х годах первого столетия, когда служил Иисус Христос. Что именно? Что это за человек? Давайте попробуем найти. Наверняка говорили они, что о нем говорили пророки. На то время не существовало Нового Завета. Это было время, когда исполнялись Писания, которое мы на русском языке называем Ветхий Завет. Но это на сегодняшний день единственная Библия, которую имеют израильтяне. Местные евреи, которые живут здесь, называемый Танах. Они открывали эти Писания и говорили: посмотрите, пророки говорили о нем. То, что он сегодня делает, может делать только человек, чья жизнь посвящена Богу. Вот в этой комнате они собирались, изучая Писание и рассуждая о том, что видели. Послушайте, вы слышали, что произошло здесь, на севере, в Капернауме? Вы знаете тех ребят, тех людей, которые следуют за ним? Вы знаете, что им повинуются силы природы? Как это может быть? Является этот человек предателем? Может ли он открыть новое учение? Что он себе представляет? Кто он есть? Является ли он сыном, действительно сыном Иосифа Плотника? Или он тот самый Мессия, который ожидает наш народ? Наверняка все эти вопросы, которые горячо обсуждались и поднимались в то время, также обсуждались здесь, вот в этой комнате, которая раскопки развалины, чьи мы видим сейчас здесь за моей спиной.
1: Хочу купить рыбки на обед, зажарить. Так, здесь рыбы нет, а вот и магазинчик. Здравствуйте, я Владимир из Финляндии, шалом.
0: Здравствуйте, а я Мария.
1: Мария?
0: Очень приятно.
1: Мария, та самая из Магдалы?
0: Я та самая Мария из Назарета.
1: Из Назарета?
0: Ну, а мы в Магдале, а я здесь, знаете, подрабатываю. Так приезжаю подрабатывать.
1: Можно зайти в ваш магазинчик, только здесь как-то высокий порог.
0: Вы как раз подъехали в самое подходящее время. Дело в том, что мы строим, если видите, баррикады.
1: Баррикады от кого?
0: Да. У нас тут восстание полным ходом идет. Ожидаем римлян.
1: Ну, я
0: не вы
1: из Финляндии.
0: За рыбой. Ну, вы из Финляндии.
1: Вы меня пропустите в свой магазинчик?
0: Хорошо, давайте для начала покажу, что у нас тут есть.
1: Давайте.
0: Вы знаете, поскольку это бассейны, как раз для того, чтобы хранить здесь рыбу и продавать ее, здесь должна быть вода.
1: Ее здесь нет. Ее здесь нет. Все пересохло. И рыбы нет.
0: Будем дожидаться грунтовых вод?
1: Не знаю.
0: Или лучше узнаем немного больше о той истории, которая произошла здесь 20 лет назад?
1: Давайте узнаем эту удивительную историю, почему здесь пересохли эти бассейны и куда делась рыба.
0: Мы стоим с вами у дороги, древнейшей дороги, которая проходила с север на юг, рядом с этой частью раскопанного города Мигдаль, или как мы еще называем Магдала. Если вы обратите ваше внимание, то дорога чем-то завалена. Это не какая-то конструкция и не какое-то здание. Это было сделано намеренно. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что это те самые секции колонн, о которых мы говорили, которые оставляются одна на другую и представляют из себя колонны. Также здесь хорошо просматривается верхняя часть колонн, капители. И они здесь очень плотно друг к другу выставлены, и видно, что это делалось в таком поспешном режиме. Эту дорогу перекрыли и использовали все сподручные материалы, а именно колонны, секции которых мы здесь с вами видим. Делалось это в 60-х годах. Об этом ясно повествует известный философ и историк первого столетия, которого звали Иосиф Флавий. Мы знаем, слышали о разрушении храма на территории Иерусалима, на Храмовой горе в 70-м году. Но наверняка немногие знают, что привело к такому результату, что храм был разрушен и сожжен, Иерусалим, и иудеи были уведены в плен, и имущество, и сокровищница храма опустошена. Дело в том, что в 60-х годах произошло восстание, иудейское восстание, в котором участвовал Иосиф Флавий, который, в частности, и описывает события того времени. Иудеи ожидали того, чтобы свергнуть римское правление и стать независимыми. Возможно, так как это происходило в период хасмонейского правления, до того, как сюда вошел в Рим. И для того, чтобы это произошло, ожидалось, что возглавит это восстание предводитель, которого видели в лице Мессии. Поэтому многие ожидали, что Мессия, который придет, иудей, который придет, потомок царя Давида, что он возьмет меч, и он наведет здесь порядок, он утвердит здесь мир, а именно избавит иудеев и всю эту территорию от римского владычества. За счет чего? За счет военного восстания, за счет войны. Но такой, это не тот посыл, который нес Иисус Христос. Он принес мир. И главное то, что, о чем он говорил, да, это о любви Божией, о царствии. То, что слышались именно здесь, эти слова его в этих поселениях, городах и синагогах. Итак, мы говорим с вами сейчас о 60-х годах первого столетия. Что происходит? Во время иудейского восстания римляне на подходе. Нужно как-то предотвратить их вторжение в город, их распространение и передвижение по этой местности. И вот это главная дорога, которую вы здесь видите, которая перекрыта здесь для того, чтобы предотвратить вход римлян на эту территорию. Во время раскопок было обнаружено здесь более 20 магазинов, что говорит нам о том, что это своего рода большая рыночная площадь, которая состояла из этих магазинов, и вот эта вот стена этих магазинов, она являлась одной частью этой дороги, которая забаррикадирована вот здесь. Церковь это называется Дукинальтум на латинском, католическая церковь, что обозначает «отплыви на глубину». Что говорит нам такой посыл из служения и учения Иисуса Христа, чтобы иметь более глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы познать глубину Его Слова. Давайте пройдем вместе с вами в эту недавно построившуюся церковь Дукинальтум и увидим то, что находится внутри.

Мы сейчас с вами находимся на территории той самой пристани порта города Мигдаль или Магдала. И это та оригинальная дорога, то есть камни, которые вы видите, на которых я стою. По ним мне очень удобно ходить, даже несмотря на то, что подошва у меня плоская. Но это та самая дорога, которой пользовались люди того времени. За моей спиной вы можете видеть три колонны, три из шести колонн. Это современная капелла, и то, что здесь построено вокруг, так же, как и алтарь, нарисованная картина.

сделано и поставлены скамейки. Это напоминает нам, то есть это сделано в уже современное время, да, в наши дни, чтобы напомнить нам о том собрании синагоги, которая была раскопана здесь. Это место славилось именно этим ремеслом, которым занимались ученики Иисуса Христа, это рыболовли. Поэтому также на иврите это называлось «башня рыбаков» или «Мигдаля Дейгим», или, как мы по-русски привыкли говорить, «Магдала». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, что, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. За моей спиной репродукция, картина той встречи, божественной встречи женщины, описанной в Евангелии, с Иисусом Христом. То, что потрясает в этой картине, что мы можем посмотреть на все, что происходило тогда вокруг нее, через ее глаза. То есть, как она это видела, а именно посмотрите на уровне земли. Потому что эта женщина не имела права из-за того заболевания, в котором она находилась, появляться в обществе. Она считалась нечистой, она не имела права никого касаться так же, как и ее. Но она настолько уже претерпела от всех, кто пытался ей помочь, и она так желала этого исцеления и верила, что этот человек, о котором говорили, может быть, он мессия, может быть, он пророк, но она была уверена, что он намного больше может ей помочь, чем все те, которые пытались прежде хотя бы прикоснуться. Обратите внимание, ее рука, и видно, что художник пытается передать этот страх и трепет, буквально даже не полностью сама рука, а хотя бы пальцем, лишь только дотронуться. И делает это она на уровне земли, потому что она даже не смеет взглянуть на него, даже не смеет показаться людям на глаза. Мы должны понимать, что это был очень рискованный поступок с ее стороны, потому что если бы в ней узнали того человека, которому запрещено показаться в обществе, ее бы надлежало тогда казнить.

Итак, мы перешли в восточную часть древнего города и сейчас находимся на территории древнего порта. То, что вы видите за мной, каменная стена, эта стена разделяла воды Галилейского моря и сам порт в первом столетии. Для сравнения, посмотрите, сейчас здесь суша. И за моей спиной, вы видите, вам открывается обзор на голландские высоты и Галилейское море. И видно, что воды за все эти столетия очень далеко отошли. Но на время первого столетия именно здесь проходила граница. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Да? То есть это уже несколько тысяч человек. Происходили эти события вот именно в той стороне за моей спиной, там, где находятся такие известные города, как Капернаум и Вифсаида. И далее мы читаем, что «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, на территории древнего города Магдала, или еще называемого Мигдаль, пределы Магдалинские, как они описываются у евангелиста Матфея. Я иду сейчас по берегу Галилейского моря, по суше. Это то, что мы видим в наши дни. На самом деле я сейчас иду по воде. В буквальном смысле, если бы я была перенесена 20-летия назад, то на этом месте я бы шла по воде, поскольку воды Галилейского моря доходили до стен порта древнего еврейского города Магдала, называемого Мигдаль. В завершение нашей сегодняшней программы я хочу также пригласить и вас, дорогие друзья, ходить здесь по воде Галилейского моря, так же, как это когда-то делал Иисус, так же, как и Петр,

0: который последовал за ним, и видеть воочию те места, которые слышали и видели славу и чудеса Иисуса Христа, служившего здесь людям, как Мессии Израиля. Добро пожаловать в Галилею, добро пожаловать в Израиль.
1: Free entrance because you film it.
2: But do you have the paper?

находимся с вами на месте древнего еврейского поселения, называемое Магдала или на иврите Мигдаль, того самого поселения, которое упоминается в...

А мы с вами находимся в серии проповедей о браке и семье. Тут меня Денис так представил, что даже неловко. Потому что я бы сказал, это одна из наименее квалифицированных тем, которые я люблю проповедовать. Она вызывает у меня всегда страх, желание убежать, потому что с одной стороны, в прошлые выходные мы отметили наш с Юлей маленький юбилей, 34 года совместной жизни. У нас 5 детей, 4 внуков, несколько внуков на подходе, вот буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому, но я понял, что будь ты 34 года жена, 38 лет, это не делает тебя экспертом в браке. Это еще не обязательно делает тебя экспертом, потому что ты понимаешь, что иногда ты до конца жизни ходишь по тонкому льду, и ты еще не знаешь всего, и ты не знаешь, как это может быть. Поэтому я не чувствую, что я очень хорошо разбираюсь в этом вопросе большую часть времени. При этом я женат уже, может быть, больше, чем некоторые из вас живут. У нас 34 года, я прочитал, это такая восковая свадьба. То есть восковая, это типа научились подстраиваться друг под друга. Но за 34 года, да, научишься. Если учесть, что мы еще 4 года дружили, тогда это получается 38 лет. А, кстати, я забыл поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас. Друзья, добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. Мы вас любим тоже. Там в ваших домах мир вам и благословений в ваших семьях. Я просто продолжаю тот путь. Я женат, я люблю свою жену. Я знаю, что моя жена любит меня. И будем вместе разбираться, как это делать лучше и сильнее. Как кто-то сказал сегодня, Лера сказала, что там что-то он сказал, и потом это против него используется. То есть я тоже иногда боюсь проповедовать, потому что, наверное, единственный раз, когда Юля делает заметки, это когда я семье проповедую. И это, помните, как вот у американцев, когда они арестовывают, говорят, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Поэтому вот я под таким давлением нахожусь. Ну, давление будет на втором собрании, когда Юля придет, а сейчас там это... Еще маленькая преамбула, и начну проповедовать. Преамбула для всех одиноких, разведенных, неженатых и не замужем. Хочу провозгласить Божью волю для вас над твоими внешними обстоятельствами. Никто из вас не находится вне досягаемости планов Бога для вашей жизни. Бог любит вас, Бог может делать чудеса. У Него есть план для твоего холостяцкого состояния. У Него есть план для нашей супружеской жизни. Он знает, где ты находишься сейчас. Он знает состояние твоего сердца. Он знает, за что ты молишься, за что ты веришь. И Он тебя любит во имя Иисуса. Поэтому не хочу, чтобы кто-то сегодня чувствовал из нас, если ты пережил развод, ты чувствовал себя как какой-то человек второго сорта. Хочу, чтобы ты просто понял, что по благодати Божией ты можешь стать тем человеком, которым Писание говорит, ты можешь стать. И Бог даст тебе правильных людей в свое время. Время не твой враг, время твой друг. Время работает не против тебя, а на тебя, если ты веришь Богу и в Его обетование. И весь народ Божий да скажет аминь. А теперь перейдем к Божьему Слову. Первое послание Петра, 3 глава, потрясающий 1 стих. Хотел бы сделать магнитик из этого 1 стиха и повесить себе на холодильник. Также и вы, жены, будьте послушны мужьям. Аллилуйя. Прям чувствую, как Дух Святой вот прям вот пришел. Даже хочется повторить эту фразу вместе. Жены, будьте послушны мужьям. Апостол Петр, спасибо тебе. Чтобы, если идти и не повинуются Слову, были бы без Слова покорны Богу поведением своих жен. Аллилуйя. Интересно, то есть... Интересно, что также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются слову, были бы без слова покорены Богу поведением своих жен. То есть, иными словами, драгоценные сестры, у вас есть в духе что-то такое особенное, что не отталкивает, даже если муж не ходит в церковь, даже если муж еще не особо такой религиозный, верующий, такой вот, но в тебе есть что-то, что не отталкивает его, а что его как-то притягивает. Он вроде как противится, но одним глазом присматривает, говорит, слушай, что-то в тебе есть. И написано здесь, и один день это побудит его однажды проснуться.

оказаться и увидеть что-то. Ты ходишь в церковь, ты продолжаешь ходить. Он, может, не ходит в церковь, он еще не занял свое лидирующее место. Но если ты вот получишь этот правильный дух, не злиться, не манипулировать, не пытаться его там шантажировать, им выбить из него, а просто написано, он будет завоеван без слов чем-то, что есть в твоем духе. Дальше написано, видя вашу чистую и богобоязненную жизнь, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или роскошной одежды, ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху. Затем текст переходит к мужьям. Подобным образом мужья с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, чтобы они получили в наследие тот же дар, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вам в ваших молитвах. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Будьте милосердны и скромны, не платите злом за зло и оскорблением за оскорблением. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь и видит добрые дела, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Какие потрясающие наставления, правда? И для мужей он всем раздал, и мужьям, и женам, то есть такое мощное наставление. И сегодня я проповедую послание о браке и семье, о доме. И я назвал свою проповедь так: «Величайшее чудо брака». И величайшее чудо брака – это не любовь с первого взгляда, как некоторые из нас думают. Величайшее чудо брака – это любовь после долгого взгляда. Потому что просто вот влюбиться ума много не надо. Но влюбиться – это как подскользнуться. Влюбиться – это просто вот увидел, влюбился. И многие именно это возносят. Когда я увидел свою жену, когда она мне подбегнула, или я там, наши глаза встретились, небеса опустились на землю, аллилуйя. Но это лишь прелюдия. Скажи мне, что вы будете делать после 34 лет? Это прелюдия осталась или нет? Остался ли мед после того, как медовый месяц закончился? Многие влюбляются с первого взгляда, а потом разводятся. Но как сохранить это вместе на протяжении долгого взгляда? Как не просто влюбиться, а оставаться влюбленным? И Петр здесь дает там несколько ингредиентов. Причем, когда он дает эти ингредиенты, он приводит в пример одну очень интересную семью, святую семью. Семья, которая стала семьей всех семей. Мы дети Авраама, по идее, по вере написано. Он приводит в пример Авраам и Сару. И я-то думал, вот это, наверное, самая святая семейка. Вот кто был специалистом по браку, это, наверное, Авраам и Сара. Я тебе умоляю. Это вообще не та семейка. Когда ты читаешь про Авраама и Сару, они не были идеальной парой от слова совсем. И это дает тебе и мне надежду. Потому что иногда, когда ты там, что-то у тебя не получается с детьми, что-то не получается с женой, что-то не получается, думаешь, все, Бог поставил на меня крест, Бог меня ненавидит, Бог меня не любит. Посмотри на Авраама и Сару и успокойся. Их жизнь, их семья не была идеальной. У них была семья полное давление. С детства у Авраама были детские травмы, у него папа изготавливал идолов и продавал их, то есть И представляете, папа у тебя, у него бизнес изготовления идолов, а ты потом приходишь и говоришь, я нашел единого Бога, я постучался с Богом. Я могу представить, что у них за диалоги были там в доме Авраама и Фары. Фара так звали его папу. Нормальное название, да? То есть, и интересно, что ты куда попал? Ты в какого единого Бога? Сынок, это наш бизнес, ты чего? Дальше интереснее. Он находит Сару, они женятся вместе, но ни одного дня не живут в доме. Всю жизнь в палатках, всю жизнь в шатрах, всю жизнь в переездах. Говорит, поехали куда? Не знаю куда. Я думаю, что это создает давление. Потом они долго не могут родить. Огромное давление. Потом Сара в отчаянии приводит к нему Агарь.
Агарь беременеет от Авраама и начинает жить в одной семье. И там начинается вообще сущий ад. Как вам такая семья? В одном доме две жены, или одна наложница, одна жена. Начинаются раздоры, ссоры, может быть, даже драки. Ну, я не знаю, как там было, то есть, но одно точно было, когда Сара подходит, ему говорит: так, Авраамчик, ты должен выбрать. Либо я ухожу, либо они уходят. Либо я, это вот, так тихо стало. Знакомая фраза, да? Так, Авраам, ты должен выбрать, ты должен, определись уже, мужик, определись, либо я, либо они. И он отсылает Агарь. То есть, и это была сложность. Добавьте туда сложности воспитания детей. Написано там, старшенький что-то надсмехался над младшеньким. И добавьте еще, а еще вспомните историю, когда Авраам солгал о своей жене. Ей было уже под 80, не знаю, как она так выглядела, что на нее позарился фараон там. И он увидел ее и говорит: о, хочу ее в свой гарем. И этот муж веры, Авраам, которого Петр приводит к нам в пример, когда фараон приходит, говорит: а что за женщина? Он говорит: сестра. Он говорит: ты не против, что я заберу в гарем? Да забирайте, не жалко. Представляете историю? То есть вот, и он забирает. Если бы Бог не вмешался, сестры, слава Богу за Бога. Иногда муж вот такой: ну у тебя есть Бог. И Бог приходит ночью к фараону и говорит: я тебя сейчас буду убивать. Он говорит: за что? Говорит: за то, что ты Сару взял. Говорит: она жена Авраама. Говорит: да я не знал. Говорит: Богу тебе повезло, что не знал, так бы точно убил. И фараон со страхом отдает эту Сару, говорит: забери ее, не хочу ничего с ней общего иметь. Но мне было бы интересно посмотреть эту встречу Сары и Авраама. Потому что она бросилась к нему: Авраамчик, я люблю тебя. Там был разговор вечером, я тебе говорю. Там были выяснения отношений. Понимаешь, то есть я думаю, что Сара это тяжело пережила. Но, друзья мои, несмотря на все это, Авраам был человеком веры. Несмотря на все это, хотя он не был идеальным. И мне нравится видеть эту семью. И Петр ее приводит в пример. Говорит: я понимаю, если бы Петр привел в пример там какую-то идеальную семью из какого-то там, знаешь, журнала семейного. Он говорит: а давайте учиться у Авраама и Сары, которые прошли огонь и воды и медные трубы. У них детей не было, потом в старости появился, потом там Агарь, потом там еще там. Эй, говорит, давайте учиться у них. И он дает нам, вот, чему мы можем там учиться у них. Они прошли через разные времена. Молодость, зрелость, старость. Библия начинает и показывает их как молодую пару. Затем, как они средний возраст достигают. Потом, как они входят в свою историю в старости. Аврааму 100, ей 90, она забеременела. Господи! Это удивительная история. Молодость смотрит вперед, старость смотрит назад. А средний возраст выглядит обеспокоенным. Что происходит, да? У них не было идеального брака. У них не было идеальной семьи. У них были проблемы. У них было вмешательство третьих лиц. У них была смешанная семья. У них были ссоры, конфликты. Но знаете что? Они справились. И если они справились, у меня маленький намек. Может быть, и у нас получится сыграть 35-й юбилей и 50-й юбилей. Если я буду учиться у них, что же они такое знали? Что же Петр нам подсвечивает, что может помочь мне в моем браке? Знаете, никто не имеет идеального брака. Неидеальные люди не могут построить идеальные взаимоотношения. Ну, так бывает. И Саре было 127 лет, когда он умерла. Авраам был так, ему 137, он был так потрясен, он думал, что он первый умрет, обычно мужчины раньше умирают. То есть, как бы, то есть, ну, и он был в шоке, что делать, где я могу похоронить мою драгоценную жену? И он находит там поле для сохранения драгоценной жены. Он купил пещеру там, Бытие 23 глава, 17 по 19 стих. И стало поле Ефронова, которое при Макпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем.
и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг, владением Аврааму, пред очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамре. Интересная вещь. Махпела. Махпела, Мах – это пещера, а Пела – это пары. Пещера влюбленных пар. Знаете, он нашел это место, назвал это пещера влюбленных пар. В иудаизме есть два, это второе по значимости святое место в Израиле, по сей день. Пещера Махпела. Это место, где похоронены Авраам и Сара. Это место, где похоронены Исаак и Ревека. Это место, где похоронены Яков и Лия. Заметьте, маленькое отступление. Ни у одной этой семьи не было идеального прошлого. Ох, там, Яков и Лия, там целая история. Можно турецкий сериал снять по этой истории. Тоже Исаак и Ревека тоже. Авраам и Сара тоже. Знаете, и первое святое место – это стена плача. А вторым святым местом является это пещера Махпела. Пещера влюбленных пар. Евреи ходят туда, они там учат своих детей, они проводят там разные церемонии, разные посвящения, там празднуют юбилеи своей семьи и делают все возможные вещи, потому что это самое высшее место, которое можно достигнуть в отношении веры. Чему они пытаются научиться там в этой пещере влюбленных пар, когда приходят туда? Эй, да не важно, как мы начали. Да не важно, что мы пережили. Да не важно, что мы прошли. Не важно те неприятности. Знаешь что? Мы не расстались. Мы дошли до пещеры влюбленных пар. Мы там будем вместе, в Махпеле. И евреи говорят, там только три семьи. На самом деле ученые, которые изучали эту пещеру, говорят, там могли быть все праотцы похоронены. Там только три, у трех получилось. Знаешь, но я не знаю, как ты. Но я хочу, чтобы когда я умру, чтобы мы закончили вместе. Не, начали здорово. Они любили друг друга первые 34 года, а потом в 35 что-то случилось там. Не, мы начали. Да, у нас разные сезоны были. Да, иногда мы обижали друг друга. Иногда нечаянно, иногда специально. Иногда больно. Но я прошел свою жизнь до пещеры влюбленных пар. Ты готов слушать? Я хочу пару ингредиентов тебе сказать. Что же это Авраам и Сара знали, что у них получилось? И первое послание Петра, 3 глава, написано, что там 5 стих, что женщины, которые надеются на Бога, там 7 стих, мужчины и женщины, написано, что они, говорят, мужья и жены, они сонаследники благодатной жизни. Друзья мои, первое ингредиент, который там есть, и ты можешь видеть, это было в жизни Авраама и Сары, это вера. Удивительная вещь, что нам очень сложно верить за отношения. Нашему брату легче верить за бизнес. Аллилуйя, там, я верю, что у меня все получится. И ты можешь терпеть, связывать, развязывать, провозглашать, планировать, там, какие-то, знаешь, делать какие-то инициативы, там, потому что я вот начинаю, у меня тут бизнес-план. Я видел тоже, семья это тоже часто как бизнес-план. Когда там людей консультируешь перед браком, сочетаешь их, у них такое, вот мы будем то-то-то. Говоришь, ага. Очень часто в этом бизнес-плане все идет немножко не так, как планировалось, но как бы не было. И мы верим за наши бизнес-планы. Мы можем стоять верить за исцеление, за преуспевание, там, за прорыв, за какие-то поездки, за вещи, за машины. Но когда вопрос касается веры, за отношения, мы как будто бы выключаемся. Я не могу простить, не могу забыть, не могу. А вера? Ну, в чем тут вера? Я не чувствую себя. Но ты тоже не чувствуешь, что ты исцелен, но ты молишься за исцеление. Ты тоже, если где-то нам нужна вера, друзья мои, это во взаимоотношениях. Верить за наши взаимоотношения, верить за деток, верить друг за друга, верить за любовь, верить за будущее. Ну, чего вы не аминь не говорите? Аминь. Экклесиаста 4 глава, 12 стих. Нить втрое скрученная нелегко разорвется. Знаете, Бог говорит, включи меня туда. Ну, скрути меня, возьми веру в меня, что я Бог семейных пар, я Бог
Я Бог твоего брака, я его благословляю. Ухватись за это обетование. Муж одна нить, жена вторая нить, вера в Бога.

Бога третья нить. Там, ну, Денис опять сказал, вот мы такие образцово-показательная семья. Ну, я вас умоляю, если бы не Бог, мы бы развелись в первый день. Ну, не в первый день, в первый месяц. Ну, не в первый день, в первый год точно. Я помню, мы поехали в библейскую школу. Слава Богу, что мы в Швеции учились, там ЗАГСа не было, чтобы развестись. Некуда было идти, чтобы разводиться, и билетов домой не было, чтобы разводиться. Но знаешь что, я скажу тебе одну вещь. Мы пережили это. Мы прошли это. Но как мы прошли это? И о, я вот такой. Да Бог помог. Ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, я не состоялся как муж. Бог, у нас не получается. Бог, она вообще не та. А он не тот. Я жадина. Она транжирка. Я тот, это тот. Знаешь, как говорится, Бог, мы такие разные. Без веры, без Бога, без Иисуса. Ты не будешь... Очень трудно строить брак на твердой скале. Очень трудно строить свою семью на твердом основании. Поэтому ты научился верить за исцеление, ты научился верить за преуспевание. Научись верить за отношения. Верить за чудесные отношения. Когда ты говоришь, Господи, я посвящаю свой брак Тебе. Господи, Ты учи меня, Ты наставляй меня. И знаешь, всякий раз, когда ты приходишь к Богу за помощью, Он бежит, чтобы соединять ваши сердца вместе. Поэтому первое – это вера. Затем еще одна очень важная вещь. В первом стихе мы уже так это подчеркнули. Мужья там, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я назвал это принятие. Принятие. Что такое принятие? Есть Божий план для твоей семьи. И в этом Божьем плане, 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих, говорится, глава каждого мужа – Христос, глава женщины – муж, глава Христа – Бог. Поэтому мы должны принять Божий порядок в семье. Что это значит? Принять роли друг друга, не сражаться. Мы не... Это не тот, кто победит. Это просто принять эту роль. Это не тот, кто более ценный, более важный. Мужчина – это глава. Что значит глава? Глава – это не значит там хозяин, господин, там босс, там, тиран или еще что-то. Глава – это кто-то, у кого ответственность. И глава – это ответственность, а не привилегия. Бог установил равенство в нашей ценности. И Петр это подчеркивает. Говорит, вы оба сонаследники благодати, в этом нет проблем. Но есть различия в функциях. Глава дома – это не босс, не хозяин, там, не тиран, а тот, кто несет большую ответственность. Знаете, если брак разваливается, это не она виновата, это я несу ответственность. Я глава, я должен что-то делать, я должен взять на себя ответственность. Я должен понять, что если я позволяю своей семье разваливаться, это не ее вина, это моя вина. Я должен что-то с этим делать, я должен взять на себя ответственность. И все мужчины сказали, и все женщины сказали «Аллилуйя». И если каждый понимает свою роль, тогда ты начинаешь строить брак на основе веры, на основе понимания. Все начинает вставать на свои места. Если ты начинаешь застегивать рубашку не с той пуговицы, потом, как бы ты ни застегивал остальные пуговицы, они не будут застегиваться правильно. И вместо того, чтобы бороться, проблема часто в чем? Что мужчины, их главная проблема, когда люди приходят ко мне на консультацию. Знаете, как мужья оправдываются, и у них такая вот это, говорит, пастор, что ей надо? Лена, что она до меня докапывает? Что ей от меня надо? Она вот что-то надо. Вот, я что такого делаю, что вот, я не пью, не курю, ей не изменяю. Деньги домой приношу иногда. Там, как бы, то есть, ну, что ей надо? Вот другие, вот они вот такие, а ей-то что надо? Что я не то делаю? И проблема с мужчинами, это не то, что ты не то делаешь. Проблема с мужчинами, что ты не делаешь то. Ну, то есть... Это не в неделании, а делание того, что ты... сделай что-то еще, сделай другое. Проблема с женщинами другое. Они делают, что не надо. Мужчины, что надо, не делают, а женщины делают, что не надо. И у них это еще не отбежишь. Это с Адама повелось такое. Что должен был делать Адам? Он должен охранять сад, он должен был как-то наблюдать за всей этой ситуацией. То есть он стоял там, о, она что-то ест там. Говорит, еще и мне дала, говорит, я съем. Он должен был как-то, когда она со змеем разговаривает, он говорит, да, ерунда, интересно. Адам, ну тебе же Бог сказал, сделай что-то, эй, змей, проваливай отсюда, это мой брак, это моя семья, это мое благословение. А Ева, наоборот, о, говорит, давай, говорит, будем есть. Ева, зачем ты лезешь вперед?

батьки в пекло. И женщины берут эту инициативу, потом страдают от этой инициативы. Он ничего не решает, все время, пастор, я решаю, куда мы едем отдыхать, все время я решаю, что мы делаем, где мы все время решаем. Ну дай ему решить. Я ему однажды дала. Он такое решил. Так ты хочешь отдать это или не хочешь отдать? Понимаешь? Да, он это не решает, зато и ты это решаешь. А когда он пытается это решать, ты ему не даешь. А потом ты не понимаешь, почему у вас все не так. А потому что надо читать 1 Петра, 3 глава. И просто принять свою роль. И уважать друг друга, и ценить друг друга. И когда есть принятие, ты понимаешь, окей, ты отвечаешь, тебе и флаг в руки. Да, поначалу он сделает, что попало. И второй раз, и третий раз, но на четвертый раз будет чуть лучше. А есть другой путь? Нет. 1 Петра, 3 глава говорит, нет. Прими свою роль. Хорошо, третий путь. Пункт. Довольство. Довольство. Там тоже написано, что Авраам и Сара, у них... Интересно, что они не начинали как гиперолигархи. Они начинали как беженцы. Взяли свою палатку и просто перешли в чужую страну, неизвестную. Но ты... И, как я сказал, ни один день своей жизни они не жили в доме. Но ты там видишь довольство. Они начали с ничего. Позже Авраам стал чрезвычайно богатым, но секрет его благословения был не в богатстве, а в довольстве. Они знали, вау, у нас есть Бог, у меня есть Авраам, у меня есть муж, у меня есть жена, у нас есть что покушать, у нас есть одежда. И имея это, я доволен, я удовлетворен. Проблема сегодня, которая рушит многие семейные пары. Мы живем в материальном обществе под давлением потребления. И мы, многие даже не понимают, что такое благословение, довольство. Послушай, если ты не можешь быть счастливым с Богом, со своим мужем, со своим супругом, со своей супругой, ты не будешь счастлив даже в доме с 10 машинами и 10 домами. И поверьте мне, я видел такие семьи. Ты думаешь, Господи, мне бы пятую часть того, что у тебя. А потом думаешь, не надо, Господи, и сотой части. Потому что, может быть, ты научился зарабатывать деньги, но ты не научился... Довольство. Просто довольство. Иисус говорит, если у тебя есть муж, жена, дети, то есть еда, одежда, все, будь доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, Библия продолжает говорить, почему там Петр и перечисляет, говорит, послушай, не основывай свое счастье на золоте, на украшениях, на модной одежде. Ты можешь иметь это все. Я не против золотых сережек и фирменных вещей. Если ты можешь себе это позволить, носи на здоровье, но не делай это целью своей жизни. Не делай это главное такое, потому что для некоторых это вот самое главное. О, мы вот, у нас того нету еще. Вот последний писк, там какой уже, 18-й айфон вышел. Какой. Если я его не получу, я буду самым несчастным человеком. Я тебя утешаю, ой, умоляю, то есть, и утешаю. Не основывай свое счастье на золоте, украшениях, одежде. Имей это, если можешь позволить, но не делай их смыслом твоей жизни. Если ты строишь и ценишь отношения только внешние, ты обрекаешь и настраиваешь себя на катастрофу. Потому что внешне увядает. Мы видим эти все, как олигархи, там вот они выбирают все это, потом они стареют, их жены находят других, и других, и других. Потому что так не строятся отношения. Бог говорит, ерунда это не отношения. Это только за деньги, за машины, квартиры. Настоящие отношения, они строятся на довольстве. Вау, окей. Я разговаривал с многими состоятельными семьями сегодня, христианами. Они говорят, и ты слушаешь, какой путь они прошли? Да мы начинали там, пастор, мы там... Ты бы видел, на каких квартирах мы жили. Ты бы видел, что мы прошли. И думаешь, и классно было. И сегодня, и наш уровень, и ты спрашиваешь, а когда вы были счастливы? Вот тогда вот на этой съемной квартире или в вашем особняке? Даже не знаю, честно. Потому что жизнь не зависит от этого. Жизнь зависит от каких-то других вещей. Потом, когда ты вот, а ты думаешь, вот еще вот машину улучшу, и, значит, и заживем. Это иллюзия. Это линия горизонта, которая будет убегать от тебя. Научись довольству. Дальше там написано... Петр продолжает, говорит, самое прекрасное в браке – это кроткий и молчаливый дух.

Друзья мои, кротость – это не слабость. Кротость – это сила под контролем. Кротость и самообладание. Знаете, в римской культуре даже армию называли кроткой, потому что сначала находиться под контролем, который может себя контролировать. Кроткий дух у женщины – это не запуганная женщина. Знаешь, это женщина волевая, которая сильная внутри, но не выходит из-под контроля. Знаете, это как вот плотина, которую реку держит и электричество вырабатывает. Ну вот, какую еще картину принесите? Это как вот мощная, сильная, красивая, такая обузданная лошадь. Но с уздой. Знаешь, которая, вот, которая не просто так вот брыкается, куда брыкнется. Знаешь, в ней такой потенциал, такая сила, такая мощь, такая скорость. Но и самообладание. Это так потрясающе. И мне нравится пословица. Знаете, пословица как звучит? Невозможно победить кроткого человека. А попробуй победить кроткого. Да бесполезно. Я слышал притчу про двух монахов, которые там 30 лет сидели в одной келье. И слушай, мы с тобой 30 лет сидим, ни разу не поссорились. Ну, давай хоть для разнообразия как-то поссоримся уже, что-то сделаем. Тот говорит, ну, давай. Тот говорит, это мой кирпич. Тот говорит, ну, ладно. Опять у них подраться не получилось. И увидел, знаете, иногда бывает такое. Вот эта крутость, это такая сила, ты даже не представляешь, какая... Когда я к этой у меня был такой случай. Я довольно грубо поговорил с одним человеком. Ну, бывает. Я знаю, что ты не веришь, что я могу говорить грубо, но... Ну, не грубо, а вот так вот, знаешь. Нехорошо. И я готовлюсь к эту проповедь. Открываю 1 Петра, 3 глава, читаю там про эту кротость. И Дух Святой говорит, Олег, а ведь ты не кроткий. Ты с таким сарказмом говорил, ты с таким... Я позвонил, набрал, говорю, прости меня. Не то, что то, что я говорил, неправда, но я не должен был в таком тоне говорить. Я не должен был так говорить. Это неправильно. Так христиане не должны говорить. Прости, пожалуйста, я был неправ в том, как я тебе это сказал. И знаешь... Я бы мог наорать на него в 5 раз больше. И был бы, может быть, прав по-человечески. Но это такой эффект имело. Через час он набирает, говорит, а можем встретиться? А можем примириться? А можем все исправить? И я понял, кротость – это не слабость, это самообладание. Кротость – это сила. И если ты научился этой кротости, она сама по себе не дается. Нужно наступить на горло своему эго. Но если ты это умеешь... Бог говорит, такое поведение означает драгоценного в глазах. Значит, как Иисус, написано был, кроткий, смиренный, мягкий, но не слабый. Но не... Ты можешь назвать Иисуса слабым? Нет. Но он был кроткий, смиренный. Тихий дух не означает робкий. Значит, спокойный, безмятежный, контролирующий себя. Бог говорит, когда ты этому научился, это драгоценно в моих глазах. Бог зовет ангела, говорит, смотрите, о, парень дает. Он научился быть кротким. Он научился контролировать. Библия говорит, что человек, который не владеет своим духом, что город без стен. И наоборот, если ты научился контролировать себя, ты лучше, чем завоеватель города. Как там с твоим духом? 4-е прощение. Или 5-е прощение. 5-е пусть будет. Прощение. Петр продолжает там. В 3 главе. Наконец, живите в согласии друг с другом. Сострадайте друг другу, любите друг друга. Как братья, будьте милосердны, скромны. Не платите злом, за оскорбление. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь? Есть здесь люди, которые хотят любить жизнь? Ты любишь. И хочет видеть добрые дни. Кто хочет видеть добрые дни в своем браке? Петр говорит, у меня есть совет для тебя. Держи свой язык от зла. Удерживай свои уста от коварных речей. Знаете, будьте единомысленны, сострадательны. Если ты в браке, ты должен научиться прощать. Не вызывать злом за зло. Не отвечать за злом за злословием. Хочешь видеть хорошие дни? Удерживай свой язык от зла, от лукавых речей. Все женатые и неженатые люди должны практиковать прощение. Непрощение, подобное термитам, который разъедает дом изнутри. Горечь, нежелание прощать становится разрушительной силой.
Знаете, существует три уровня поведения. Первый уровень поведения называется адский. Это когда ты отвечаешь злом на добро. Тебе добро

и прощением. Именно так мы призваны жить. Прощение трудно, но оно необходимо. Знаете, горечь, она подобна занозе. Сначала кажется, что она не мешает, но со временем там все нарастает, нарастает, нарастает. Там начинается заражение, инфекция, гной. Библия говорит, не позволяйте солнцу зайти в гневе вашем. Перевожу на русский современный язык. Не ложитесь спать спиной к спине злыми и надутыми. Иногда помириться сложно, но это так важно. Дьявол говорит тебе, отвечай обидой на обиду. А Бог говорит, эй, вытравливай термитов из своего дома. Давайте перестанем бороться с теми, кого мы любим. Давайте будем вместе. А если ты борешься, борись честно. Иногда бывает такое. Знаете, есть три вида борьбы. Первый – это стиль эскимосов. Что-то не так, и ты замерзаешь. Как эскимос, да? И игнорируешь, и такое, заморозишь обиду такую. И такой ходишь, как эскимос по дому. Что случилось? Ничего. Я вижу, что-то... Ничего. Стиль эскимосов. Есть стиль ковбоев. Стреляешь и уходишь, не беря пленных. Ты говоришь то, что ранит громко, жестко, быстро. Пам-пам-пам, из всех стволов. Все, пленных не оставил, пошел. Хозяин дома. Все сестрам по серьгам выдал, и все, и пошел. Есть стиль Гудини. Знаете, был такой иллюзионист Гудини. Он исчезал все время. Его связывают, связывают, он раз и исчез куда-то. Где Гудини? Нету Гудини. Я видел, некоторые так решают конфликты, когда у них в стиле Гудини. Хопс. Я спрятался, я в домике, меня нету. Бог говорит, решай, не уходи. Не бойся сталкиваться с проблемой. Разбирайтесь, прощайте, благословляйте. Шестое – это общение. Хочешь любить жизнь? Воздержи язык от зла, от уста, от лукавых речей, а уста от лукавых речей. Как я сказал, Авраам и Сара не были, они не были равными, они были разными, как многие из нас. Но Библия говорит нам, смерть и жизнь где? Во власти языка. И я раньше думал, что это просто про смерть, но это и жизнь. Как вы общаетесь? Это приносит жизнь в ваши отношения, приносит жизнь в ваш брак. Планируйте общение. Назначайте свидания друг другу. Общайтесь с вашими детьми, с внуками. Планируйте эти вещи. У нас в понедельник святой день. Мы всегда с Юлей ходим на свидание. Не трожь нас в понедельник. Мы дружим. Еще дети были маленькие, они заметили это. Они говорят, что это запланированный день для свиданий. Знаешь, иногда, то есть я понял, что какие-то вещи не запланировал. Вот внуки давно к нам не приезжали. Ева, когда привезете? Планируй с внуками. Проводи время вместе. Помню, когда я, там, дети жили с нами, я ездил в разные поездки, я брал каждого там ребенка в какую-то поездку. Это были незабываемые вещи. Это моменты, которые остаются на всю жизнь. Друзья мои, жизнь состоит из моментов. Когда я спрашиваю про твою жизнь, что такое жизнь-то? Ты не вспоминаешь там года, месяцы, недели. Ты вспоминаешь, вот моментик, вот моментик, вот моментик, вот моментик. Когда был ты ребенком, ты был счастливым ребенком, если взрослые тебя устраивали эти моменты. Вот мы сегодня собирали пожертвования на моменты для детей-инвалидов, чтобы отвести и устроить им момент, который навсегда останется в их памяти. Момент такой. Но жизнь, она из момента состоит. И да, кто-то для тебя делает эти моменты. Но когда ты вырос, о чудо, ты сам эти моменты можешь делать. Да, иногда так получилось, что ой, какой момент, мы встретились, так классно, что встретились. Так получилось, даже не ожидали, что так получится. Аллилуйя, это бонус. Но взрослый может тоже спланировать это. Сказать, эй, что бы я купить такого? Куда бы я позвать? Что бы я сказать? Знаешь, планируй общение. Я видел, даже с Богом надо планировать общение. Не назначил встречу, не будет ее. То есть, ну, планируйте свидание с самим собой. Нужно немного уединения. Назначи себе свидание. Есть такое понятие, как романтика. Некоторые мужчины думают, что это магнитола так называлась. То есть, ну, там... Библия говорит, живите со своими женами сознанием. Что такое жить? Жить означает делить не только пространство, но и жизнь.
Это значит делить физическую близость.

честь. Написано, оказывайте честь. Честь им отдавайте. Аллилуйя. Ничто так не разрушает отношения, когда человек унижает свою жену публично или наедине. Пусть твоя жена знает, что она является самым главным человеком в твоей жизни, в ваших отношениях. Дорогие братья и сестры, искренние комплименты имеют огромное значение. Никаких дешевых шуток. Я вырос в семье, где папа никогда не делал комплименты маме. Никогда. Все, что он делал, он потрунивал над ней. И это я видел с детства. И для меня, то есть такое, давал какие-то клички. Это было ее выражение как-то. Ну, я не виню его. Ну, он из своего прошлого, он из своего. Хороший отец. До сих пор хорошие отношения с ним. Ну, вот я, этого не было примера. Поэтому, когда я женился на Юле 34 года назад, у меня был как песок во рту. Я не знал, что ей говорить. Она красивая, она классная, она умная. Но вы говорите это. Я это знал, я в это верил. Я ее выбрал. Но сказать это так сложно. Мне было легче шутить над ней, подкалываться над ней. Так что это такое? Но послушайте, все нуждаются в похвале. Женщины, даже мужчины. Когда Юля говорит мне, что я хорошо выгляжу, мне становится так хорошо. Даже если я понимаю, что это не совсем так. Если ты думаешь, что твой муж и твоя жена потрясающие, скажите это. Говорите об этом. Если ты увидел, она сделала что-то хорошее, он хорошо, да скажи это, не молчи. Жизнь и смерть во власти языка. Мы такие мужчины бываем, такие благодарные про себя. Так классно сготовила, и ты говоришь, я благодарен про себя. Да выскажи это. Скажи, я люблю тебя. И пусть дети слушают, как ты любишь свою жену. Знаете, хвалите друг друга. Учитесь навыкам общения. Сохраняйте радость, волнение, романтику. Едешь домой, позвони. А я уже еду домой. Скоро буду. Не могу дождаться, когда тебя увижу. Скоро буду дома. Давайте знать друг другу, что вы желанны и любимы. Дорогие женщины, мужчины тоже хотят чувствовать, что их хотят. Ладно. Пятое, последнее. Седьмое, точнее. Знаешь, и когда Петр все это перечисляет, делайте то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, и потом он делает завершение, говорит, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Интересная вещь, что все это мы делаем, чтобы молиться хорошо. Интересно, куда он подводит-то? Чтобы у тебя с Богом было все нормально. Он говорит, молитесь друг за друга. Молитесь друг с другом. Молитесь за деток. Благословляйте друг друга. Друзья мои, молитва – это сила. Это не просто религиозная какая-то штучка. Это то, что будет соединять вас вместе. Давайте поднимемся вместе. Я знаю, что сегодняшняя проповедь может показаться не самой мощной. Но если мы хотя бы наполовину начнем практиковать то, о чем мы сегодня говорили, наши дома наполнятся добром. Мы увидим хорошие дни. Испытаем удовольствие, мир, радость. Потому что это действительно важно в нашей жизни. Кто из вас хочет быть таким, каким Бог призвал тебя быть? Аллилуйя. Так реши, скажи, я хочу быть таким супругом. Я хочу быть такой супругой. Может, ты скажешь мне сегодня, пастор Олег, слишком поздно. Моя семья разрушена, мой брак окончен. Может, кто-то скажет, я живу с мужем, но чувствую себя одиноко. Хорошая новость для тебя и меня. Авраам и Сара. Они не были идеальными. И тебе не обязательно быть идеальным. Ты можешь начать заново. Бог умеет склеивать осколки. Он возьмет то, что осталось, и благословит это. Просто реши. Я и мой дом будем служить Господу. Может, ты сегодня еще не в браке, и ты думаешь... Пастор Олег, да все нормальные парни куда-то подевались. Где они? У меня хорошая новость. Бог – самая лучшая сваха. Он может привести людей. Ну ты же веришь за другие вещи. Верь. Не опускай руки.
Некоторые люди, знаешь, годами в бизнесе прорываются, и ничего. Прорывайся в отношениях. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на каждый день, на каждый дом, на каждый брак. Молюсь, Господь, чтобы наша вера была уверенной и сильной. Молюсь о прощении, чтобы термиты не разъедали наши дома и семьи. Господь, молюсь во имя Иисуса Христа за силу прощения, благодати, кротости и милости. Дай мне узнать эту силу довольства. Благослови наши дома. Благослови всех, кто ищет сегодня спутников жизни. Молюсь, восполни их желания сердца. Господь, мы на Тебя уповаем, мы Тебя прославляем, Тебе воздаем славу, хвалу и честь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя, на Твою семью, на Твою жену, на Твоих детей, на Твоих внуков и даст Тебе мир. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословены.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, как вы считаете, быть здоровым – это классно? Это модно? Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений – это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье – это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь, все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
0: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни – это модно. Ну, может быть, но мода – это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно. Вот, то что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово физкультура состоит из двух частей. Физическая культура. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот. Но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят, и мы говорили как-то, и

0: Здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья. Да, я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения. Все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке, территории реальности, пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
1: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
2: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
0: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете ли вы отличать мышечную боль от другой боли, но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут, это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружается, человек не может спускаться по ступенькам. Он спускается по ступенькам, и они вот так вот проваливаются у него, да. Вот, и дают такой хороший совет. Если вы перетренировались, спускайтесь задом, задом легче спускаться, да. Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, и поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое, другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении другом, потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физическое, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать, он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность, и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный очень похожи, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывает? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да. И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос, если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят, конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю, нет, она абсолютно очень не поедет, или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать, он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное, насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что ведь с детства мое здоровье было, ну, проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровыми. Это очень важный момент о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия своей, ну, этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все-все-все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение – это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открывал Библию, когда мне было ну, 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно

0: много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, ну не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии. Вот, да, и там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное. Но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит. Да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии. Я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской или духовной деятельности. Почему? Потому что люди, вот люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы у вас, вы имеете много денег, и у вас есть возможность любые сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, оп, я остановился на этом и думаю, вот этот человек мудрый, да, почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха, и он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон, всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу, вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле, в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит: я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят: а как вы будете это делать? Расскажите, нам очень интересно. Он говорит: я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают, или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, тебе плохо. И мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
1: 3 литра в день.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
2: Вообще я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
0: Да, спасибо большое. Врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2-700-3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте мы, допустим, один маленький моментик разберем. Организм – машина умная. Она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизневажные и жизни, ну, не первой необходимости, первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может? Подумайте, пожалуйста.
3: Ну, нервная система.
0: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо. Еще?
4: Сердечно-сосудистый, наверное.
0: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается, он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно? Восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так? Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень простые. Доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни просто доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать, шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что ну, вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным и, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая как бы свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, он действительно нормально. Действительно, человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее, и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошко, и говорит, ой, закройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. Закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да, почему поясницу продувает? Почему не продувает вот локоть, ни у кого не продуло, коленку не продуло, вот, а поясницу? Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и как бы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезни все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает процесс, большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нет времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, 3 ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Я рад этому. Что хочу еще сказать. Да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины. Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты имеет и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволакто-вегетарианцем. То есть оволакто-вегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан и во всем остальном. как Навал, был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления же продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы — это суточная доза тетрациклина. Потому что курицы на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот этот же... и такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы она ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается. Вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из птицефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия «вкусно, приятно, значит полезно». Не факт. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят «я люблю рыбу», даже вопрос неправильно ставят. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть здоровая замена, об этом можно много говорить, но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять, потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность, понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек не насытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, или можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный вопрос, нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно ввести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип — это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент», его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, что, да, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь.

Есть. Здоровый образ жизни – это круто. Здоровый образ жизни – это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничный.

0: образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
0: Спасибо. Это большой вопрос, нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален, то, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны, и поэтому предпочтительнее выделять, ну, как бы кушать 3-2 раза в день. Если человек здесь трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И, ну, третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя, упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
0: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня, они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
0: Сила есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, чаще я его поднимаю, я говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас, ну, мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь, да, и пусть это будет правильная мотивация. Ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку, потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
0: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров.

0: метров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненные ощущения. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров. Лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
2: Павел, вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
0: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стать эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
0: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
2: Утром заставить. То есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
0: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда как гости приходят, то говорят, что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там за полчаса, там за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там с какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
2: Спасибо большое.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
0: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
1: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
0: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды, потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода, это становится твоей нормой, да.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
3: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. неважно какой утро.

0: вечерний это рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже не важно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки, протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
1: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот. И поэтому понятно, многие говорят о том, что после занятия открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот. Но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
0: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
1: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, и в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом вот я говорил о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие же женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними, что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят, слушай, меня это впечатлило. Я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
2: Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
3: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
1: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбе каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, сегодня, по сути, глядите, молочная, у нас мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, сепарируют молоко и все в производстве, то куча гноя и слизи оттуда выходит. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
2: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему, спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

продолжается передача «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвует Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат, Господи. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race.

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении. Эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы ни справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего, я считаю, что твое сердце

и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу. Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как «Thrill», «Dangerous», «Bad». Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с «Chicago». Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там. Да, Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне: «А, ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит: «А, ты не совсем готов. Приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне: «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я, хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Джои Сэмпл. И он говорил: «Знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах». И так я сделал несколько альбомов с Джои Сэмпл, с группы Crusaders. И Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на «Земном ветре и огне». И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Риттенер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил: «О, хорошо, тогда я позову его еще раз». И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался карате и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером, астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал: «А мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом». И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила: «Тебе нужно поработать над этим и этим». И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий. Я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь,
Но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой, и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон младший.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. Когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом.

первой песни говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам: примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: This is 405 pounds. How many of you know that?
1: Это 185 килограммов. Крейг Линдли будет удерживать на груди почти 410 килограммов. Это тяжеловато. И Майк Хейген потом. Мы придем к фантастическому финишу. Насколько я знаю, этого номера никто, кроме силовой команды, не делает. Так что нам понадобится ваша помощь. Начнем. Сейчас Крейг ложится на 1200 острых гвоздей. А теперь еще 800 ему ложат на живот и грудь.

Hold on, everybody, hold on. Here we go. Mike Hagan is

7. Eight. Oh, he can't get it. Hurry. Great, pull it out.

А сейчас принесите большой телефонный стол. Настала пора для Майка Хейгена. Этот столб весит 130 килограммов. После того, как он отжал эту штангу 9 раз, ему придется сделать эту работу, поднять над головой этот столб. Вот сюда принесите. А где бейсбольные биты? Принесите биты. Майк, ты сколько бит поломаешь? 3? Хорошо, я хочу вам показать. Это настоящие профессиональные биты. А потом он погнет 2-сантиметровый кусок стали в своих зубах. Вы, может, помните, как 5 лет тому назад на соревновании самых сильных людей мира они пытались погнуть 2 сантиметра стали на голове. Только 2 из 12 смогли это сделать, а Майк погнет их в своих зубах. А затем он порвет автомобильный номерной знак голыми руками, а после чего его закуют в наручники без ленты на запястье. И это всего лишь разминка перед завтрашним выступлением. Это небольшой экзамен. Если ты не сделаешь этого сегодня, Майк, ты завтра вообще ничего не сможешь сделать. Но Майк Хейген с этим справится. О, чуть не забыл телефонный справочник. Хорошо, что вспомнил. Один справочник. Принесите сюда телефонный справочник. Да нет, не этот маленький. Даллас, да, из города Далласа, большой, толстый. Это 1500 страниц. Хорошо, готов, Майк? Полицейский готов с наручниками? С наручниками для Майка Хейгена. Хорошо. Майк, ты готов? Итак, небольшая подготовка к завтрашнему вечеру. Сэр, подойдите сюда. Вы хотите увидеть фантастический финиш? Когда мы все будем скованы наручниками. Сэр, идите сюда. Как вас зовут? Дон Дженсен. Дон? Очень приятно. Вы на службе у местного шерифа? Сколько лет вы служили? 6. Вы уже 6 лет он служил вашему городу. А вам приходилось...

приходилось кого-нибудь заковывать наручники? Да, пару раз. А кто-нибудь рвал ваши наручники? Нет. У меня к вам просьба. Если он все остальное сделает, вы не возражаете в конце одеть его в наручники и посмотреть, порвет ли он их? Майк практиковался

Austin Hoffman.

0: fucking down there, real still. I can't believe it. He's totally exhausted. Come on, he's gonna need your help. He's totally exhausted. Come on, Mike, don't quit. Don't quit. Don't you quit on him. Come on, let's go. Let's help him out.
1: Майк Хэгген, сколько прошло? 4 минуты 20 секунд. Ну ты-то должен был сделать за полторы минуты. 4 минуты и 20 секунд. Ну тебе надо еще поработать. Хорошо, послушайте. Мы сейчас подошли к последним 10 минутам нашей встречи. Я позову полицейского назад. Все оставайтесь на своих местах. Мы подходим к фантастическому финишу. Пастор, я всегда говорю о...

стенах. За последние 13 лет я больше говорил о стенах, чем кто-либо другой. Но стены — это реальность. На пути каждого из нас встречаются стены. Даже на пути христианина встречаются стены. Быть может, ваш отец был алкоголиком. Когда-нибудь в вашей жизни вам приходится преодолеть стену вашего прошлого. Нам приходится преодолевать много стен в нашей жизни. И знаете, большинство людей так и не преодолевает этих стен. Но есть одно писание, в котором секрет преодоления стен. У меня тоже в жизни были стены. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я заикался. Кто из вас знает, что это не очень-то весело, когда ты не можешь выговорить 5 слов, не заикнувшись? Люди смеются над тобой. У меня были стены неуверенности, и обид, и боли. Я не видел своего отца 10 лет. И это боль, и это реальная боль. Я хочу вам кое-что прочесть. Хотите знать, как преодолеть стены? Я хочу рассказать вам. Бытие, глава 49, стих 22. Там сказано, Иосиф, как плодоносное дерево, над источником, ветви его простираются над стеною. Иосиф был подобен могучему дереву, растущему у источника, и ветви его простирались над стеною. Знаете, как перерасти стену? Надо быть у источника. И знаете, что это за источник? Ваши отношения с вашим Богом, Господом Иисусом. Знаете, кем был Иосиф? Он был отвергнут и продан в рабство собственной семьей. Кто-нибудь из вас был отвергнут, предан и унижен собственной семьей? Послушайте, родные братья Иосифа продали его в рабство. Он этого не заслужил. Он был всего лишь юноша, получивший сон от Бога. Кто-нибудь из вас был унижен собственной семьей? Кто-нибудь был обижен собственной семьей? Знаете, к сожалению, это случается часто. Мы все люди, это реально. И это произошло с этим юношей. Он любил Бога всем сердцем и поступил праведно, но знаете, его оклеветали. Скажите, оклеветали. Он был продан в рабство и работал в доме одного человека. И знаете, что сделала жена этого человека? Она сказала Иосифу, «А почему бы нам с тобой не переспать? Моего мужа нет дома». Но он сказал, «Нет, я служу Богу». Но знаете, что она сделала? Она схватила его за одежду, порвала ее и закричала. Он пытался меня изнасиловать. Он был невиновен, но его оклеветали, потому что он служил Богу. Он не пошел на компромисс. Рано или поздно вас всех оболгут. О, скажите мне, что вы это верите. Вас когда-нибудь оболгали в жизни? Знаете что? Он этого не заслужил. Кто-нибудь из вас был невиновным, а вас все равно оболгали, и вы не заслужили этого. Иосифа бросили в тюрьму. Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что вам помешали в жизни? Как вы думаете, что легко было упасть духом и сдаться этому невиновному молодому человеку? Было легко оказаться в таких обстоятельствах. Но у меня есть хорошая новость. В Библии сказано, что он был как дерево, растущее у источника и поднявшееся выше стен. Не рады ли вы, что независимо от того, какую стену вы встретили на пути, если вы посажены у источника Бога, вы перерастете эту стену, и ничто не помешает воле Божьей? Слушайте внимательно. Он сидел в тюрьме, а в это время царь Египта увидел сон. Он сказал, что если кто-нибудь истолкует мне этот сон, я поставлю его над всем Египтом. И Иосиф истолковал сон царя. И он стал вторым властелином над всем Египтом. Бог дал Иосифу исполнение его сна. Из рва он попал в тюрьму, а оттуда во дворец. Бог перенес его через стену. Знаете почему? Потому что он рос у источника. Каждый из нас рано или поздно встретит стены в нашей жизни. Рано или поздно нас разочарует семья. Это реальность. Рано или поздно вы почувствуете себя так, как будто вы попали в тюрьму.

или как будто вас оболгали. И это реальность. Вам что-то помешает в жизни. Послушайте, что же делать? Если вы посажены у источника, ничто не отделить вас от воли Божьей. А знаете, что это за источник? Это когда вы затворяете за собой дверь, уединяетесь и разговариваете с Иисусом. Когда вы призываете Его, Его победу в вашей жизни, ставите Его на первое место в вашей жизни. Когда у вас есть этот источник, и это настоящий колодец живой воды. И Библия говорит, он никогда не высохнет. Иосиф был как дерево, посаженное у источника, и ветви его простирались над стеною. Если вы посажены у источника, то когда вы подниметесь выше стены, и ничто не помешает воле Божией в вашей жизни. Это благая весть для этого города. Послушайте. Библия говорит в Псалме 90. 91. Вы можете жить под покровом Всевышнего. У вас будет покров Бога. И сказано, зло не прикоснется к вам. Ни стрела, летящая днем, ни ужас ночи не могут даже коснуться вас. Знаете, Бог будет вашей защитой, Бог будет вашей силой. Он покроет вас своими крылами, и никакое зло не коснется вас. Если вы будете иметь тайное место встречи с Богом, знаете, что это? Это ваш источник. Вы можете туда прийти. Но никто не может с вами пойти туда. Это не молитва над едой. И это не посещение молодежной группы. Это когда вы затворяете за собой дверь и имеете личное общение с Богом. Когда вы разговариваете с Ним и позволяете Ему открыть вам Его Слово. Знаете ли вы, что это ваш источник? И если вы находитесь у этого источника, Бог перенесет вас через стены. Вы рады, что Бог перенесет вас через стены болью своей? Когда я был... вот такого роста, мне было 10 лет. Да, может быть, вот такого роста. Мне было 10 лет. Я познакомился с большим фермером. Он всегда ходил в голубых джинсах. Да, в Техасе много хороших фермеров. Я люблю фермеров. И этот фермер в джинсах, он мне сочувствовал, потому что я рос без отца. Он дружил с моим дедушкой. И знаете, что он мне однажды сказал? Он сказал, парень, ты любишь рыбачить? Он сказал, у меня есть тайное озеро, которое я заполнил рыбой 20 лет тому назад. Оно за моей фермой и окружено двумя заборами и двумя воротами. И за 20 лет никто не ловил рыбу в этом озере. У меня закружилась голова. Знаете, что он сказал? Я разрешу тебе ловить рыбу в моем тайном озере. Я был счастлив. Я пошел в магазин, я купил две новые удочки, и знаете, я прошел через его огромную ферму, через двое ворот, и передо мной было прекрасное секретное озеро. 20 лет никто не ловил там рыбу. 20 лет перед этим туда сбросили рыбу, окуней и сомов, и я забросил туда удочку, и за 2 часа я наловил 2 корзины 5-килограммовых рыбин и сомов и окуней. Но знаете, что было трудно? Я не мог туда никого отвезти. Я никому не мог сказать об этом, потому что это было секретное место. 20 лет я возвращался к тому месту. И каждый год, когда я ходил туда на рыбалку, я ловил, по крайней мере, 2 корзины рыбы. Но знаете, я никому этого места так и не показал. Я никому даже не сказал о нем. Почему? Потому что это было тайное место. Вы знаете, что Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете ваши мечты. Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете все, о чем вы когда-либо мечтали. Знаете, где это найти? На коленях, говоря с Иисусом и позволяя Ему открыть для вас Его Слово. Библия говорит, что Иосиф был подобен плодоносному дереву над источником, и ветви его простирались над стеною. И знаете, сегодня для вас это благая весть. Ничто не может помешать воле Божией в его жизни. И он подошел изо рва в тюрьму во дворец. Знаете, каждый из нас попадает в своего рода рвы. Каждый из нас иногда как бы попадает в тюрьму. Но если вы посажены у источника, вы всегда окажетесь во дворце. Когда у вас есть этот источник, Библия говорит, если вы утешаетесь Господом, Он даст вам желание вашего сердца. Знаете ли вы, что согласно Библии, если вы доверитесь Господу, то Он вознесет вас? Рады ли вы, что никто не может затворить двери, отворенные Господу?
Кто из вас предпочитает, чтобы Бог продвинул вас в жизни, чем люди? Что нужно, чтобы подняться выше стен? Нужно быть у источника и иметь общение с Богом. Не просто молиться перед едой, не просто говорить, что вы баптист или христианин. Знаете, что это такое? Это значит разговаривать, ходить с Иисусом, иметь с Ним личные отношения, дружбу. Именно в этом ваш источник. Именно тогда вы перерастете стены в вашей жизни и будете жить по воле Божьей. Это благая весть для вашего города. Вперед, ребята! Порвем эти цепи! В Библии сказано, в книге Иеремии, глава 23, стих 29, «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Знаете, моя жизнь была полна камней. Я вырос в Лос-Анджелесе со всеми этими уличными бандами, наркотиками. Но знаете, Бог взял это каменное сердце, как говорит Библия, Он вынул его и дал мне мягкое сердце из плоти. Сердце мягкое к нему. Он разбил камни проблем в моей жизни и в жизни моей семьи и дал мне взамен свою радость, мир и любовь. Мир обманывает вас, говоря, что все нормально и все хорошо, но мир оставляет вам камни проблем, огорчает вас и разрушает ваше будущее. Сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить ваше будущее, семью, мечты и цели. Но Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Джон говорил, что когда Бог продвигает вас в жизни, никто не сможет удержать вас. И это доказывает моя жизнь. Все говорили мне, что я не могу сделать и кем я не могу стать. Но если вы ищете Господа и чтите Его, и ставите Его на первое место, и каетесь, и обращаетесь к Нему, и ходите с Ним, Бог возвышает вас. Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы делаем все эти номера, чтобы побудить вас идти в правильном направлении. Бог не является неудачником, и вам незачем быть неудачником. Иисус может дать вам успех. Иисус живет в вас, и Дух живет в вас. Живите для Него. И теперь вы увидите, что мы будем скованы наручниками. Мы приложим все силы, чтобы наручники порвать. Нужно усилие более чем в 900 килограмм, чтобы порвать одну цепь наручников. И для меня это один из самых болезненных номеров, потому что я поломал себе запястье, играю в футбол, и это трудно, и мне понадобится ваша помощь. Вот сейчас Кит Дэвис, он сейчас одевает наручники, его защелкивают на два замка, и мы пытаемся разорвать эти цепи. Но в моей жизни тоже было много цепей. Когда мне был 21 год, я принял Иисуса в свое сердце. И у меня было много проблем. У каждого из нас своя жизненная история, свое свидетельство о том, как Бог изменил жизнь. Моя жизнь изменила то, о чем говорил Джон. Это произошло не потому, что я стал религиозным человеком или присоединился к определенной церкви, но потому, что я стал проводить время наедине с Иисусом, знакомиться с Ним лично. И именно поэтому я мог перерасти стену своей жизни. И я буду говорить об этом завтра вечером. А сейчас Его одевают наручники, мы расстанемся, но мы сначала попробуем порвать цепи. Я хочу сказать, что завтрашний вечер войдет в историю церкви. Бог хочет обновить вашу жизнь. Библия говорит, что Он желает обновить вашу жизнь каждое утро, и велика Его милость и верность. После этого номера мы закончим молитвой. Я видел, как Рика падает со сцены, Кит Дэвис. Самое плохое, что может сегодня случиться, если Кит ударит кого-нибудь из нас ногой в грудь. Согласно размеру обуви Кита, он должен быть ростом примерно в 2 метра 10 сантиметров. Какой у Кита размер? 17 размер. Это 45-й. Для него приходится шить обувь по спецзаказу. Да. Два ботинка вместе сшивают. Так что, Кит, пожалуйста, не пинай нас. И мы порвем эти цепи, по крайней мере, мы попытаемся. А потом мы закончим встречу молитвой. И после этого я хочу, чтобы мы склонили головы, закрыли глаза, и мы поблагодарим Иисуса за этот вечер. Вы были прекрасной аудиторией, самой лучшей. У Бога есть замечательный план для каждого из вас. Итак, порвем эти цепи. Вперед!

Бог привел вас сюда, чтобы открыть вам свою красоту, и чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь до конца, целиком. Бог привел вас сюда, а также побудил зрителей смотреть эту передачу, чтобы вы увидели Его красоту. Одно мгновение в Его присутствии может так коснуться вашего сердца, что ваш мир перевернется вверх тормашками, и ваша жизнь больше не останется прежней. Я хочу подтвердить это утверждение свидетельством из моей жизни, потому что подобное произошло и со мной. Я сын пастора, и будучи сыном пастора, я знал все подробности церковной культуры. Я знал подробности, как правильно себя вести и одеваться перед родителями, перед бабушками и дедушками, а также церковью. Я знал, как себя вести и что делать, чтобы соответствовать требованиям окружающих. Но одновременно я был глубоким человеком. Я не только знал, как вести себя правильно. Бог коснулся моей жизни в раннем возрасте. Будучи сыном пастора, я уже не помню, сколько раз я получал спасение. Каждый раз, когда делали призыв к покаянию, я бежал вперед. Папа вел людей в молитве покаяния, и я бежал вперед. В детстве я посещал христианские лагеря. Там я получал крещение Святым Духом. В тайной комнате я рыдал в присутствии Господнем. Эти моменты были очень заманчивыми в моем детстве. Однако в возрасте 13 лет я начал знакомиться и дружить с людьми, которые плохо на меня воздействовали. До 13 лет у меня выработалась сильная зависимость от порнографии. До 13 лет со мной произошло то, что вы слышали со свидетельства Тайсона. Один просмотр фильма порнографии перерос в зависимость. Зависимость от порнографии в моем случае оказалась очень сильной. Я знал, что это неправильно. Я знал, что из-за греха я обязательно пойду в ад. В детстве я познал присутствие Божье, но до 13-летнего возраста у меня выработалась эта сильная зависимость, от которой я не мог избавиться. Дошло до того, что, найдя журнал на улице, я вырывал из него страницы и клал их себе в карманы. Я носил их с собой в школу.

Однажды в нашем доме появился интернет. Когда мы подключились к интернету, моя зависимость возросла невероятным образом. И дошло уже до того, что на выходных я врал своей матери, что я болею, только бы остаться дома. Бабушка с дедушкой тоже уезжали за покупками, а я часами просматривал порно-сайты по интернету. Также после уроков я мчался домой, чтобы успеть до приезда других членов семьи. Когда я только начинал, я шел к себе в комнату и испытывал обличение Духа Святого, поскольку в детстве я познал присутствие Божье. Я знал присутствие Господа. Я помню, как, возвращаясь домой, я плакал. День за днем я возвращался в свою комнату и рыдал. Я просил Бога простить меня, потому что не хотел, чтобы этот грех имел место в моей жизни. Но через неделю, или через два дня, или через две недели, или даже через 30 минут, я возвращался к зависимости вновь. Дела были очень плохи. Все дошло до той меры, что я уже и не просил Бога меня простить. Я убедился, что через короткий промежуток времени опять возвращаюсь к своей привычке. Зависимость от порнографии открыла для меня дверь к тьме невероятным образом. Я теперь был не только извращен порнографией, но и начал переживать сильнейшую депрессию. Меня тяготили мысли о самоубийстве. Чувство стыда и вины из-за греха преследовали меня каждое мгновение жизни. Я шел в церковь и плакал во время исполнения песен поклонения, но вина и стыд из-за порно тяготило меня до той меры, что у меня появилась страшная депрессия и желание с собой покончить. Музгруппы и их участники стали для меня идолами. Я также начал поклоняться другим кумирам. Я начал увлекаться Нирваной, Куртом Кобейном, и я читал их биографии. Плакаты с их изображением висели в моей комнате. Я скупил все их альбомы и даже сам начал писать песни и стихи о том, что произойдет, если я совершу самоубийство. Теперь, насмотревшись порнографии, я шел к себе в комнату, ложился в кровати, вместо того, чтобы плача просить Бога о прощении, я тоже плакал, но потому что хотел осмелиться покончить с собой. Я не могу даже вспомнить, сколько все это длилось. Это был сезон тьмы. В последних классах школы я посещал урок изобразительного искусства, где рисовал абстрактные картины, символизм которых никто не мог понять. Но я знал, что они символизировали суицид. Я был поглощен этим демонизмом, от которого не мог никак избавиться. В середине моей зависимости моя мать молилась по поводу семейных неразберих, и Господь проговорил к ее сердцу: «Ты прилагаешь много усилий для того, чтобы твои дети были успешны в школе, но что ты делаешь для того, чтобы взрастить их духовно зрелыми? Что ты делаешь для того, чтобы они были сильными духовными молитвенными ходатаями?» И когда Бог проговорил это в сердце моей матери, она начала исследовать происходящее в жизни всех детей. Что-то в сердце ее подсказало ей, что у нас не все в порядке. Раньше мама всячески поддерживала участие сестры в группе поддержки, покупала ей костюмы в кредит, но наше духовное состояние только желало лучшего. Богу пришлось проговорить в сердце мамы: «Тебе надо что-то здесь исправить, ты должна постараться, чтобы они вернулись в присутствие Божье». Аллилуйя! Иисус! Аллилуйя! Я вижу сегодня родителей, быть может, это слово для вас. Никоим образом я не хочу быть к вам непочтительным. Но, может быть, это слово для вас. Господь проговорил к моей маме. Возможно, вы смотрите нас. Бог говорит: вы прилагаете много усилий для того, чтобы ваши дети были успешны в школе. Но что вы делаете для духовного возрастания ваших детей? И что же сделала моя мама? Что? Аллилуйя! Помните, финансовые вложения в детей ничего не стоят, если вы не заботитесь о душе вашего сына или дочери. Однако, к сожалению, мы охотно вкладываем в детей обильные финансы, чтобы удостовериться, что они получают все навязываемые американской культурой знаки почтения, но не оставляем в бюджете статью расходов на взращивание у детей плодов, требуемых в Царстве Божьем.
А ведь для этого тоже иногда нужны деньги. Позвольте мне продолжить мою историю. Так вот, моя мама начала исследовать, что же не так с ее детьми. Мы жили в 30 минутах езды от Гамильтона, Алабама. Мама услышала о том, что Бог делает здесь, в Гамильтоне, и об этом служении. И она решила сделать все, чтобы необходимые изменения произошли в нашей жизни, чтобы мы вернулись в присутствие Божье. Против моей воли она заставила меня поехать на служение на церковном фургоне вместе с участниками молодежной группы. Мне было неловко туда ехать, потому что, в конце концов, я ведь был известным. Несмотря на то, что мой внутренний человек жил во тьме, внешне я выглядел хорошо. У меня были хорошие отметки. У меня были друзья, я был популярным. Так я выглядел снаружи, но внутри я испытывал тьму, депрессию и желание с собой покончить. Так вот, мама привезла меня на мероприятие этого служения. Мне было очень стыдно, ведь раньше служение проводило мероприятие в здании по ту сторону дороги, в видном месте, где проезжали все популярные ребята. Про себя я подумал: «Ну, я попал. Кто-нибудь из знакомых точно меня здесь заметит». Мне было очень стыдно, мама осталась с нами. Казалось, что прославление никогда не закончится. Как будто первую песню пели 45 минут. Кажется, пели что-то о восхождении на гору или что-то в этом роде. Я не помню уже. Я про себя думал: «Что все это значит? Они все поют, и пою я. Я встаю, то сажусь, то встаю». В течение всего служения мне было очень грустно. Хотя одновременно, аллилуйя, присутствие Божие начало касаться меня. Поймите, в детстве я ведь познал присутствие Божье. Иисус, я познал присутствие Божье. Будучи ребенком, я переживал присутствие Бога. Я знаю, что я отходил от курса в данном вопросе. Но хочу обратиться к родителям, которым кажется, что они потерпели фиаско в воспитании детей. Знаю, что здесь и среди зрителей есть родители, которые воспитывают детей так, как только могут. Но, быть может, они сбились с пути или бегут от Бога. Но когда они опять вкусят Его присутствие, оно напомнит им, ради какой цели они были отмечены, еще будучи детьми. Они так вернутся домой, понимаете? Это позовет тебя обратно домой. Ребенок, возможно, ты бежишь от Бога, но Его присутствие позовет тебя обратно домой. И это произойдет сегодня. Блудный сын знал, как это быть в доме отца, и даже в дни бунта дом отца звал его вернуться обратно. Подобно ему и я знал, как это находиться в доме отца, и даже в дни бунта, побега, тьмы, суицида и хаоса, я знал, что отчий дом все еще звал меня вернуться обратно, вернуться к своему отцу в дом. Так вот, на служение присутствие Божие позвало меня домой. Я знаю, Он жив. У меня было видение, за спиной у меня крылья, и я нахожусь в клетке, расположенной посреди темницы. Вдруг я смотрю, дверь открыта. Вы знаете, я почувствовал, что Бог обращается ко мне. Что-то произойдет во время служения. Но одновременно я чувствовал себя несчастным от того, что находился на собрании. Потом кто-то взял микрофон и начал пророчествовать. На этом месте сегодня есть молодой человек. Вы переживаете депрессию. Вы хотите с собой покончить. Вы гневаетесь на родителей, и вас даже посещает мысль о самоубийстве. Вы проходите через все это, но сегодня вы выйдете вперед, потому что Бог вас освободит. У меня в груди сердце начало биться невероятным образом. Я находился там, но все же не желал отвечать на призыв, поскольку рядом стоит мама. Я не хотел, чтобы она узнала, через что мне пришлось проходить. Я хотел, чтобы она не догадывалась. Я не хотел, чтобы она узнала обо всем этом, и поэтому мое сердце отчаянно забилось. Однако обличение Духа Святого не покидало меня. Оно просто меня не покидало. Скажу вам честно, как-то не припомню, чтобы я решился на это, но вдруг я осознал, что пробираюсь между рядов вперед, и тут я уже даже бегу к алтарю. Казалось, что ноги не хотят идти, но Бог все равно тянет меня вперед. Я пробрался к алтарю. Когда я туда пробрался, страх пытался меня парализовать. Но у алтаря я понял, что я переборол его. Я понял, что у алтаря страх полностью ушел. Когда я поднял руки к небу, слезы ручьями потекли по моему лицу. В одно мгновение меня охватила любовь Божья. В одно мгновение любовь Иисуса объяла всю мою жизнь. Я почувствовал, как бремя греха, суицида, депрессии, стыда, вины, многих лет бунта упало с меня в один миг, когда меня постигла Божья любовь, и слезы начали течь по моим щекам. Слезы полились. Аллилуйя! Я заплакал. Аллилуйя! И в тот миг, аллилуйя, женщина, ведущая поклонение, посмотрела на меня и спросила: «Как тебя зовут?» Я ответил: «Меня зовут Мика». «Мика, ты пророк».
Это было похоже на то, о чем раньше говорил Джейкоб. «Ты не подлец, а пророк. В одно мгновение Бог может пророчески подтолкнуть к исполнению призвания тех, кто днями и годами был погружен в зависимость». Она сказала: «Ты пророк». Она также высвободила и другого.

Такое сильное пророчество, очень сильное. И это было присутствие Божье. Честно говоря, я ничего больше не запомнил из этого служения. Я даже не помню, была ли тогда проповедь. Возможно, и была, но я ничего больше не помню. Я припоминаю только одно. Я возвращался домой в церковном фургоне. Я помню, как я смотрел в окно, я рыдал в присутствии Божьем и думал про себя, что, наконец, это свершилось. Сколько раз я раньше просил Бога простить меня, а потом возвращался к прежнему. Но теперь мой ключевой момент. Раньше я пел одну песню. Это старая песня поклонения. Когда я только начал увлекаться порно, я все время прибегал к Богу с мольбой о прощении. Я постоянно пел эту песню. «Я не останусь прежним, я не останусь прежним, я не вернусь». Я закрыл дверь. «Я буду совершать свое поприще, идя по узкому пути. Я не останусь прежним». И я помню, в тот вечер я осознал, что те слова стали реальностью. Приехав домой, я сел на кровать у себя в спальне, все еще плача в присутствии Божьем. Зашла мама и просто сказала: «Мика, сегодня Бог начал новый отчет твоей жизни. Сегодня Бог начал новый отчет твоей судьбе. Стоя на этой сцене, сегодня я хочу сказать вам, друзья, я хожу в свободе от порнозависимости уже 10 лет». Аллилуйя! 10 лет без хаоса и хлама мысли о самоубийстве, а также депрессии, и все это благодаря одному мгновению в присутствии Иисуса, которое все полностью меняет. Через несколько минут мы начнем исполнять танцевальную постановку под названием «Взгляните на Агнца». Это наша история. На самом деле, послание этого танца о том, что каждый пришел к Иисусу, ведь Он изменил нашу жизнь. Это и моя история, и история жизни других спикеров. Это история каждого танцора, а также это ваша история. Если сегодня вы просто придете к Богу, если вы просто будете смотреть на Его красоту, ваша жизнь изменится навсегда, потому что Бог дарует новое начало во имя Иисуса Христа.

0: Пора бы им быть уже здесь, и где они пропадают.
1: Неужели снова? Нет. Увы, и этот гамбургер сгорел. Жарю их, жарю, они сгорают.
2: Мы пришли, профессор.
3: Зачем нам этот кусок угля?
1: То, что ты...

0: назвал куском угля, это был мой гамбургер. А виноваты вы, ибо опоздали.
1: Простите нас, пожалуйста, что опоздали к обеду, профессор Бамбл. Но Иисус сказал сегодня, что нужно любить каждого и прощать ему все обиды.
0: Значит, вы были с ним?
1: Да, он рассказывал нам притчи. Например, некто спросил Иисуса, кто мой ближний? И тогда Иисус рассказал ему притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон.
2: Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в руки разбойников.
3: Подходите, покупайте, у меня есть золотые украшения из Египта.
4: Смотрите, какой материал, чудесный, правда, ведь это же чистый шелк.
5: Масло, чистое оливковое масло, берите оливковое масло.
6: Будь добр, налей мне полный кувшин масла.
5: Сию минуту. Вот.
6: Сколько это стоит?
5: 7 шекелей. Большое спасибо. Позволь узнать, что ты хочешь сделать с этим маслом?
6: Отвезу своему другу, он живет в Иерихоне.
5: В Иерихоне?
6: Ну да.
5: Ты, наверное, сошел с ума. Дорога на Иерихон – худшая дорога в мире. Она кишит разбойниками. Ты уверен, что тебя по пути не ограбят?
6: Ничего не случится. Я верю, что Бог хранит меня, куда бы я ни шел.
3: Совершенно верно.
5: Священник.
3: Если ты веруешь, Бог будет твоим покровителем. Если ты, конечно, жертвуешь на нужды храма.
6: Конечно, я ценю покровительство Господне. И когда я вернусь, понесу храму жертву.
3: Не забудь.
0: Извините, вы не продадите мне хоть немного оливкового масла?
5: Ты, кажется, самарянин?
0: Да, но у меня есть деньги, чтобы заплатить за масло.
5: Я самарянам ничего не продаю.
0: Ясно. Ну, а вы, господин, вы же купили много масла. Будьте так добры, продайте мне хоть немножечко.
6: Я с самарянами не желаю знаться.
3: Проваливай отсюда, самарянин!
5: А вон идет законоучитель. Спросим у него. Этот самарянин хочет купить масло.
7: В законе четко сказано, ничего самарянам не продавать.

0: Господи, как жарко. Пора идти дальше. Ну что ж, полпути мы уже прошли. Теперь будет все время подгорло.
1: Пора!
2: Ага, попался.
0: О нет, пожалуйста, не отбирайте булы. Я оливковое масло.
3: Вот тебе компенсация. Спасибо, приятель.
4: И разбойники связали его, избили и ушли, оставившие его едва живым. Случилось так, что по той же дороге проходил священник.
5: Помните, в жертву Богу надо приносить самые ценные: сладкое вино, критские яблоки, соленую рыбу. О, наверное, хватит просить только пищу. Лучше что-нибудь долговечное.
0: О, помоги мне, помоги!
5: Это старик. Я должен помочь ему. Но... стоп. Тогда придется нести его на себе. Но ведь у меня больная спина. А потом, меня же люди ждут в Иерихоне. Лучше уж я пойду.

Иду спасать их всех от тревог и страхов, чем спасу одну единственную душу. Может быть, ей кто-нибудь еще поможет? Я позову кого-нибудь, ты не уходи.

0: Ясно. Он, да. Пытался ли я помочь? Конечно. Надо про это забыть. Добрый день.
1: Наш любимый священник.
2: Проходил также законоучитель, и когда он увидел... Исей родил Арфаксада, тот родил Салу, который в 30 лет родил Эвера. Эвер жил 34 года и родил Фалиха. Боже, что это? Не как мертвец.
0: Лучше бы я был мертвец.
2: А, так он жив. Боже, он все еще жив. Но если не обработать его раны, он наверняка умрет. Но я тут при чем? Я же не врач. Я ничем... И не могу помочь бедняге. Ой, ну я влип в историю. Ах, не волнуйся, я приведу врача. Эй, ты, здесь есть врачи поблизости? Mm-mm. Что я могу еще сделать? Кто-нибудь поможет ему? От всей этой беготни я страшно проголодался. Мне надо поесть. Но самарянин, проходя по дороге, увидев его, сжалился.
0: О, нет! Это самарянин, которому я отказался помочь на базаре. Если он пройдет мимо, я ни в чем не упрекну его.
3: О, Господи! Наверное, здесь были разбойники. Посмотрим, что здесь можно сделать. Угу. Да, это может помочь. Скоро ты почувствуешь себя лучше. Так, еще вина и немного оливкового масла.
2: Он подошел и перевязал ему раны, возливая масло и вино. Потом он посадил его на своего осла, привез его на постоялый двор и там ухаживал за ним.
1: Все в порядке, отец. Кажется, я обработал все раны.
0: Спасибо.
1: Ты поправишься.
0: Спасибо.
1: Не стоит. Каждый делает, что может.
0: После того, как я с тобой обошелся.
1: О, забудем про это. А сейчас надо бы нам найти врача. Здесь должна быть гостиница.
0: Какое счастье! Если бы он остался в горах, он был бы уже мертв.
1: Он поправится?
0: Ему уже оказана помощь по высшему разряду.
4: Вот человек, который промыл ему все раны и привез его сюда.
0: Знай, ты спас жизнь этому человеку.
1: Да ведь я ничего особенного не сделал.
0: Я не заслужил этого. Я так плохо поступил с ним.
5: У меня к тебе просьба.
4: Я слушаю.
5: На следующей неделе я этим путем не поеду. Вот возьми деньги для ухода за больным. Если не хватит, я добавлю, когда снова появлюсь здесь.
4: Обещаю, что буду ухаживать за ним. Не беспокойся.
5: Скоро ты будешь здоров.
0: Благодарю.
2: Кто из этих троих был ближним, попавшему в беду? Как ты думаешь?
6: Самарянин был молодец.
7: Иисус сказал, мы все должны так поступать.
8: И еще он сказал, что мы должны прощать наших ближних, что бы они нам ни сделали. 70 раз.
5: 70?
8: Да, верно, профессор Бамбл. Я вспомнила еще одну притчу, рассказанную Иисусом. Это противоположность предыдущей истории. Однажды...
2: Жил-был царь, который решил рассчитаться с людьми, служившими ему.
9: Внимание! Корабли возвращаются!
10: Корабли пришли!
11: Давай, давай, скорее, скорее,
10: пришли,
11: скорее!
10: Корабли пришли! Раз, два, взяли!
11: Обели!
12: Тянем, тянем, тянем, тянем!

0: Bienvenue!
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вот у вас как раз пять рыбок. Приготовьте их, чтобы я отнес их на базар. И не вздумайте обмануть меня, ясно?
0: Есть, господин.
1: Что это?
2: Итак, слушай, к завтрашнему дню все должники обязаны рассчитаться с царем.
1: О, нет.
2: Верни долг до захода солнца или пеняй на себя.
1: Лучше бы не убили меня. Что же мне теперь делать? Я должен царю 10 000 талантов, а сейчас у меня меньше 1000. Я пропал.

0: Ну что ж, начнем процедуру.
1: Слушаюсь. Итак, первый должник Филипп должен 600 динариев.
2: Вот. Вы, наверное, в расчете.
1: Следующий Марифа, 7000 динариев.
3: Вот, вместо денег я принес одежду из шелка.
1: Хорошо. Следующий Марк, 40 талантов.

0: Судовладелец должен 10 тысяч талантов.
1: Надо же, 10 тысяч талантов.
2: Невероятно.
3: Ни у кого нет таких денег, кроме самого царя.
0: Скажи, судовладелец, ты принес свой долг?
4: Простите, но я не принес.
0: Что?
3: Что? Надо же.
4: Ваше Величество, жальтесь. Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас. Дайте отсрочку, пожалуйста.
5: Ни за что. И не подумаю.
4: Прошу вас.
5: Если я отпущу тебя, это будет плохой пример для остальных. Кроме того, ты же обещал, что отдашь долг сегодня. Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной.
4: Даже если я все продам, этого не хватит. Я вижу, выхода нет. Я обречен умереть в долговой тюрьме.
5: Ну-ка, постой.
4: Да, господин.
5: Что это значит? Выхода нет, и я обречен умереть в долговой тюрьме.
4: Ваше Величество, я трудился в поте лица, чтобы вернуть свой долг. Но ведь я бедный рыбак. И как я ни старался, Бог не счел нужным вознаградить мои усилия, поэтому мой долг все больше возрастал.
5: Значит, все могло быть иначе, если бы дела шли лучше.
4: Да, конечно, мои корабли выходят в любую погоду, а эти северные ветры над Галилейским морем просто ужасны. Идет большая волна! Руби мачту! Крепче весла!

0: Сколько раз я слышал плач этих бедных вдов. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы давно это дело бросил. Но нет, подумал я, люди отдали свою жизнь ради меня. И надо продолжать дальше, дальше. Я так мучился. Но тем временем долг мой все возрастал. И вот я неплатежеспособен.
1: Я тронут.

0: Я сочувствую тебе. Итак, послушай, я прощаю тебе твой долг полностью.
1: Правда?
0: Поверь мне, я не имею привычки лгать.
1: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо.

0: Так, Рубен!
1: Здравствуй.
0: Ты не забыл, что должен мне 100 грошей? Теперь я хочу получить их назад.
1: Ты прав, но у меня сейчас нет денег. Потерпи еще, я обязательно заплачу.
0: Не пойдет. Если у тебя нет денег, я возьму твоего осла.
1: Это нечестно.
0: Молчать! Он стоит даже меньше, чем ты мне должен. А что? Изволь, плати, плати. Мне самому денег не хватает. Вот что, иди-ка ты к своим родственникам и займи у них денег, чтобы вернуть долг.
1: Что ты хочешь со мной делать?
0: Пошли, пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
2: В чем дело, господин?
0: Вот этот должен мне 100 грошей и не хочет платить. Так что пусть посидит в тюрьме, пока не вернет мне долг.
2: Так-так, еще один бездельник, да? Пошли!
1: Ну как же тогда мне заработать деньги?
2: Бандюга!
1: Потерпите, я заплачу!
0: Я все сказал.
3: Каким подлецом он стал?
4: Да у него нет сердца.
1: Надо рассказать царю о его поведении.
5: И вот, когда царские слуги увидели, что он сделал, они очень опечалились, пришли и рассказали обо всем царю.
6: Значит, ты посадил в тюрьму своего земляка, потому что он не мог тебе отдать долг?
0: Да, господин, но он такой лентяй, целых 3 месяца не мог вернуть мне 100 грошей.
6: О, лукавый слуга, я простил тебе все долги, когда ты просил меня. Разве нельзя было так же поступить со своим ближним, проявить милосердие? Ведь я был милосерден в отношении тебя.
0: Наверное.
6: Ладно, выслушай мое решение. Преступление влечет наказание. Я обойдусь с тобой так же, как и ты с другими. Отныне все твои корабли, дома и деньги будут моими. Понял?
0: О, нет!
6: Я хочу, чтобы ты помнил об этом всю свою жизнь. Тебе некого винить, кроме самого себя.
0: Жальтесь надо мной, пожалуйста. Нет, нет, не губите меня. Не губите меня, пожалуйста.
5: Вот и Отец мой Небесный не будет к вам милосерден, пока вы не простите ближних своих в сердце своем.
6: Ясно. Судовладелец был не очень-то хороший ближний.
7: Вот так и многие люди ждут, что им все простят, и сами творят, что заблагорассудится.
8: Ты поняла суть притчи? Надо прощать других людей, что бы те ни сделали.
7: Верно. Не важно, что мне сделали в прошлом Джастин или Корки. Пусть знают. Я им все прощаю.
6: Лучше поешь, Энджи, пока обед не остыл.
7: О, спасибо, профессор. Сейчас поем. Что это? Я же не трогала гамбургеры со своей тарелки. Это ты их стибрил.
9: Это не я.
7: Значит, ты?
10: Это не я.
7: Не могли же гамбургеры просто исчезнуть? Вы их съели.
9: Чем ты докажешь?
10: Нужны доказательства.
7: Хорошо. Сэр, подойди ко мне.
8: Чем могу быть полезен? Вот, смотрите. Даю изображение.

0: я что-то припоминаю.
1: Я не знаю, что прости, не
0: прощу. Меня, извини.
2: Ну, я вам покажу.
1: Ой, прости.
0: Ну, прости.
1: Ах, вы...
3: Она же говорила, что простит им все, что угодно.
4: Нужно время, чтобы измениться.

0: news.
1: Добро пожаловать на программу добрых вестей. Она называется «Gospel в Америке», потому что наши добрые вести положены на музыку. И кто-то когда-то сказал, что каждая песня должна быть о чем-то. И вы слышите песни о чем угодно, по радио и по телевизору сегодня. Но наши песни о великих добрых вестях, о том, что Бог любит нас. Наши гости — исполнители музыки «Gospel», и они звучат отлично друг от друга. Мы очень рады снова пригласить на программу наших первых гостей. Они были здесь раньше, когда они только начинали. Сейчас они наслаждаются феноменальным успехом их первого альбома. Это был один из лучших дебютных альбомов 95-го года, так что они все еще новички. Но словно этого недостаточно, их второй альбом сейчас поднимается в таблице популярности, и у них более 150 концертов в год. Они являются национальной группой, представителем кабельной сети «Acts» и «Семья». И они получают много внимания, и они это заслужили. Они споют для нас песню «Держись за любовь». Прекрасные девушки из группы «Сьерра».

Я чувствую себя как дома, когда я окружен прекрасными девушками. Однажды я сказал Генри Киссинджеру, когда мы были в Вашингтоне, и когда о нем все думали, как о повесе западного мира, и он еще не был женат, и я сказал, господин секретарь, он был государственным секретарем тогда, я сказал, вы и я являемся ценителями прекрасных женщин. Он сказал, правда? И я сказал, да, сэр, но единственная разница в том, что я выращиваю своих собственных. И он понял, о чем я говорю, но я действительно чувствую себя дома среди красивых девушек. Да, у вас действительно красивые дочери. Да, и это новый альбом группы Sierra, «Посвящение». А вы пишете свои сами песни? Да, в этом альбоме я написала 8 из 10 песен, и из песни, которую мы только что спели, мы и взяли название «Посвящение». Мы считаем, что есть три вещи, сохраняя нашу группу как трио, и мы видели это как посвящение друг другу. Второе — это посвящение Иисусу Христу, и самое важное — посвящение Его посвящение нам, потому что мы бы не смогли ничего делать без этого. Кто-то недавно спросил меня, каковы твои мысли о Боге? И я сказал, это как вопрос к рыбе, что она думает о море. Если Бог есть любовь и посвящение, то ты просто окружен этим все время. Да, но очень здорово, что вы действительно заботитесь друг о друге, индивидуально и коллективно. Да, мы были поражены, как Бог благословил нас в наших отношениях, потому что у нас нет семей в Нэшвилле, где мы сейчас живем, и мы как семья для друг друга. Если мы не на гастролях, мы звоним друг другу и говорим, пошли на обед, пошли в кино или проведем время вместе. И это было очень хорошее благословение от Бога. Вы друзья и сестры. Я спрашивал вас и раньше, но я забыл, откуда взялось название Sierra. Мы нашли это в книге имен для новорожденных. Нам понравилось это имя, и мы написали песню Sierra и дали этому имени просто новое значение. И я слышал, что на последнем награждении DAV, которое мне не удалось посмотреть, вы произвели очень сильное впечатление. Очень сильное. Нам было очень весело. Это было здорово. Знаете, нам предоставлять награду «Вокалист года». И мы переписали слова одной из наших песен «Когда я отпущу», на «Кому же досталась награда». И мы спели это перед презентацией, и было очень весело. И я сам вышел из церкви, где традиционно пели без музыки, и я любил слушать голоса без музыки. Мы только что слышали, как вы пели с музыкой. А не могли бы вы спеть сейчас для нас без нее? Спойте для нас.

0: But I always wanted a bass singer.
1: I figured there could be a little bass in there somewhere.
2: Thank you.
1: And since I wasn't quite sure the chord...
3: Да, я не уверен, какая мелодия была. Я, наверное, вас спутал. Нет, ты был прекрасен, дорогой. И твой костюм достаточно яркий, чтобы сегодня быть в нашей компании. А мы сейчас споем песню «Я знаю, что ты знаешь». Итак, группа «Сьерра».

Спасибо, группа Сьерра. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке», так же, как и мне. И если да, почему бы вам не написать мне по адресу, который у меня сейчас на груди? Я хочу услышать от вас. Вы можете помочь нам выбрать гостей и сказать, какая музыка вам больше всего нравится. И когда вы это сделаете, вы можете получить компакт-диск от одного из наших артистов. Мы их собираем в Калифорнии, и мы выбираем имена из нашей почты и отправляем людям компакт-диски или кассеты, если их имя выиграло в лотерее. Это лотерея, но если вы напишете до того, как придет много почты, у вас будет отличный шанс получить компакт-диск с записью музыки из нашей программы. И мой следующий гость исполнял на этой сцене во время церемонии награждения за христианскую музыку кантри в прошлом году. И он был лауреатом нескольких премий, включая «Вокалист года». Он нашел успех как композитор для других артистов, и он говорит, что его музыка звучит кантри с евангельским смыслом. Он был здесь и раньше. Его последний альбом называется «Форма твоего сердца». Он гастролирует каждый выходной, выступая по всем Соединенным Штатам. И он здесь сегодня с нами. Итак, поприветствуйте Рон Дэвид Мор.

Спасибо. Мне, конечно, очень нравится Gospel в Америке. У меня лучшее место здесь. Хотя вы лучше видите артистов, чем иногда я, из-за телевизионной камеры. Вы сейчас видите адрес, потому что я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать исполнителей и музыку для будущих программ. Мы очень серьезно относимся к вашей почте. Настолько серьезно, что мы проводим лотерею и посылаем компакт-диски нашей музыки в благодарность. Сейчас я хочу исполнить песню из коллекции, о которой я рассказывал вам и раньше. Она называется «Я помню Реда». Она посвящена моему тестю Реду Фоули, который был знаменит своими евангельскими песнями, может, даже больше, чем чем-то другим во время своей карьеры. В заключении своих концертов он обычно пел песню «Спокойной ночи, мама», «Спокойной ночи, папа», и он смешно жестикулировал. Кто-то написал песню об этом, и она включена в это посвящение Реду Фоули.

0: Человек, который изнасиловал и убил 30 женщин, был задержан и арестован с помощью невидимой силы. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Вам будет трудно в это поверить, но это произошло 11 декабря 1981 года. Во время молитвы одна женщина почувствовала вдохновение поехать в магазин под названием Kmart. Она подъехала к этому магазину, вышла из машины. Марги Палм, а что было дальше?
2: Я возвращалась к своей машине, и когда подошла к ней, почувствовала, что кто-то находится позади меня. Я сразу подумала, кто бы это мог быть. Я повернулась и увидела, что сзади меня стоял мужчина. Он весь дрожал и плакал. Он был одет в черное, и в руке у него был пистолет вот такого размера. Это был вовсе не маленький пистолет, а большой револьвер 38-го калибра. Этот человек держал его направленным на меня. Когда я повернулась, ствол пистолета был прямо вот здесь. Мужчина сказал: «Я тот человек, который прошлым вечером убил девушку». Это было в баре в городе Сан-Антонио, штат Техас, где я живу. Еще он сказал: «В тюрьме одному человеку я вырезал сердце, и если ты не сделаешь то, что я тебе скажу, я тебя убью». Я понимала, что он не шутит. Таких людей я видела только по телевизору. Другой важный момент был в том, что я не читала последний номер газеты, и поэтому я не знала, что этот человек совершил днем раньше. С этого начинались заголовки всех газет. Друзья потом рассказали мне, что вертолет постоянно кружил над Сан-Антонио в поисках этого человека.
0: Его слова уже звучали достаточно угрожающе, но знала ли ты, что...
2: Я рада, что я этого не знала.
0: Что этот человек изнасиловал и убил 30 женщин, и что он искал определенный тип женщин. Он искал определенный тип женщин, и те женщины, которых он убил, были очень похожи на Марги. Но она ничего об этом не знала. Значит, он кнул своим пистолетом тебе прямо в ребра. И о чем ты подумала в этот момент?
2: Первое, что мне тогда пришло в голову, это то, что сегодня я умру. Это была первая мысль, которая ко мне тогда пришла. Я чувствовала, как на меня начинает опускаться ужас. Я чувствовала, как мое тело начинает трястись. И потом из моих уст вышли слова. Это очень интересно. Из моих уст вышли слова. Ты знаешь Иисуса Христа?
0: Он кнул пистолетом тебе в ребра, а ты спрашиваешь, знаешь ли ты Иисуса Христа? Что он ответил?
2: Он сказал: «Нет, я не хочу знать Иисуса Христа, леди». Он сказал: «Залезай в машину и садись себе на руки, и я решу, что нам делать дальше». Я села в машину на переднее левое сиденье и села на свои руки, как он мне повелел. Потом он снова ткнул своим пистолетом мне в ребра и сказал: «Если ты попытаешься сбежать, я выстрелю из этого пистолета и убью тебя». Я понимала, что он не шутит. Я в жизни не видела таких людей. Я начала молиться. Я сидела вот так в моей машине, молилась, и вдруг внутри себя я увидела видение. И еще я увидела стихи из Библии, как будто они проходили передо мной. Один стих гласил: «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
0: Это тебе помогло?
2: Да, мне это помогло. Долгие годы я была верующей в Иисуса. Этот человек собирался меня убить. И я чувствовала, что Бог говорит мне через эти библейские стихи. И потом я увидел Писание, которое гласило: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Потом Я увидела себя. Я увидела, как я вытащила из-под себя руки, возложила их на голову этого человека и повелела демоническому духу выйти из него. Это может показаться странным, но...
0: Марги, мне кажется нереальным. Это просто нереально. Значит, ты получила это слово от Бога?
2: Получила слово.
0: Но в то же время в реальном мире этот маньяк с пистолетом сидит напротив и полностью тебя контролирует.
2: Но знаете, Библия говорит, что мы воюем не против крови и плоти. Другими словами, борьба идет не против самого человека. Борьба ведется против начальств и властей тьмы этого мира. Сказано, что мы ведем борьбу с демоническими духами. И я знала, что этот человек был полон всего этого. Он был полон ненависти и страха. Это было хорошо заметно. И я верила.
0: Ты за него молилась?
2: И я верила, что Библия...
0: Ты за него молилась?
2: Я молилась за него. Это было самое трудное из всего, что я сделала в этот день. Знаете, Библия говорит, что вера — это верить в то, что говорит Бог, и делать то, что Он говорит. Поэтому для того, чтобы сделать то, что я увидела, мне нужно было очень сильно в это поверить. Ко мне пришла мысль, если это не Бог, если я это выдумала, тогда я труп. В конце концов, я, не глядя на него, сказала ему, «Я сейчас за тебя помолюсь». Он сказал, «Леди, ты не будешь за меня молиться». Я ответила, «Да, буду». Я вытащила свои руки из-под себя, положила их ему на голову и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть, во имя Иисуса, и я повелеваю всем демоническим духам выйти из этого человека. Я приказываю духу смерти выйти из моей машины, и я провозглашаю, что этот человек будет служить Иисусу, и это исполнится в конце этого дня». Я этого не говорила, а кричала.
0: А что делал он?
2: Он просто застыл. С ним, наверное, никогда не происходило ничего подобного.
0: Я уверен, что никто из тех 30 женщин такого не делал.
2: Потом я снова положила руки под себя, примерно вот так. После этого он сказал, «Боже мой, я в одной машине с религиозным фанатиком».
0: Он был потрясен.
2: Он сказал, «Ты хочешь меня надуть?» Никто мне такого не говорил. Я сказала, «Нет, я не обманываю. Я в это верю». Тем утром я взяла с собой Библию и книгу с различными местами.

Писание. Я сказала ему: «Смотри, думаешь, это нормально — носить с собой Библию?» У меня еще были кассеты с проповедями. Я сказала ему: «Ты думаешь, это нормально?» Он ответил:

0: Меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. В иврите есть одно слово – «хуцпах». Оно значит «нерв». У Марги Палм крепкие нервы. Она находилась в одной машине с маньяком, насильником, убийцей, который убил 30 женщин, которые были очень на нее похожи. А одну девушку он убил буквально за несколько часов до этого. И Марги кладет на него свои руки и начинает молиться за его освобождение. Он называет ее религиозным фанатиком и увозит ее в глухой тупик. А что было дальше, Марги?
1: Следующие его слова были: «Я не знаю почему, но у меня нет желания тебя насиловать. Я чувствую, что от тебя исходит такая любовь, которой я ни от кого не чувствовал за всю свою жизнь. Я ничего не понимаю. Ты что, ангел? Кто ты? Я не понимаю, почему ты меня не боишься?» Я сказала: «Знаешь, Иисус не появится перед тобой. Он приходит через людей. Сегодня ты встретился с Иисусом Христом, с Его любовью. Весь день Он меня убеждал. Во мне столько ненависти, что если Бог и существует, то Он все равно не сможет меня освободить». А я ему отвечала: «Я здесь только по одной причине. Бог меня посадил сюда с тобой». И так как я не проявляла страха, он начинал думать, что я ангел. Я не испытывала страха только потому, что Божья сила присутствовала в машине. Бог сказал: «Есть место в Писании, которое говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх», и этот человек это почувствовал. Это еще одно чудо. Вначале я его боялась, но после той молитвы мир наполнил мою машину, и я начала чувствовать к нему сострадание. Я даже не знала, что смогу почувствовать такое сострадание к человеку, который меня ненавидит и хочет меня убить. Я чувствовала безграничную любовь, милость и сострадание по отношению к нему. Казалось, что Бог все время мне повторяет: «Моя милость пребывает вовек». Я повторяла сама себе: «Это Божья любовь». Вот так Бог любит людей.
0: Человек, который отделен от Божьей любви так, как этот человек, чувствует, что любовь способна проникать в глубины.
1: Да, она проникала в него, потому что время от времени он ругался и использовал нецензурную брань. Это был ураган слов. Но каждый раз, когда он ругался, он говорил: «Простите меня, леди». Он все время повторял: «Мне так жаль. Я знаю, что это вас оскорбляет». Каждый раз, когда он произносил матерное слово, слово, которое могло меня оскорбить, он начинал чувствовать обличение. Потом мы начали разговаривать, и он сказал: «Знаешь, я никогда больше не вернусь в тюрьму». Я сказала: «Ты и так в тюрьме. Ты заключен в тюрьму ненависти». Я сказала ему: «Есть люди, которые ездят в тюрьмы и помогают заключенным. Это евангелисты». Он говорит: «Как кто, например?» Я назвала имя евангелиста Кеннета Копленда. Мужчина спросил: «Где живет этот человек?» Я сказала: «Он живет в Форт-Форсе». Он сказал: «Я поеду к нему». Я сказала: «Я не знаю этого человека лично». Мужчина сказал: «Но я хочу, чтобы мы поехали туда». И вот что было дальше. Он захотел проехать через Остин. Когда он это сказал, я увидела видение. Я уверена, что это было от Бога, потому что я увидела заблокированные дороги вокруг Остина. Потом я увидела город Кервилл, штат Техас. Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я сказала этому мужчине, что мы должны ехать через Кервилл. И еще я увидела, как он садится в автобус. После этого я сказала: «Тебе нужно сесть в автобус», и рассказала ему все, что видела. Я понимаю, что это звучит очень странно и даже безумно, но все это описано в одной газете города Сан-Антонио.
0: Значит, к тебе пришло видение, в котором ты увидела, что все дороги заблокированы. Он, наверное, подумал, что ты сошла с ума. Но откуда он узнал, что ты говоришь правду?
1: После того, как я ему это сказала, он сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла в магазин и купила мне газету, сигареты и пиво».
0: К этому моменту он действительно начал тебе доверять, ведь ты могла убежать через задний выход.
1: Да, могла.
0: Или рассказать кому-нибудь, что у тебя в машине маньяк с пистолетом.
1: Да, я могла это сделать, но я действительно верю, что эту ситуацию дал мне Бог. Я чувствовала

0: мир. Я чувствовала, что Бог ввел меня в эту ситуацию. Поэтому я купила пиво, сигареты, газету, и я успела заметить, что фотокарточка этого человека была помещена на центральной полосе этой газеты. Я до сих пор удивляюсь тому, что это не вызвало у меня абсолютно никакого страха. Когда я вернулась в машину, он сразу начал читать газету и потом сказал: «Ты что, читала эту газету раньше?» Я сказала: «Нет». Он прочел мне первый параграф о том, что все дороги вокруг Остина были блокированы.
1: Это в точности то, что ты видела в видении. Он понял, что ты слышала Бога.
0: Да, я сказала, это Бог.
1: Он сказал?
0: Да, он сказал: «Куда же нам теперь ехать?»
1: Теперь он тебя спрашивает, ведь он собирался тебя изнасиловать и убить.
0: Он начал меня спрашивать.
1: Я хочу кое-что вам сказать. Если Бог любит этого человека, значит, Бог любит и вас. У Бога столько к вам любви. Вы это еще не испытали, но очень скоро вы можете это испытать. Оставайтесь с нами. Итак, Марги, ты едешь в машине с маньяком, убившим 30 женщин, которые выглядели точно так же, как и ты. Он их изнасиловал и убил. И вдруг он начинает прислушиваться к твоим советам, потому что он увидел, что через тебя говорит Бог. Он даже позволил тебе позвонить твоему мужу.
0: Да, он сказал мне, чтобы я позвонила мужу. Я позвонила домой.
1: А почему он позволил тебе позвонить мужу?
0: Весь день он повторял одно и то же. «Я не знаю, смогу ли тебя отпустить или нет». И знаете, потом он передумал. Он сказал: «Позвони мужу». Я позвонила мужу, и когда он поднял трубку, я почувствовала, что спокойствие, которое я испытывала весь день, вдруг вылетело в окно. Я начала трястись. Когда я услышала его голос, я подумала: смогу ли я еще увидеть свою семью? Когда я повесила трубку, сзади меня с пистолетом, направленным на меня, стоял Стивен. Он сказал: «Ты очень расстроена». Я положила свои руки на него и сказала: «Во имя Иисуса, я беру власть над духом страха, и я приказываю ему уйти от меня». Страх моментально ушел, и ко мне вернулся.
1: Почему ты не рассказал обо всем своему мужу? Ведь он ничего не знал.
0: Рядом стоял Стивен.
1: А, понимаю.
0: Он стоял сзади меня с направленным на меня пистолетом. Муж почувствовал, что что-то не так, и он все время спрашивал, что случилось. Я сказала: «Я вернусь попозже. Я хожу по магазинам, ведь приближается Рождество». После этих слов муж перестал что-то подозревать. Повесив трубку, я почувствовала, что вся дрожу. Но после того, как я помолилась, ко мне вновь вернулся Божий мир. Потом мы снова сели в машину и поехали в Кервилл. Это то место, которое мне показал Бог, чтобы мы туда поехали. По пути туда Стивен начал мне рассказывать о своем сыне. Он сказал: «Я тебе этого еще не говорил, но у меня есть сын». Я сказала: «Я хочу задать тебе вопрос. Если бы твой сын совершил преступление, которое совершил ты, хотя я не знаю всего, что ты сделал, но все равно скажи, ты согласился бы умереть вместо него? Давай представим, что существует ад. Ты согласился бы пойти в ад и заплатить за все эти ужасные преступления? Давай представим, что Бог сказал: если ты на это согласишься, ты заплатишь за все преступления, совершенные твоим сыном. Согласился бы ты пойти вместо него в ад и продолжал бы ты любить сына?»
1: Это очень...
0: Ты бы простил его?
1: Это очень проницательный вопрос.
0: Да, он сказал: «Это трудный вопрос, леди». Я сказала: «Что ж, тебе нужно ответить на него».
1: Ты сказала вооруженному маньяку: «Тебе нужно ответить на этот вопрос?» У вас действительно есть хуцпа.
0: Он сказал: «Я бы умер за своего сына. Я бы умер за него. И я бы простил его». Я сказала: «Знаешь, именно это сделал для тебя Иисус». Он посмотрел на меня и сказал: «Весь день ты мне проповедовала, и, наконец, я начинаю понимать, что ты пытаешься мне сказать». Потом мы ехали в тишине. Вдруг он останавливает мою машину у обочины и начинает осматривать весь салон машины. Он осмотрел заднюю часть салона и потом весь салон. Я не знала, что он собирается сделать.
1: А что он искал?
0: Он остановил мою машину у обочины, и, закончив свои поиски, он вот так поднял свои руки вверх и сказал: «Иисус, я раскаиваюсь во всем, что я когда-либо совершил. Прости меня. Я хочу пойти на небо». Я просто сидела и смотрела на него. Ведь я не просила его это делать. Но вот что с ним произошло. Он позже мне об этом рассказал. Он сказал: «Помнишь, как я обыскивал машину?» Я сказала: «Да». Он сказал: «Я услышал голос. Этот голос прозвучал сверху, и он сказал: «Это последний раз, когда я призываю тебя, Стивен». Стивен сказал: «Когда я услышал этот голос, я его не слышала, но он слышал его». Он сказал, что он был очень громким. Стивен сказал: «Я знал, что это был Иисус». Он сказал: «Я многое сегодня увидел. Я увидел мир, который есть у тебя. Я понял, что это не шутка. Все, что ты сказала, правда. Иисус действительно есть, и ты ничего не придумала». Он сказал: «Вначале я думал, что это просто твоя слепая вера во что-то, но теперь я понял, что это реально».
1: Он входил в список 10 самых разыскиваемых людей Америки. Отсюда летали вертолеты, все его искали, все отчаянно его искали. А что он сделал после того, как поверил в Иисуса?
0: В ту минуту мы сидели в машине. После того, как он услышал голос и поднял вверх руки, он начал плакать. Он сказал: «Это ушло, все ушло». Я спросила: «Что ушло?» Он сказал: «Леди, что-то в меня вошло, и вся ненависть вышла из меня». Он сказал: «Я всех ненавидел. Я ненавидел себя, ненавидел других. И я чувствую, что меня очистили. Теперь я чист». Я сказала: «Об этом написано в Библии. Ты родился свыше». Он говорит: «Что это еще такое?» Я пояснила ему: «Когда ты родился в первый раз, ты родился от земной матери и отца, и в тебе течет их кровь. Ты их семя. Но когда ты попросил Иисуса войти в твою жизнь, Он вложил в тебя свое семя, и это вечная жизнь. Бог стал твоим отцом. Кровь Иисуса вошла в тебя. Теперь у тебя сверхъестественная ДНК. Он смыл твои грехи. Сверхъестественно». Я сказала: «Это сверхъестественно». Он сказал: «Но я этого не заслуживаю». Он сказал: «Я этого не заслуживаю, но теперь я чувствую, что я чист, леди». Он был переполнен этим чувством. Потом мы приехали в Кервилл. Я пошла на автобусную остановку и спросила, скоро ли пойдет автобус на Остин. Мне ответили: «Через 30 минут». Стивен и я сели в машину и начали ждать автобус. Но перед этим, когда я только вернулась в машину, он мне сказал: «Только не говори, что автобус идет до Форфорса». Я ответила: «Да, до Форфорса». Потом его поймали, и через какое-то время он был казнен. Но благодаря тому, что с ним произошло, сейчас организовано большое тюремное служение.
1: Что он сказал полицейскому, который его арестовал?
0: Он сказал: «Если бы я увидел тебя сегодня утром, я бы выстрелил в тебя, а потом убил бы себя. Но сегодня утром я встретил женщину, которая изменила мою жизнь. Я больше никогда не буду прежним».
1: Теперь, глядя назад, скажи, как ты могла с этим справиться?
0: Я
1: как
0: не
1: тебе
0: могла.
1: Удалось через это пройти?
0: Я не смогла бы это сделать без Иисуса.
1: Ты же мать!
0: Я знаю, я не смогла бы через это пройти без Иисуса. Тем утром, перед тем, как все это произошло, я сказала: «Бог, я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя». Никогда не говорите то, что вы на самом деле не имеете в виду. После этих слов Бог использовал меня.
1: Если бы ты этого не сделала,
0: я была бы мертва.
1: Была бы мертва. Вы слышали? Помните тот голос, который слышал этот мужчина? Голос сказал: «Это твой последний шанс». Я верю, что некоторых из вас Бог призывает уже на протяжении долгого времени. И это ваш последний из последних шансов. Помолитесь этой молитвой и делайте это от всего сердца, настолько, насколько у вас это получается. Мне все равно, что вы сделали, Бог любит вас. Его любовь изливается на вас прямо через этот телевизор. Сейчас с вами что-то происходит, и это Божий Дух. Повторяйте за мной молитву. Дорогой Бог, скажите это вслух: «Дорогой Бог, я грешник. Я грешил против Тебя. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. и через его кровь я чист. И теперь, когда я чист, я

принимая Иисуса моим Мессией и Господом. Господь Иисус, войди в меня, возьми мою жизнь. Я хочу познать моего Бога Отца. Мне нужно познать Божью благость. Мой земной отец совершал ошибки, но Бог, Твоя любовь изливается сейчас на меня. Наполни меня. Скажите вслух, наполни меня во имя Иисуса Твоим Святым Духом. Из-за того, что сделал Иисус, вы станете цельной личностью. Бог говорит, не воспомяну более твоих грехов. Прямо сейчас наполни их, Бог. Дай мне ощутить любовь Отца, чистую, неоскверненную любовь Отца. Дай им пережить Твой мир, и пусть ничто не отделит их от Твоей любви. Пусть они больше никогда не уйдут от Тебя. Я умоляю вас, найдите Библию. Начните ее читать и говорите Богу, как вы его любите, ведь вы для него особенны. Бог очень любит вас. Это действительно так. Он посадил меня здесь, чтобы я вам это сказал. Вот почему я здесь. Он любит вас. Он любит вас.

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую,

храбрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше. Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите: «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона. Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон, послушай это, который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал: «Не только руки человеческие, но теперь Я буду заботиться о вас». Бог сам сломал это и сказал: «Я позабочусь о вас». Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость, так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе, говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые
который мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к Филиппийцам 4:19 написано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано: «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии. Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду». Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал: «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано: урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано: от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит: «Я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами, дайте мне то,
то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки. Бог говорит, я приведу это к благословению. Мне нравится этот стих. От начала года и до конца года. Провозгласите это. Скажите, Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения. Он сказал, вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения. Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один — через руку человека. Номер два — через руку Божию. И номер три — через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите, «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано, «То, чего коснется ваша рука, будет преуспевать». Аллилуйя! Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль. И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали, мы сможем, а 10 сказали, у нас не получится. Там живут гиганты, мы не сможем получить Божие обетование. Большинство людей видели Божие обетование, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали, да, но... Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите, «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня, «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. «Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал, не бойтесь их, они хлеб для нас. Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее». Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки — это знак того, что вы — важная мишень. Вы — кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал, «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас.
через руки человеческие, через руки Божьи. В этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее, даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал, «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих».

Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов. Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится, «Я умножу посеянное семя». Он не говорит «Я умножу семя», он говорит «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит, «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня». Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, вашу поместную церковь, поддержите ее. И он говорит, посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите, «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите, «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». Общение — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — общение. Категория номер 2 — соработничество. И 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный, ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринга», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале.
Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами, желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать,

не 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности, потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к нему? У вас есть понимание о его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит, «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить. Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара». Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух Истины, Он скажет, «Вы видите это?» Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возвестит вам все, что примет от меня. Все, что имеет Отец, есть мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух Истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями, и вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель.
Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговаривать,

разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят: «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал: «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал: «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят: «Слушай, мы видели Его». То есть Он приходил к нам. Мы прикасались к Нему. Фома говорит: «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после Его распятия? Вы Его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней Он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал: «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал: «Фома, так как ты увидел Меня, ты касался Меня, ты осязал Меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил: «Иисус, это было как-то жестоко». Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит: «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие». Верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал: «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал: «Намного блаженнее те, кто не видел Меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со Мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый – самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите: «Физический». Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно. Физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа, и еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину.
мужчину. У него шестеро детей, двое

на руках. Двое держатся за его ноги, и двое бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю: «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит: «Вообще-то нет». Я говорю: «А в чем дело?» Он сказал: «Моя жена оставила меня и наших шестерых детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет, и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее шестью детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта: «О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы». То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо, глупо, очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной. И меня наполнял такой свет, когда мы с Лизой молимся вместе. Вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии, а я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами и при этом не уставать. В первом послании Коринфянам 2:11 сказано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит: как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит: «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал: «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет: «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек.

Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете? Иисус говорит, «блаженны невидевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце». Чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим. Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое, оно не искуплено». Оно тебе только мешает. Иисус не упрекает Фому. Он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух, через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Без передышки. Как с помощью экономической войны заставить Иран сдаться? Также нарратив в Иудее и Самарии – это насилие поселенцев или пропагандистская стратегия? И еще, что ждет Иран в будущем? Анализ и Галя Кармона из Мемри. Также столкновение прошлого и настоящего во время поездки студентов в Польшу. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущая я Крис Митчелл.
1: И я Джоли Стал.
0: Президент Трамп выводит экономическую войну против Ирана на новый уровень. Белый дом угрожает изолировать не только Иран, но и любую страну, которая помогает поддерживать его экономику, что поможет свергнуть режим без военного удара.
1: Американские войска обеспечивают проход танкеров через Армузский пролив, а Израиль проводит красную линию в Сирии. Вот последние новости об этом.
0: Президент Трамп заявляет, что переговоры с Ираном сняты с повестки дня, поскольку его администрация готовит сокрушительную экономическую операцию. В Truth Social президент заявил, никто не предоставлял Исламской Республике Иран более благоприятной возможности для заключения соглашения. Но Тегеран не сумел ею воспользоваться. Теперь Трамп призывает к экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах, предупреждая, что любая страна, ведущая дела с Ираном, столкнется с последствиями. Президент также заявляет, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием. Все очень просто. Они должны отказаться от ядерного оружия. У Ирана не должно его быть. Знаете почему? Потому что они его применят. Трамп сказал американским переговорщикам на неопределенный срок приостановить переговоры с Тегераном. Между тем, президент заявляет, что США контролируют Армузский пролив и что из Персидского залива вновь вывозятся значительные объемы нефти. Что касается пролива, то прошлой ночью через него прошло много судов. Мы удерживаем пролив полностью, контролируем его. Ситуация не идеальная, но нефти много. Вооруженные силы США организовали морской коридор через Армузский пролив, по которому ежедневно перевозится около 10 миллионов баррелей нефти. По имеющимся данным, каждую ночь вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. В Израиле внимание обращено на север. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по сирийской военно-воздушной базе Абу-Духур после того, как предупреждения о появлении турецких войск здесь остались без внимания. «Мы не допустим продвижения турецких войск на юг, поскольку это представляет для нас угрозу». Нетаньяху отметил, что Турция намерена закрепиться в Сирии вблизи границы с Израилем. Когда предупреждения об этом остались без внимания, он санкционировал военный удар и выступил с еще одним предупреждением. «Не делайте этого». Начштаба Цахала генерал-лейтенант Эйаль Замир отчеркнул красную линию Израиля, заявив, что Израиль не позволит враждебным силам закрепиться на наших границах. «Мы видим, что происходит, и следим за изменениями на Сирийском фронте». Также он отметил, что Израиль должен предотвратить возникновение какой-либо серьезной военной угрозы у своих границ. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что США дадут четкий сигнал по поводу экономического давления на Иран. «Это станет крупнейшей скоординированной экономической изоляцией в истории, и мы обращаемся ко всем странам. Вы либо с нами, либо против нас. Вы же хотите, чтобы этот кровожадный режим был свергнут?» Бессант заявляет, что план обяжет союзников США и другие страны прекратить любую экономическую деятельность с иранским режимом. «Если вы хотите вести с ними дела, перевод денег, покупка их нефти или морские перевозки, то Минфин и правительство США применят всю свою мощь для принятия мер против вас. Поэтому настало время для наших союзников и всего остального мира принять решение. Мы намерены раздавить экономику этого кровожадного режима». Министр иностранных дел Ирана осудил экономические угрозы со стороны США и заявил, что эта провальная политика вызовет еще большую враждебность среди иранцев. По другим сообщениям, иранское руководство приступило к внедрению таких мер, как распределение товаров, чтобы пережить экономический натиск, и делает ставку на то, что высокие цены на нефть вынудят Белый дом остановиться. Бесант отмечает, что у президента по-прежнему есть военный вариант, но полагает, что эта экономическая акция подействует на Иран так же, как подействовала на Венесуэлу и Кубу. Я считаю, что самые серьезные проблемы не возникнут внезапно и не будут исходить от Вашингтона или Израиля. Они связаны с усугублением политического и экономического разрыва между иранским правительством и иранским народом. Эксперт по Ближнему Востоку Амир Хамиди, уроженец Ирана, заявил в интервью, что экономическая ситуация и условия жизни в Иране просто ужасающие. Понятие безопасности отсутствует. Продолжаются казни, продолжаются заключения в тюрьмы, аресты, цены растут с невероятной скоростью. Возникают проблемы с оплатой электроэнергии, покупкой продуктов и лекарств. Народ Ирана как цунами. Они просто на грани. Это преддверие взрыва. Хамиди считает, что протесты возобновятся. Совершенно верно, да. Это просто затишье перед землетрясением. Люди ждут, потому что им нечего терять. У них нет работы, нет будущего, нет вложений. Они думают только о том, как выжить, и у них нет свободы. И именно поэтому я думаю, что они готовы к новому шагу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Всемирное возмущение. Что стоит за обвинениями в насилии со стороны поселенцев?» Джули, давайте поговорим о насилии со стороны поселенцев. Но сначала несколько слов о последних новостях. Многие забывают о народе Ирана. Мы говорим об Армузском проливе, о ценах на нефть и газ, и об экономическом судном дне. Но народ Ирана страдает уже полвека.
1: Я сомневаюсь, что это сработает. Я буду рада, но у меня есть сомнения. К тому же, страдать будет не режим, а народ.
0: Да.
1: А им люди безразличны. Так что я не знаю, приведет ли это к тому, чего хочет президент.
0: Да. Ну, многие надеются и молятся, чтобы не было войны. Еще одна тема, о которой мы говорили, насилие со стороны поселенцев. Эта проблема существует уже много лет. И сейчас она особенно актуальна. Один американец арабского происхождения утверждает, что его дом на западном берегу в арабской деревне Кусра подвергся осаде. Посол Хакаби высказался по этому поводу, и в этом вопросе много противоречий.
1: Думаю, называть их террористами – это слишком. Да, то, что они сделали, неправильно. Но я бы не стала называть это именно осадой. Вся эта ситуация просто безумна. Все перевернуто с ног на голову, потому что именно палестинцы посылают детей на ужасные вещи. Это они с дошкольного возраста учат их убивать евреев. Потом, когда эти дети подрастают и становятся подростками, у них бушуют гормоны, и что они делают? Они выходят на улицу и начинают убивать евреев.
0: Мы беседовали с организацией «Регавим», представители которой признают, что насилие со стороны поселенцев действительно случается. Они осуждают такое положение дел, но это не полная картина. Вот отрывок из интервью с Мейером Дойчем, директором «Регавим». Наши сотрудники здесь в офисе более года изучали каждое из этих дел. И знаете что? Более 95% из этих дел, а их было более 8 тысяч, не имели никакого отношения ни к поселенцам, ни к насилию. Речь идет о докладе ООН за период с 2016 по 2023 год, в котором упоминается более 8300 случаев насилия со стороны поселенцев. И вот что они обнаружили, проанализировав данные.

0: из базы данных ООН под насилием со стороны поселенцев подразумевались подъем евреев на Храмовую гору, прокладка дороги израильскими властями, а также один случай, когда собака укусила палестинского рабочего в доме поселенца. Случай, который называют насилием со стороны поселенцев, преувеличенный. И он сказал: «Мы критикуем это, но это ничтожное меньшинство реальных проблем».
1: Я думаю, с одной стороны, это неправильно, но с другой, как на это реагирует общество? Израильское общество этого не одобряет. А вот с палестинской стороны, если кто-то взрывает автобус, расстреливает группу детей или взрывает кафе, люди выходят на улицы, раздают сладости и хвалят его. И правительство тоже его хвалит. Реакция совершенно разная.
0: Мы подготовим полный репортаж об этом. Одна из трагических ситуаций, связанных с этими инцидентами, произошла, когда двое палестинских подростков бросали бутылки с коктейлями Молотова в какой-то дом или рядом с домом, и, к сожалению, их застрелили. Потом появились сообщения о том, что Израиль убил двух подростков и одного молодого человека. Так что все зависит от того, как об этом сообщают. Вот еще один фрагмент. Это Наоми Кан, также из организации «Регавим», которая рассказывает о том, как все устроено. Как в ЕС, так и в ООН, палестинской администрации и СМИ.
1: Это замкнутый круг. ООН получает отчеты от палестинской администрации и различных НПО, финансируемых ЕС. Она публикует их на бланках ООН и размещает на сайтах ООН. А затем иностранные правительства и ЕС заявляют: «Смотрите, раз ООН говорит, что это есть, значит, это есть». Но почему? Потому что изначально ЕС заплатил людям за создание этой нарративной линии. Отсюда до СМИ всего один шаг. А отсюда реальное влияние на изоляцию Израиля, торговое эмбарго, экономические санкции, международные трибуналы, обвинения в этнических чистках. Все основано на хорошо финансируемой, злонамеренно созданной версии событий, построенной на абсолютной лжи.
0: Мы представим полный репортаж по этой теме, но это своего рода замкнутый круг. Сначала НПО предоставляют доказательства, а затем СМИ их повторяют.
1: Да.
0: Далее в программе внимание приковано к промежуточным выборам, что стоит за стратегией иранского режима. Я в нашей студии вместе с Игалем Кармоном, основателем и президентом Мемри, Института исследований СМИ Ближнего Востока. Если вы еще не знакомы с этой организацией, рекомендую зайти на сайт memri.org. Игаль, расскажите о ходе войны с Ираном. В общем и целом, Иран хочет выйти из этой войны с грандиозной победой. Они хотят, чтобы их признали спонсорами своих прокси – Газы, Ливана, Хизбаллы, Хамаса. Президент, с другой стороны, хочет разрядить обстановку. Он не хочет смертей. Как я уже говорил, у него мирный подход. Но такой подход не работает в случае с террористами. Они понимают его следующим образом. Он хочет дожить до промежуточных выборов в условиях мира и низких цен на нефть. И они не позволят ему этого добиться. По моей оценке, до промежуточных выборов ситуация резко обострится. Расскажите, кто представители этого режима и какое место они занимают в исламском мире? Режим в Иране представляет собой меньшинство внутри меньшинства. Шииты составляют всего 10% мусульманского мира. И на протяжении веков большинство шиитов придерживались тихой линии, поскольку сунниты контролировали мусульманский мир. Шииты, не имея реальной власти, вели себя сдержанно и не выделялись. И так продолжалось до прихода к власти Хомейни.

0: В изгнании его в некотором роде поддерживали французы. Это меньшинство внутри меньшинства. И если шииты в целом составляют 10%, то их доля даже не достигает 5%, но они захватили страну с населением в 90 миллионов человек и превратили ее в жестокую державу. Я сравниваю это с гитлеровским режимом, который начинался с ничтожного меньшинства головорезов, а затем захватил целую страну. Последний вопрос. Вы сказали, что они представляют меньшинство внутри меньшинства, но с другой стороны, если посмотреть на эти 90 миллионов, это множество этнических групп. Считаете ли вы, что они могут стать силой на местах, которая сможет свергнуть режим? Безусловно. Я считаю, что единственное решение проблемы Ирана, которое не будет преследовать нас, Америку, регион и других на протяжении многих поколений, это дойти до самого бункера и покончить с этим режимом. И это возможно. Нацизм был разгромлен, фашизм был разгромлен, имперская Япония, все они стали союзниками Америки, но не с помощью американских войск на их земле. Половина населения Ирана – это этнические меньшинства, стремящиеся к собственной независимости. Белуджи – более 30 миллионов человек, ахвазцы, азербайджанцы, курды – все они стремятся к независимости. Пришло время положить конец имперским амбициям персов, стремящихся править всем миром. Они даже отправили корабли в Антарктику. Пора остановить это безумное стремление, эту гонку за захват мира. Да, многие люди по всему миру и здесь, на Ближнем Востоке, с радостью стали бы свидетелями падения этого режима. Игаль Кармон, большое спасибо. Далее в программе. Прошлое и настоящее сталкиваются в нацистском лагере смерти, пока Израиль подвергается ракетному обстрелу. Психотравмы, связанные с жизнью под ракетными обстрелами, тяжело сказываются на душевном состоянии. Война меняет человека, но не обязательно навсегда. CBN Израиль ежедневно помогает израильтянам, предоставляя им психологическую помощь при ПТСР, продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось организовать дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это группы по 3 ребенка и индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что индивидуальные важнее. Это уже огромный шаг, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна. А возможность привести животных — это не просто терапия, а нечто уникальное и эффективное.
0: Если вы хотите принять участие в деятельности CBN в Израиле, посетите наш сайт. Спасибо.
1: В то время как антисемитизм усиливается, Институт Израиля при университете Риджент знакомит студентов с тем, как жил еврейский народ до Второй мировой войны.
0: Во время поездки в Польшу, в лагерь смерти Майданек, они пережили неожиданную связь с современностью. Моя коллега Джули Стал подготовила репортаж об этом.
1: Организаторы выбрали Польшу, чтобы дать студентам возможность увидеть ключевые исторические события и показать, как живут евреи сегодня. Но даже несмотря на то, что им не удалось посетить Израиль, то, что неожиданно произошло во время их пребывания в одном из лагерей смерти, наглядно продемонстрировало связь между историей и сегодняшним днем. Мы хотели начать с Польши, чтобы студенты смогли увидеть, как жили евреи в Европе и какова была их жизнь в преддверии Холокоста. А затем мы хотели отвезти их в Израиль, чтобы они смогли увидеть настоящее и будущее евреев. Однако февральские столкновения с Ираном помешали посещению Израиля, поэтому Мишель Бахман продлила пребывание в Польше. В том числе мы посетили один из лагерей смерти под названием

0: Майдана. И там произошло кое-что неожиданное. На вершине холма покоится прах убитых евреев. И с этой возвышенности приговоренные смотрели вниз на Люблин, живущий своей жизнью. Мы были свидетелями смерти и жизни. На этом самом месте стояли приговоренные. Мы говорили о прошлом, но то, что мы видели, было также актуально и сейчас. Мишель Бахман получала электронные уведомления. Пока мы поднимались на мемориал, где хранится прах евреев, мои Apple Watch получали уведомления о начале ракетной атаки. Вдруг Святой Дух просто проговорил мне: «Видишь, ничего не изменилось. Все по-прежнему». В рамках посещения могилы Майкл Эглаш, соучредитель IsraelAmbassadors.com, прочитал еврейскую молитву «Кадиш», после чего все помолились о безопасности Израиля. Мэдисон Хардиман и Эбигейл Томас рассказали, как этот момент повлиял на их жизнь. «Там целый город. Невозможно, чтобы люди не знали, что там происходит. Весь Майданок находился на холме. Но они предпочли промолчать. Когда смотрели на то место, где в один день погибло 18 тысяч евреев, на телефоне декана появились оповещения о ракетной атаке. Это подчеркнуло жестокость Холокоста и того, сколько людей погибло. А еще подчеркнуло, насколько широко это явление распространено и по сей день. Томас говорит, что эта поездка помогла ей определиться с будущим. Уходя оттуда, я понимала, что ухожу с миссией. И это не просто знание, это то, что я должна сделать в своей жизни. Это поддержка Израиля и рассказ о том, что на самом деле происходило во время Холокоста.
1: Впечатляющая история. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Продолжайте молиться за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
1: Я Крис Митчелл. От имени всей нашей команды говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал, «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала, «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала, «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал, «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится, мы не всегда понимаем это, но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь». Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя».

это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес, все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня, они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо. Но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство
приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы

чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал, как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей. Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать, вот так всегда, мне всегда не везет. Скажите наоборот, Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям. Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал, в следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились. Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает, что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал, «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей, но это делал сам Бог.

Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» «Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы пребудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс.
Когда вам тесно, не

приятно, вы под давлением. Это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро

Пожаловать на сотворение в 21 веке. Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено, вот уже много лет информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов само структурное ядро клетки проникают в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать. В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб.
Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин микроэволюции. Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы. Нам необходимо старое, длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия.
И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуауа не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, который многие дорожат.
А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом, но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция, ведь ничего нового не добавилось, скорее наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенны и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет: подождите минутку, я согласен, что все они просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медокс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал.
Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме, вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще, это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющий их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны 2 стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с 4 бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет
уже саму по себе очень сложную структуру, ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как...

как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: «Пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки».

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны...

0: бороться.
1: Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться.
2: Небо. Даже небо злится.
0: Отец! Я видел, как он умер!
2: Почему он не спас себя? Он же мог!
0: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
2: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

Прокуратор Понтий Пилат. Я Иосиф из Аримафеи. Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать его тело. Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины. Так значит, он умер. Сэр, мы убили невиновного. Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле. Да, сэр. Он умер во имя мира.

0: Иосиф!
1: Никодим, я рад, что ты пришел.
0: Я принес благовоние для погребения.
1: Да,
0: достаточно для погребения царя.
1: Правильно.
0: Он и есть истинный царь.
1: Пойдем.
0: Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат.
1: Прощай, учитель.

Что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь?

0: пришел. Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу третий день.
1: Хорошо.
0: Я пошлю солдат охранять могилу. Каиф! Завтра все будет кончено. И после этого... Я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета.

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе, задача не такая сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Вставайте и покушайте. Мы принесли хлеб и сыр.
1: Солдаты разыскивают нас.
0: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
1: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
0: Я купила масло, чтобы помазать его.
1: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
0: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
1: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
0: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
1: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
1: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
0: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить так, чтобы он нами гордился.
1: Она права. Я знаю, Иоанн. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да, его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О, нет! Что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что здесь видели и слышали.

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив?
2: Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез.

0: Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.
0: Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель!
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне. Ибо дух не имеет плоти и костей, как я.

Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще. Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись, то тело исчезло. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы запомнили именно эту историю, а не какую-нибудь другую. Даже не знаю. Пилат будет вне себя от злости, узнав, что мы спали во время караула. Я за вас замолвлю словечко перед Пилатом. Приятно иметь с вами дело. Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно. Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума. Фома, мы видели его. Мы прикасались к нему. Прости, Иоанн, но я обладаю здравым смыслом. И пока я не увижу его своими собственными глазами, я... Да пребудет с тобой Господь, Фома. Посмотри на мои руки и ноги. Прикоснись ко мне. Более не сомневайся, Фома, но верь. Господи, Бог мой, ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели его и прикасались к нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать! Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы, вместе взятые, не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю. Иисус не может быть живым. Я отказываюсь верить в то, что Он жив.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту? Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!
1: Отец! Здесь много рыбы!
2: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...

Поднять паруса! Плывем к берегу! Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Апостолы вернулись в Иерусалим, и 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время ему покинуть их. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что я дал вам. Я с вами всегда, до конца времени.

0: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо».
1: «Приходи скорее, Господь Иисус! Я всегда буду ждать Тебя!»

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прям вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор там в Идавирум, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это

0: побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этой болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
1: Извини, а что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
0: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
1: Так ты на машине ездил.
0: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
1: Чревоугодие.
0: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это... Мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
1: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там 2 раза в неделю. Но я знаю те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... Тоже своего рода идолом, нет?
0: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на 2-е место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим богом. И не дай бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
1: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
0: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка, и мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал, и я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они живут по течению. Вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов.

0: я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение. Да, занимайся им постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. Я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят, да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди, есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять

этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

Джерри был восходящей звездой университетской команды по американскому футболу. Он был высокий, сильный, быстрый, придерживался философии «пленных не берем». В общем, на его будущем заранее красовалась табличка «Звезда». Он был, скорее всего, номинальным христианином и, может, гулял не в самых подходящих районах, но однажды, проходя мимо бара в большом городе, он увидел, что разгорается драка. Из дверей вышло двое парней, вокруг собралась толпа. Да, Джерри большой, сильный, но у одного из парней в руках нож, и Джерри решил, что пришло время для подвига. Он набросился на парня с ножом сзади, заломил ему руки, развернул вокруг своей оси, прекратил драку, думая, вот я молодец, делаю доброе дело. Но полсекунды спустя раздалось громкое бум-бум. И вот уже Джерри, не помня себя от боли, лежит в луже крови с двумя пулями в поясничном отделе позвоночника. Ведь он не знал, почему началась эта драка, и увидел только нож в руках одного из дерущихся. Не имея понятия о том, что у второго был пистолет, он решил, что должен их разнять, а в награду за свое доброе дело получил две пули в спину. Не скажу, что все мои близкие друзья рано или поздно оказываются прикованными к постели. Но говоря о страданиях и трагедиях, едва ли есть что-либо ужаснее, чем когда весь мир переворачивается вверх ногами, и вы больше не можете ходить. Мир Джерри рухнул. Его мечты разбились вдребезги. О футболе больше не могло быть и речи. Как и о просто ходьбе, все планы на будущее вылетели в трубу. Из-за того, что он попытался помочь человеку в беде, мир рухнул. Наверное, если у кого-то и было право сказать «почему я», то это у Джерри. Господи, почему я? Господи, я же просто... Я не сидел в том баре и не пил. Я не участвовал в драке. Я пытался ее остановить и спасти чью-то жизнь. И вот такая мне награда. Но Джерри интересный человек. И он быстро понял, что когда твой мир рушится, не стоит спрашивать почему. Джерри отнесся ко всему стоически, как настоящий спортсмен. Он перенес много операций, а затем реабилитацию, и все это с решимостью «я отказываюсь быть жертвой, я пройду через это». Он решил следовать первой главе Иакова, хотя и был лишь номинальным верующим, и принимать с великой радостью различные искушения, зная, что испытание его веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы он был совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. И Джерри ответил на три вопроса, о которых мы говорили в прошлый раз. Первый вопрос – что всегда зависит только от меня? Джерри ответил – мое отношение. Еще на реабилитации он сказал, никаких слез, никаких жалоб, не надо меня жалеть, я выкарабкаюсь. Второй вопрос, что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. Джерри всегда был спортсменом, качался, занимался на тренажерах. Он сохранил в себе это отношение, я справлюсь. Он начал поднимать гантели уже на реабилитации. Он решил, что накачает свой торс лучше, чем раньше. Он вынесет все. Третий вопрос, на что я могу надеяться завтра? Джерри был номинальным христианином, он мало читал Библию и, честно говоря, не очень-то знал Бога, не мог знать, что Бог по своей благости и доброй воле обратит во благо самые кошмарные обстоятельства жизни. Одним словом, вот здесь-то он и застрял. Джерри был храбрым и сильным. По его собственным словам, он пытался доказать всему миру, что сможет пройти через это. Я верил в Бога. Я решил, что не стану жалеть себя. Я смутно понимал, что у Бога все под контролем, и почему-то он это допустил, но особо об этом не задумывался. Но дальше ему нужно было поверить, что Бог может обернуть все это ему во благо. «Чип, — говорил он мне, — ты можешь читать мне все эти истории про Иосифа и других ветхозаветных героев до посинения, приводить множество других примеров, но я этого не вижу. Я не вижу будущего. Я застрял. Я ничего не знаю и не умею, понимаешь? В колледже я не отличался хорошей успеваемостью. Знаешь, что у меня хорошо получается? Играть в футбол. А теперь я даже ходить не могу».
Кем я смогу работать? Смогу ли я вообще закончить образование? Что делать, если вы дошли до того момента, когда хотите поступать по-божьему, исследовать его заповедям, хотите отстраивать свой рухнувший мир, хотите принимать испытания с радостью, хотите позволить терпению иметь совершенное действие, но только и можете что сказать: «Да, я продержусь этот день усилием воли, но как? Что именно нужно делать? Что ждет меня в будущем?» Помню, как я преподавал по этому отрывку, и через 4 или 5 дней ко мне подошел один мужчина. «Знаете, мне очень понравились эти стихи из первой главы Иакова». Я ответил: «Что ж, я рад». Пасторы всегда любят слышать хорошие отзывы о том, как Бог работает. Но он продолжил: «Вот только есть одна проблемка». «Что такое?» – спросил я. «Я принимаю испытания с радостью». «Прекрасно. Я терплю и не сдаюсь день за днем». «Вот и правильно, но я по-прежнему без работы, так что же мне делать?» «Да, хорошо».

Я хочу правильно относиться к происходящему, хочу проявлять терпение, но мне нужно платить по счетам, а работы нет. Или мы с женой по-прежнему живем в разных комнатах. Или знаете что, я работаю над своим отношением и терпением, но мне тут пришел результат биопсии, и никакой волшебник не сделает его из положительного отрицательным. У меня все равно рак. Как мне жить конкретно в моем теперешнем положении? Чего Бог от меня ожидает? Как именно мне не сдаваться? Не абстрактно, не теоретически, не в духовном смысле. А как конкретно, как мне сотрудничать с Богом? Я не знаю, что мне делать. Вот об этом мы и поговорим. Думаю, Бог понимает, что когда наш мир рушится, большинство из нас так или иначе где-то застрянут. Большинство из нас не будут знать, что конкретно им делать. И в этом мы не одиноки, потому что именно об этом Святой Дух побудил Иакова, брата Иисуса, написать церкви в то время. Взгляните на 5 стих, начиная со слов «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Если, подчеркните у себя в заметках это слово, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. В греческом языке есть ряд языковых средств для противопоставления. Так вот, здесь использовано самое сильное из них. «Принимайте испытания с радостью, терпите. Пусть терпение будет иметь совершенное действие, но есть Если вдруг вам тяжело, если вдруг вы не знаете, что делать, если кому-то нужна мудрость, кстати, мы сейчас поговорим о мудрости, это не просто интеллектуальное знание, это практическое понимание того, что вам нужно делать в вашей конкретной ситуации. И здесь мы видим, что Бог понимает, что у нас будут трудности, иначе Он бы не поместил сюда этот стих. И Бог обещает во 100% случаев, вы слышите, во 100% случаев, согласно этому отрывку, Он скажет вам конкретно, что делать. Он скажет об этом Джерри, жду не дождусь, когда расскажу вам конец этой истории. И он скажет об этом вам. И если вы завязли в своей боли и не знаете, куда двигаться дальше, Бог вам подскажет, Он это обещает в 100% случаев. Но, говорит Он, с одним условием, если вы это условие не выполните, то не подскажет. Итак, давайте рассмотрим этот отрывок подробнее. Бог предлагает вам сверхъестественную мудрость. Впишите это слово. С точки зрения греческой грамматики, это условное предложение первого вида, то есть реальное условие, соответствующее действительности. Только представьте, Иаков пишет этим людям, они рассеяны, вдали от дома, они терпят материальные трудности, трудности в отношениях, гонения, а он говорит, с великой радостью принимаете. Да-да, конечно, Иаков, еще и терпите в придачу, тебе легко говорить, Иаков. Ты в Иерусалиме, а вот мы... Но Иаков понимает, что это реальная ситуация. Они не знают, как поступать, и пишет, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». И, как я уже сказал, мудрость – это не просто знание на уровне разума. Вы ведь понимаете, что послание Иакова написано первым во всем Новом Завете. Ранняя церковь почти на 100% состояла из евреев. Поэтому Иаков здесь ссылается на еврейское понимание мудрости. А мудрость, согласно Ветхому Завету, это обладание знанием, пониманием и проницательностью, которые можно применить на практике, чтобы жить по-божьему. Мудрый человек не только знает, что Библия говорит о финансах, но и умеет распоряжаться ими соответственно с практической жизнью. Мудрый человек не только знает, что Бог говорит о воспитании детей, о супружеских отношениях, но и умеет применять это на практике. Интересны некоторые случаи употребления этого слова в Библии. Помните, когда евреи строили храм, а Бог наделял некоторых людей особыми умениями? Это то же самое слово. Мудрость – это умение жить по-божьему. Итак, Иаков говорит о великой радости, а ему отвечают «Здрасте». Вы, наверное, шутите. И тогда он продолжает. «Если вы не
не знаете, как радоваться, если вам нужна мудрость. Бог даст вам сверхъестественную мудрость. Но заметьте, вы должны попросить. В Новом Завете есть 4 разных слова, обозначающих молитву. Так вот, здесь очень интересное слово. Это высказывание конкретной, определенной просьбы. Есть молитва в общем. Есть хозяйственная молитва, когда мы становимся в пролом. Но здесь это слово означает

0: прийти к Богу и попросить о конкретном даре. Да просит у Бога, это сказано в настоящем времени. То есть, когда вы регулярно приходите к Богу и говорите: «Я стараюсь терпеть, но сегодня мне это тяжело дается». Снова всплывают все нехорошие мысли, все обиды и разрывают меня на части. Я не знаю, что мне делать, на что потратить свое время или деньги, как реагировать на этот звонок или это сообщение, потому что оно вызвало во мне очень неприятное чувство. Как мне быть? И Бог говорит: «Я дам тебе мудрость во 100% случаев, чтобы ты мог точно знать, как поступить в этих обстоятельствах, в этих отношениях, в связи с результатами анализов и так далее, если ты придешь». Представьте Бога и в руке Его мудрость, то есть понимание ситуации и знание, что конкретно нужно сделать. И эту мудрость Он готов щедро выдавать своим детям, приходящим к Нему. Главное, что помогает возрастать через страдания, это молитва. Главное, что помогает возрастать через страдания, молитва. И вот что удивительно, я бы ни за что этого не понял, если бы сам так не поступал. Когда у нас проблемы, серьезные проблемы, и мы не знаем, что делать, наш первый импульс – позвонить кому-нибудь по телефону. Второй – это встретиться с кем-то за чашкой чая, войти в роль жертвы и всласть пожаловаться на то, как нам плохо, чтобы нас пожалели. А затем, если все это не помогает, многие из нас готовы заплатить незнакомому человеку, психотерапевту, чтобы тот выслушал, что происходит у нас в жизни, где мы застряли, и помог нам сдвинуться с мертвой точки. И, кстати, я считаю, что во многих случаях это очень мудрое вложение денег. Но разве не странно, что мы скорее кому-нибудь позвоним, встретимся с кем-то или заплатим психотерапевту, чем обратимся к самому лучшему врачу и советчику. Конечно, стоит поговорить с другом. И если вы встретитесь в кафе и поделитесь своими проблемами, это замечательно. И думаю, иногда Бог подсказывает, что самый мудрый путь – это найти хорошего верующего психолога, а может поговорить с пастором или душепопечителем, но в первую очередь Бог призывает нас приходить к Нему. «Да просит у меня». Здесь не сказано, если же у кого недостает мудрости, да прочтет книгу по популярной психологии. Если же у кого недостает мудрости, да посетит семинар. Если же у кого недостает мудрости, да пойдет к психотерапевту. Нет, если же у кого недостает мудрости, да просит у меня. И к какому Богу нужно приходить? Дающему всем просто и без упреков. Сейчас я переведу стрелки часов на много лет назад, так что потерпите. Я не был верующим с детства, и моя жена тоже. Мой отец, суровый вояка, бывший морпех, воевал с 16 лет. Отец Терезы тоже был на войне, а там, как известно, люди многое повидали. В итоге наши отцы стали алкоголиками. Не то чтобы они были агрессивны или постоянно пропадали, но так называемыми пивными алкоголиками. По субботам мой отец всегда выпивал по ящику пива, а каждый день перед ужином заглядывал в бар, пока однажды он таки не остался ночевать на улице. Помню, был большой скандал. В конце концов, мой отец все же бросил пить, а чуть позже стал христианином, так что эта история со счастливым концом. Сейчас он приятный человек, живет в Северной Каролине. Но когда я был ребенком, мои родители еще не знали Бога. Согласно психологам, есть определенные качества, присущие семьям алкоголиков. Так что Тереза получила в наследство свои качества, а я свои. А потом мы познакомились. Терезе к тому времени уже довелось пройти через ужасные страдания, которые сделали ее замечательной христианкой. Я никогда раньше не встречал никого, кто бы так любил Бога, поэтому мне хотелось быть рядом с ней, ведь я тоже хотел больше любить Бога и ревностно служить Ему. Я решил соединить с ней свою жизнь». Итак, я люблю Бога всем сердцем, она любит Бога всем сердцем, и мы очень любим друг друга, и при этом понятия не имеем, как строить отношения. И вот я принимаю «мудрое» в кавычках решение, зная, что нельзя допустить слишком много перемен одновременно. Не прошло и полгода с нашей свадьбы, а мы загружаем вещи в грузовичок, оставляем далеко всех родных и близких, отдаем свою вторую машину, оставляем себе только одну, едем в Даллас, не имея работы. Я должен был совмещать учебу на стационаре с работой на полную ставку, мы ведь уже столько лет прожили в браке и хорошо подготовились. В общем, первые 2 года были прекрасны, а потом стали рваться снаряды. Что я могу сказать? Мы не умели ни общаться друг с другом, ни справляться с гневом. Я любил Терезу всем сердцем, но она так меня доставала. Она любила меня всем сердцем, но я ее доставал. И вот прошло 1.5 или 2 года со свадьбы. Мы готовились быть служителями, а сами могли по 2 дня друг с другом не разговаривать и вынашивать в себе обиды. Дошло до классической сцены, когда муж и жена лежат в постели, она смотрит в одну стену, он в другую и думает, по-моему, это не совсем тот идеальный брак, который мы хотели явить миру. Мы в тупике. В то время я был в одной малой группе с замечательным человеком, который стал моим наставником на последующие 25 лет, Ховардом Хендриксом. Мы как раз изучали первую главу Иакова, и впервые в жизни я понял значение этого отрывка. Если же у кого недостает мудрости, есть важное условие, мы поговорим о нем через минуту. Но я понял, что это за условие, и обратился к Богу. «Господи, покажи мне, что делать. Я прошу у Тебя мудрости. Я не знаю, что делать. Я пытался что-то изменить. Я прочел пару книг, но все равно я учусь помогать другим людям, в том числе как пастор, людям с семейными проблемами, а сам нуждаюсь в помощи больше, чем кто бы то ни было». В то время у нас в семинарии преподавал Пол Майер. Позже он основал очень известную клинику «Новая жизнь». И вот я сижу на лекции, а преподаватель объясняет, многие люди выросли в таких-то семьях, трам-пам-пам, а другие в таких-то, когда они женятся между собой, у них часто бывают серьезные проблемы с тем-то и тем-то. Вот так просто. А я сижу вот так. Я думаю, наверное, у него есть волшебное зеркальце, или Тереза ему с утра позвонила, или кто-то прислал по факсу мою полную биографию, потому что он в точности описал меня, ее и то, что произошло, когда мы поженились. Я, как смелый, благочестивый и, главное, скромный человек, подождал, пока все остальные студенты уйдут. Извините, доктор Майер, можно вас на минуточку? Конечно, Чип. «Как вы все это узнали?» «Вы о чем, Чип?» «Ну, — ответил я, — вы только что описали меня, мою жену, наших родителей и весь ссор в нашей избе». Тогда он улыбнулся и сказал, «Чип, все это присуще множеству семей, я вовсе не думал о вас». «Что ж, — сказал я, — с диагнозом вы преуспели, но какой выход вы можете предложить из этой ситуации?» Тогда он почесал затылок и ответил, «Почему бы вам с женой не прийти ко мне в кабинет? Я дам вам заполнить одну анкету и поговорю с вами». Мы так и сделали, пошли, встретились с ним. В конце он улыбнулся и сказал, «Знаете, я думаю, Бог сможет прекрасно использовать вас в служении семейным парам. Он вас к этому готовит, прощает ваши грехи, покрывает своей любовью. У вас нет никаких серьезных проблем. Всего 12-15 консультаций. Мой брат работает консультантом в клинике неподалеку. Вам это будет стоить всего 85 или 95 долларов». За 12-15 консультаций вы научитесь правильно общаться, справляться с гневом, в общем, никогда не пожалеете об этих деньгах. Заметьте, я зарабатываю около 1000 долларов в месяц и учусь на стационаре. Я пришел домой и помолился, «Боже, покажи, что мне делать». А это было 25, почти 30 лет назад. Сейчас христианское консультирование гораздо более распространено. Но в то время, если ты обращался к консультанту, это все равно, что ты болен проказой. Солнцезащитные очки, поднятый воротник, ну, вы понимаете. И вот я сижу в приемной у консультанта, наблюдаю за другими людьми и понимаю, что все остальные тоже из-под лобья осматриваются и думают, «Интересно, а у него какой диагноз?» Нужно было много смирения, да и денег нам не хватало. Поэтому хотелось сказать, знаете, мы сообразительные, нам наверняка хватит 12 консультаций вместо 16. Но это оказалось самое выгодное вложение средств за всю мою жизнь. И знаете что? У нас действительно не выявили никаких неразрешимых проблем, но мы-то раньше этого не знали. Наше прошлое было далеко не идеально, и поэтому мы не умели применять истины о супружеской жизни на практике. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была мудрость Божья, которая подсказала вначале поговорить с преподавателем, затем забыть о гордости и посещать консультации, платя за них деньги, которых нам категорически не хватало. Но все же каким-то образом мы ухитрились не влезть в долги. 12, 15 или 18 встреч, точно не помню, и не хочу ни преуменьшать, ни преувеличивать. Кстати, это как раз и была одна из наших проблем, так что буду осторожен. И даже не сосчитать, сколько пар мы потом консультировали за годы нашего служения, помогая им сдвинуться с мертвой точки, благодаря мудрости Божьей. Но эта мудрость была дана мне, потому что я попросил. Может быть, вы потеряли работу, расстались с мужем, женой или любимым человеком и не знаете, как себя вести. Может, у вас нашли рак, и вы не знаете, заняться ли альтернативным лечением, согласиться на химиотерапию, начать облучение. Боже, я не знаю, что мне делать. Стоит ли мне переезжать? Должен ли я признать за собой 3% вины и попытаться примириться со своим сыном? Должен ли я успокоиться и выждать некоторое время? Как много вопросов. У меня нет библейских стихов по каждому из них, но Дух Божий обещает, что покажет вам, что делать, когда ваш мир рушится на части. Он даст вам сверхъестественную мудрость, но вы должны попросить. И вот какая проблема. Многие из нас не просят. Думаю, потому что неправильно представляют себе адресата наших просьб. Мы не хотим обращаться к Богу за мудростью, поскольку нам кажется, что Он припомнит нам все, что мы сделали не так. Он встретит нас, скрестив руки. «Да, Ингрэм, давно поджидаю, когда ты, наконец, возьмешься за ум и начнешь жить, как подобает». Он непременно будет тыкать в нас костлявым пальцем, подергивать длинную бороду, морщить лоб. В общем, Бог очень нами недоволен.
1: «Да, я тебя ждал, потому что, ну и беспорядок ты натворил в своей жизни». Ты сам во всем виноват. Вот что я тебе скажу.
0: Бог, согласно нашим представлениям, осуждает нас. Он непременно припомнит нам все наши ошибки. Тем интереснее то, что сказано в этом отрывке. Если вам трудно принимать все с радостью, если вам трудно терпеть, если вам трудно позволять терпению иметь совершенное действие, если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, как? Просто и без упреков. Просто означает щедро и без сомнений. Без упреков означает, что не будет осуждений, не будет ни лекций, ни скрещенных рук, ни нахмуренного лба, ни воспоминаний о прошлых ошибках. Когда вы не знаете, что делать, вы хотите принимать все с радостью и терпением, но не знаете, как, и говорите: «Боже, покажи мне, как». Бог встретит вас с распростертыми объятиями. Бог, чья любовь превыше небес. Бог, для которого ваши грехи и ошибки дальше, чем восток от запада. Бог, который бесконечно более любящий, понимающий, добрый и щедрый, чем самые лучшие родители на земле. Вот к какому Богу вы обращаетесь, и если вы в это поверите, то сможете смело приходить к Нему и просить о любой помощи. Я научился этому на практическом примере у своей мамы. Мама работала школьным психологом. Это было в 60-е и 70-е годы, когда многие подростки начали баловаться наркотиками, и я помню, как я вставал утром и обнаруживал, что у нас на диване спят какие-то ребята. Мама помогала им, давала советы, ну и папа тоже помогал. Знаете, раньше говорили про IQ, коэффициент интеллекта, а сейчас в бизнесе стало модно понятие AQ, эмоциональный интеллект. Тогда об этом еще никто не говорил, но я сейчас понимаю, что у моей мамы эмоциональный интеллект был на высоте. Она видела людей насквозь. Она умела давать им как раз то, что нужно. Она знала, когда проявить твердость, а когда мягкость. Когда становилось очевидно, что она вас раскусила, она не кричала на вас, а просто задавала какой-нибудь вопросик, который потом неделями не выходил у вас из головы. Она была такой умной, что аж страшно. И от нее я узнал, как приходить к Богу, не боясь упреков. Теперь, если вы не против, я расскажу вам историю из своего детства. Мне было лет 8. Кажется, тогда еще не было ни Home Depot, ни Metro, ни других любимых магазинов сегодняшних семей. Но по субботам мама с папой куда-то ходили часа на 3-4 по разным домашним делам. Нас, детей, было трое, и родители поручали старшей сестре, на 4 года старше меня, следить за малышами. Но мы ее не слушались. Мы обычно приглашали всех своих друзей и играли в прятки. Я очень любил эту игру, но еще больше любил всегда выигрывать. И мне удавалось найти способ выигрывать каждый раз без исключения. Мы жили в маленьком одноэтажном домике, мои родители были учителями, так что жили мы не богато. У нас даже гаража не было, но был навес для машины. Представьте себе домик, а здесь у стены два столба и натянут навес. Итак, вот здесь дом, и здесь находится ванная с окошком наверху, выходящим на улицу. Дети собирались, считали раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, а я демонстративно заходил в дом, чтобы все видели, что я там, а потом пробирался в ванную. Одну ногу в ванну, другую на мыльницу, прикрученную к стене через окошко на улицу, потом в кусты. Там я выжидал, пока всех находили, пробирался обратно через окно, ха-ха! Я снова выиграл. Какой же я умный, думал я. Однако отпечатки моих кед на мыльнице подсказали маме, что по субботам в доме происходили некоторые несанкционированные акции. Она промолчала один раз, два, три, 15, 20, 25. Чип, предупреждаю тебя, рано или поздно эта мыльница отломается, я запрещаю тебе на нее становиться. Тогда я понял, что если после игры пойти и вытереть следы с мыльницы, ваша мама ни о чем не догадается. Вы уже чувствуете, чем это закончится, да? Мы играем в прятки. Я запрыгиваю на ванну, потом на мыльницу, и тут мыльница с треском отваливается и падает в ванну вместе с куском стены, сверху сыплются полотенца, а я думаю... Моя первая мысль была примерно такая: согласиться на электрический стул или лучше смертельный укол. Да, меня не просто ждут неприятности, меня ждет верная смерть. Вы понимаете, мой отец бывший военный. Это было еще в те дни, когда, если вы нашкодили, отец нервно ходил по коридору и щелкал ремнем. Вот так. И вот я жду родителей и думаю, мне конец, капут, крышка, жизнь кончена. Я закрыл крышку унитаза, уселся на нее, созерцал руины ванной и ревел, как корова. Примерно через 5 минут я услышал, как подъезжает машина. Меня начинает трясти. И почему-то, наверное, инстинктивно я решаю, что лучшая защита – это нападение. Я слышу, как открывается входная дверь. Как сейчас вижу эту картину, родители стоят у двери, я бегу по коридору. «Мамочка, папочка, простите меня, простите, пожалуйста, я знаю, что вы меня предупреждали. Там в ванной эта штука. Простите». Я был безутешен. Тогда мама говорит: «Успокойся», сажает меня на детский стульчик, выспрашивает все по порядку. И теперь я жду грядущего возмездия. Обычно в 8-9 лет ребенок не просто не слушается родителей, но еще и учится врать красиво. Помните, ваши дети наверняка через это прошли. Оказывается, врать – это так просто и так эффективно. Всего одна ложь, и у тебя никаких проблем. В общем, я успешно постигал это искусство. Но мама уже начала проводить свою работу над этим. И вот я изливал ей бремя своего сердца и поглядывал на отца, как он уже собирается вынимать ремень из брюк. Но мама, как я уже говорил, обладала огромным эмоциональным интеллектом. Она поняла, что в данном случае я уже усвоил урок. Она опустилась на одно колено, посмотрела мне в глаза и спросила: «Чип, в чем конкретно ты провинился?» И я начал рассказывать. «Что я тебе говорила? Да, я сделал то-то и то-то. Теперь, Чип, следующий вопрос». «Да. Ты пришел и рассказал мне всю правду?» «Ага. А мы с тобой работали над тем, чтобы научиться говорить правду?» «Да». И тогда она крепко обняла меня, посмотрела мне в глаза и сказала: «Чип, конечно, будут кое-какие последствия, так что я рада, что ты разносишь газеты по утрам и подстригаешь газон. Ванную мы отремонтируем, но главное, я так тобой горжусь. Спасибо, что сказал мне правду». И тогда отец, ремень по-прежнему оставался в брюках, и, кажется, отец понял, что атмосфера требует иного поведения, тоже опустился на пол рядом с мамой и тоже обнял меня. Признаюсь, что именно этот случай напрочь отбил у меня всякую охоту врать. Ложь больше не имела надо мной власти, потому что я пришел к отцу и матери, которые встретили меня со щедростью и без упреков. Послушайте внимательно. Многие из вас сами себя наказывают. Вы настолько боитесь, что Бог припомнит вам все грехи, что не можете открыто прийти к Нему. Вы не можете честно во всем признаться. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Запишите где-нибудь на полях ссылку на 50-й псалом. Думаю, Давид переживал нечто подобное. Он понял, что натворил убийство, прелюбодеяние, и пришел к Богу с такими словами: «Если бы тебе были угодны жертвы и всесожжения, то я, как человек, сведущий в богословии, принес бы их». Но здесь сказано, что здесь сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И, как говорит Давид, Господь никогда не презрит, не прогонит тех, кто приходит с сокрушенным и смиренным сердцем. Когда вам больно, и, кстати, именно боль приводит вас сюда, человек никогда не бывает таким откровенным, как тогда, когда он в отчаянии, когда все выходит из-под контроля. Вы никогда не будете ближе к Богу, чем в тот момент, когда придете и скажете: «Ты знаешь, чего я заслуживаю, любых, самых жестких последствий. Я прихожу с пустыми руками, оставив все попытки манипулировать. Ты видишь меня насквозь. Я нуждаюсь в милости». Когда Бог видит в вашем сердце такое отношение, Он обязательно даст вам свою мудрость, щедро, обильно и без грамма упрека. И знаете почему? Почему моя мама решила так поступить? Откуда она знала, что крики и угрозы не привели бы к нужному результату? Только любовь и нежность могли освободить меня от духа лжи, безусловная мамина любовь. И, насколько я помню, в Библии есть стих, который как раз об этом говорит. Благость Божья ведет нас к чему? К покаянию. А что такое покаяние? Это полная перемена мышления, которая влечет за собой полную перемену поведения. Бог говорит вам: тяжело ли принимать испытания с радостью? Конечно. Тяжело ли терпеть? Еще бы. Иногда кажется, что не выдержишь больше ни секунды. Тяжело ли проходить через этот процесс, когда Бог вершит свою работу в вас и через вас? Да, тяжело. Но если ты не знаешь, каким должен быть следующий шаг в этих отношениях или в этих обстоятельствах, попроси меня, я дам тебе мудрости щедро и без упреков. Но есть одно условие. Нам нужно обязательно его обсудить, ведь то, что я только что описал, происходит не всегда и не со всеми. То, что я только что описал, происходит с теми, кто приходит к Богу, выполнив одно условие. Давайте посмотрим, что это за условие. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Условие состоит в том, чтобы вы просили с верой, без всяких сомнений. И Бог обещает, что в 100% случаев, если вы придете к Нему и попросите с верой и без сомнений, Он скажет вам, что делать. В таком случае возникает вопрос, по крайней мере, у меня, что означает просить с верой? И что означает «немало не сомневаясь»? Просить с верой значит верить и доверять Богу настолько, чтобы быть уверенным в Его характере и в Его слове и готовым действовать на основании Его обещаний. Мы с вами часто разделяем неразделимые, подобные двум сторонам монеты – веру и послушание. Библейская вера – это когда вы настолько верите в Божью благость, Его характер и обетование, что готовы слушаться Его. Это не просто «да, я разумом признаю, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». Прекрасная идея, я в нее верю. Чему учит Иаков? Даже бесы верят в богословские истины и трепещут, поэтому верить на уровне разума недостаточно. Нужно верить так: раз Бог сказал, значит, я это сделаю. А что означает «немало не сомневаясь»? Буквально здесь сказано «без рассуждений» или «без колебаний». Здесь не идет речь о честных интеллектуальных сомнениях, как, например, «интересно, неужели рукописи Мертвого моря на самом деле такие древние, как говорят?» или «у меня есть сомнения по одному библейскому фрагменту, потому что я его не понимаю». И это совсем не то сомнение, о котором пишет евангелист Марк в 9 главе, когда один человек хотел следовать за Господом и сказал: «Господи, верую, помоги моему неверию». Речь не идет о честном стремлении найти ответы на свои вопросы. Тогда о чем же идет речь? Это автор объясняет дальше. Такого рода сомнения связаны с двойственностью и недостатком посвященности. Как здесь сказано, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Подчеркните, с двоящимися мыслями. В оригинале это слово из двух частей – ди-два и психе – душа, как в слове «психология». То есть это человек двоедушный, чье сердце предано двум разным вещам, как при шизофрении. Что имеется в виду? Когда вы приходите к Богу, нужно просить с верой: «Господи, я верю, что Ты покажешь мне путь», а когда

ты его покажешь, я по нему пойду, немало не сомневаясь, означает, я заранее обещаю сделать то, что ты скажешь. В этой связи мне нравится сравнение с пустым чеком. Если вы хотите получить Божью мудрость, представьте себе пустой, незаполненный чек. Вы говорите Богу: «Господи, я не знаю, что делать со своим браком. Я стараюсь принимать испытания с радостью, но дела идут паршиво». И вы просите Бога вписать в этот чек то, что вам нужно сделать, цену, которую вам нужно заплатить. А затем, образно говоря, в молитве вы ставите свою подпись внизу на чеке, идете к тронному залу, ну, это такая комната, посредине которой стоит Божий престол, из-под двери пробивается свет, там престол благодати, там всегда можно обрести милость во время испытаний. Вы берете свой чек и подсовываете его под дверь. Ваша подпись уже стоит на нем, и вы говорите Богу: «Не знаю, что делать с этим браком, с этим ребенком, с этой работой. Не знаю, какое решение мне нужно принять, но я подписал чек и вручаю его тебе. Что бы ты ни написал сверху, я это сделаю». Понимаете, Бог говорит, что вначале вы должны подписать чек, а уже потом Он заполнит все остальное. Таково условие, чтобы получить Его мудрость. Я тут попробовал написать молитву двоедушного человека. Возможно, будет понятнее, если мы взглянем на это от обратного. Вот как молится человек с двоящимися мыслями, о котором Бог говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от меня». И, кстати, я тоже так часто молился. Я не всегда такой честный. «Дорогой Боже, пожалуйста, яви мне свою волю, дай мне свою мудрость, сообщи, что именно я должен сделать, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни, в этой трудной и отчаянной ситуации. Я рассмотрю предложенный Тобой вариант и подумаю, хочу ли я так поступить». Вот что значит быть двоедушным. Такой человек говорит: «Боже, я очень хочу услышать Твой ответ, всеведущий, всемогущий, всесильный и благой Бог Вселенной. Покажи мне, что именно я должен сделать, чтобы взвесить все за и против». Как будто он выбирает еду в столовой. Выглядит неплохо. Взять, что ли? «Боже, я тебе позже сообщу свое решение». Такой человек ничего не получит, говорит Бог. Но как часто так бывает? «Боже, покажи, что мне делать. Обратись к консультанту». Что-то Бог сегодня не очень отчетливо говорит. «Боже, покажи, что мне сделать». Смирись и сам попроси у них прощения за то, в чем ты виноват. «Ой-ой-ой, что-то сегодня помехи на линии. Не может быть, чтобы ты мне такое сказал. Боже, покажи, что мне делать». Возьми на себя ответственность за те 5% семейных проблем, которые, как ты считаешь, происходят из-за тебя. Теперь помножь эту цифру на 3 и обратись за помощью, даже если твой муж или твоя жена не собираются обращаться за помощью. Прости его. Что? Прости его. Больше никогда не говори о нем плохо. Вот тебе моя мудрость. Но, Боже, ты не понимаешь, он бросил меня, он бросил 3 наших детей. А вот молитва, на которую Бог обещает ответить. «Дорогой Боже, пожалуйста, открой мне свою волю. Дай мне мудрость, чтобы я точно знал, что мне делать, и мог терпеливо исполнять Твою волю. И я заранее обещаю сделать все, что Ты мне скажешь, каким бы сложным и тяжелым это ни казалось». Я помолился этой молитвой, и Бог ответил мне устами моего преподавателя: «Вам нужно пройти консультацию». «Что? Боже, ты не понимаешь, я ведь один из самых тщеславных людей на земле. Что обо мне подумают? И к тому же у меня нет денег. И вообще, если бы только Тереза образумилась, все было бы нормально». Но я спросил, а Бог ответил. И, кстати, когда получите его ответ, можете спокойно выключить телефон до тех пор, пока не выполните то, что он сказал. Ведь если вы этого не сделаете, то других указаний не получите. С какой стати Богу давать вам новые указания, если вы прежних не слушаете?
Что говорил об этом Христос? Если вы принимаете свет Божьей истины, Он дает вам еще больше света. Если же не принимаете, то у вас отнимут даже то, что было. Но мы не воспринимаем эти стихи всерьез. Есть много людей, которым Бог сказал «сделай то-то», а они воспротивились. Но при этом они продолжают произносить свои молитвы, читать свои несколько стихов из Библии, участвовать в своих церковных делах, в общем, успешно притворяться, а Бог в этом

сборной Соединенных Штатов по баскетболу на инвалидных колясках. Он также участвовал в международных забегах и марафонах для инвалидов. Он посещал нашу церковь. Мы регулярно о нем молились. Вот его слова. «Самый счастливый момент моей жизни был на Олимпийских играх в Атланте. Там был огромный, просто гигантский экран. Все спортсмены выстроились на поле. Я выступал за сборную США в десятиборье для спортсменов на инвалидных колясках. И вот на том огромном экране я увидел себя». Джерри ездил по всему миру вместе с Джонни Эриксон Тадо, рассказывая людям о том, как благой и всемогущий Бог может допустить, чтобы в вас всадили две пули, ради того, чтобы вы не просто сделали карьеру футбольной звезды, а повлияли на судьбы тысяч людей в вечности. Эта история не безоблачна. Джерри перенес более 20 операций. Он женился на девушке с очень тяжелым состоянием здоровья. Я не преувеличиваю. Наверное, операций было даже 25. С годами он подхватывал разные инфекции. И в конце концов, много лет спустя, я проповедовал на его похоронах. Что Бог говорит нам с вами? Чтобы сдвинуться с первой точки, нужно сделать 4 шага. Во-первых, вы готовы? Признайте, что вы застряли. Во-вторых, признайте, что сами не справитесь. Кстати, для Джерри это было очень нелегко. Жаль, что он не может выступить сейчас перед вами. Он рассказывал мне, знаешь, я просто не разрешал Богу мне помочь. Годами я твердил, что не стану жертвой, что справлюсь сам. Это было частью его спортивного воспитания, и Богу пришлось его смирить. В-третьих, просите у Бога сверхъестественной мудрости. И в-четвертых, будьте готовы сделать все, чего Божья мудрость от вас потребует, даже если Бог повелит вам обратиться за помощью, даже если Он повелит встать с постели, даже если Он скажет «прости его или ее и забудь обо всем», даже если Он скажет «сделай первый шаг», даже если Он скажет «хватит быть таким занятым, возьми отпуск», даже если Он скажет «весь следующий год уделяй мне первые 20 минут каждого дня», даже если Он скажет «освободись от этой привычки или зависимости», даже если Он скажет «пойди к тому человеку и попроси прощения», даже если он скажет «живи скромнее, разорви греховные отношения», даже если он скажет «уйди с этой работы», даже если он скажет «стань настоящим, хватит притворяться и прятаться». Даже если он скажет «присоединись к малой группе и впусти других людей в свою жизнь». Даже если он скажет «просто перестань бороться и познай, что я Господь». Готовы ли вы поступить так, как укажет вам Господь? Тогда он обязательно укажет. Он обещал.

Богу. Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Молодцы. Потому что нам дано слово от Бога, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребления наших уст, языка. От человеческого – это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере. Правда же? Да? Аминь. Слава Господу. Слава Господу, потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, знаете, рассуждения, шутки, какие-то глупости и так далее. Это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово?

Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня из Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из Слова, из сердца. Смотрите. Приходит дьявол, уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть и есть положительная часть. Положительное, что Слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, Слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяние 16:31. Веруй в Господа, и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите, что делает сатана. Почему он это делает? Потому что слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру. То есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно Слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести Слово. Он не хочет это Слово. Он боится этого Слова. Он противится этому Слову. Он приходит, чтобы унести это Слово, украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть стоим, тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой. Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где-то можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье слово, что написано, за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава, когда Иисус сказал, прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам, они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять, я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и... Смотрите, Иоанна, много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус, давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо, как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44, Иоанна 8:37, 7:44 можно посмотреть, 8:47, Иоанна 8:59 и много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного

Сына Человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что Он говорил слова. Он говорит, вы хотите убить Меня, потому что Слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что Слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивиле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил, Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было, про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал, слава, давайте прославим Бога. Команда молодых служителей. И так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово. И вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит, противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет. И Павел говорит, чтобы и все преодолевшее устоять. Он не говорит, некоторые из вас должны противостать сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет. Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово. Чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важное. Что еще делает слово? Марка, 4 глава, написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18. Кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровение в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, что было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого.

сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4:17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите нашатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средства спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает слово мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла, вот просто в этот момент не могла ничего готовить. Она просто, не отрываясь, хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, поддули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание. Это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Этот человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак. Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак. Опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты
исцелишь меня, или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает Слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут Слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божие. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисуса Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3, «Блажен, кто слушает и соблюдает слова». Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство, он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что Он вас сильно любит, что у него есть чудеса. А сатана будет продолжать атаковать. Смотрите, и поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4:14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет. В Матфея сказано, что Господь посеял зерно. Нет, в Луки, по-моему. А потом Он посеял не плевелы, а Он посеял пшеницу. А сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь Он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот Он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран. Но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему. Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, Он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моему нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп.

мы видим, что Господь, Он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение. А может, тебе послышалось, да может, это случайность и так далее, чтобы похитить слово и, соответственно, веру, чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажут, ну, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за Слово, гонение за Слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли и рискнули благовествовать Слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонения воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех, любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонения. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас, когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными, ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знаете, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда, Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас. А у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе. Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что, ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву. Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными, и тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово, ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви, или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце, но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце,

сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я вдруг я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начинаю сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. И я начинаю, Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое, от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение, и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана... Он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже этого не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Ну, и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано, заботы житейские, наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит «хорошо, Господь», «ладно, Господь», «хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано «его хранят, хранят». Слово нужно беречь. В добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене, дорогая, мы едем на Филиппины. А на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы. Она уронила поварешку. На кухне уварила поварешку в суп. Он говорит, когда, дорогой? Завтра? Он говорит, нет, сегодня. И вот они приехали туда. И никого нет на собраниях. Они проповедуют. Только они и дети. И пожертвований не с кого собирать, только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там, или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы... насмешками там, ну, какими-то злословиями остановить их, ну, допустим, внутри семьи там или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. Ой, я занята, я работаю, я занят. Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит, Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать. И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему, она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут. Дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит, идти туда. И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им, становитесь на колени и молитесь. Они рухнули все.

И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал Деяния. Каждую субботу Павел проповедовал, а потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие Слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти. Идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но она, мы хотим прийти. Владимир, простите, на двух работах. Говорит, моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти. Вы нас не забывайте, они говорят. Вы нас не забывайте, как бы зовите нас. Смотрите. И так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир, он сегодня проспал. Вчера играл в игры, извините, не обвиняю, вчера долго. Мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул. Ой, простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй, я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово, мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы... Я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня. Но суть в том, что это детские игры, но суть в том, что мы, как важно сохранить слово. Как важно сохранить слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И у меня душа болит. Так, хочу быть в церкви. То есть, смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8, 18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить, дьявол хочет их атаковать, он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу! Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили. Нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток, закончил 9 классов, он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа, большой концерт в ДК. Почти до конца мне нужно было ехать, ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот. Мама его вдова.
там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то значит, все заплатили, получается. Они спрашивают, а один платит за всех? Она, да, мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще. Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. Вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у него не получилось. Нет, он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота, нет. Он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю Своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Но я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть четвертая. Греция. Размер Греции сопоставим с Англией или штатом Нью-Йорк. Она состоит из более чем 2000 островов, разбросанных по восточной части Средиземного моря, из которых населены только 200, а общая численность населения составляет почти 11 миллионов человек. Древние греки были политиками, философами, атлетами, поэтами и воинами. Греческий язык и культура распространилась благодаря завоеваниям Александра Македонского, начав век, который назывался эллинизм. Греческий язык и культура были общепринятыми во время Христа и после, а все книги Нового Завета написаны на древнегреческом. Древние греки создали почву для современной литературы, но сами они не проводили время за книгами. Их взоры часто были направлены в другую сторону, к богам. Греки были очень религиозными людьми. Я слышал о загадочном древнем городе Дельфы, который полон развалин, показывающих, насколько серьезно греки относились к религии. Из Афин я решил отправиться туда и посмотреть, смогу ли я их найти. Как только позади остались перегруженные афинские дороги, навигатор показал мне, как я делаю дугу вдоль побережья Эгейского моря. Проехав Коринфский перешеек, а к Коринфу мы еще вернемся, я продолжил путь вдоль побережья залива Адриатического моря, на север, к маленькому портовому городу под названием Патры. Я сел на паром, который перевез меня через Коринфский залив к горному хребту на севере, где и находится древний город Дельфы. Я хочу увидеть Дельфийский оракул. Надеюсь, на горной дороге не слишком крутые повороты. Утверждение, что греки были политеистами, то есть поклонялись многим богам, не передаст того, как это было в действительности. У них были сотни богов и богинь. Кто-то говорит, что тысячи, если собрать всех малоизвестных богов и богинь отдельных деревень и поселений. Древние греки были поглощены духовной сферой и постоянно желали умиротворить богов. Ведь если боги довольны, то и жизнь проще. Самым главным был Зевс, бог грома и молнии, у которого с его женой Герой был сын по имени Аполлон. Почему мы говорим об

по Полоне, потому что именно его больше всего связывают с Дельфийским оракулом. Мы находимся примерно в 150 километрах к северо-западу от Афин у горы Парнас. Это весьма загадочное место. Отсюда потрясающий вид на древние развалины, что вполне соответствует этому месту. Ведь именно здесь находился один из самых интригующих и загадочных оккультных центров древнего мира — Дельфийский оракул. Миф о нем рассказывает, что испуганным морякам корабля, носимого в Средиземном море, явился Аполлон в образе дельфина, который безопасно сопроводил их до берега. Там Аполлон превратился в прекрасного юношу и назначил моряков жрецами в своем храме. На греческом «дельфин» — это «дельфос». Такое название и вошло в историю города Дельфы. Также упоминается, что Аполлон убил гигантскую змееподобную богиню по имени Пифон, у которой была собственная жрица, известная как Пифия, и на протяжении сотен веков, от 1400 года до нашей эры и 381 после Рождества Христова, сотни женщин занимали позицию этой жрицы. Благодаря этим предсказательницам, или пифиям, Дельфийский оракул стал духовным магнитом древнего мира. Разные люди стекались на это место, чтобы узнать свое будущее. От ответов пифии зависело, когда фермеру засевать свое поле и пойдет ли царь на войну. Дельфийский оракул в то время считался центром Земли. Для того, чтобы отметить это место, был построен каменный конус, который назвали «пуп Земли». Это еще один повод, чтобы совершить паломничество и принести приношение оракулу. Судя по этому каменному знаку, он собрал бы на Ауди. Оракул был известен во всем мире. Он не просто привлекал правителей, князей и генералов, ищущих мистического откровения, но эти искатели внутреннего пути к богам приносили туда множество золота, серебра и других сокровищ. А правдива ли легенда о Дельфийском оракуле? Мог ли он взглянуть в неизвестность? Тот факт, что пифии существовали и пытались предсказать будущее, сомнений не вызывает. И то, что люди верили в предсказания оракула, так же реально, как и реальны остатки храма Аполлона. А как насчет самой пифии? В чем была ее особенность, что люди приходили к ней из поколения в поколение? Согласно легенде, в Дельфах была расщелина, уходящая вглубь земли, из которой поднимались странные, дурманящие пары. Позже выяснилось, что Пифия очищала себя и помещала свое лицо над парами. И когда она впадала в транс, то возвещала невероятные пророчества. На самом деле, в этом угаре она произносила невразумительные бормотания, которые жрец Аполлона перекладывал на поэзию или прозу. И хотя эти слова были двусмысленными и неясными, они считались магически пророческими. Особенно, если будущие события могли каким-то образом трактоваться, как исполнение бормотаний Пифии. Внутри этого храма есть глубокая расщелина, в которой испускалась пифия, где вдыхала дурманящие пары, а потом бормотала, впадая в транс. Я типа жрец Аполлона. Слышь? Аполлона. Мы с пифией связаны. Пары сегодня действуют очень круто, брат. Я это делаю не ради здоровья. Брат, я просто перевожу то, что говорит пифия. Что она сказала? А ты не забыл дать денег тому парню у ворот? Отдал все? Значит, вот что будет с тобой. Может прозвучать странно, но в этой истории с дурманящими парами есть доля правды. Чувствуете запах? Греция находится на пересечении трех тектонических плит, в результате чего большая территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на запад.
Взаимодействие основных линий разломов, находящихся под храмом, создают проходы, по которым может проходить и подниматься газ. Недавно геологи протестировали скальную породу рядом с храмом. Выяснилось, что она богата углеводородными залежами, содержащими этилен. Сладко пахнущий газ, который и создает наркотический эффект, который описывают как эйфорию. Вы ведь тоже видите, как эти зеленые обезьяны летают вокруг вас. Соедините пары, которые вдыхали в этих прилегающих к храму камерах, ожидания людей, и что это самая великая в мире предсказательница, и вуаля! Перед вами пифия в состоянии транса, изрекающая пророчество. Скорее всего, она не предсказывала будущего, но вы можете представить, какой убедительной или смешной она могла быть. Как же определялось правильное время для пророчества? Как бы странно это ни звучало, путем промывания кишок свежеразделанного козла. Тут творилось такое, к чему трудно подготовиться. Дельфийский оракул никогда напрямую не упоминается в Библии, кроме небольшого намека в книге Деяний 16, когда Павел и Сила были недалеко от Филипп, на северной окраине Эгейского моря. В Деяниях описана служанка с духом прорицания, или, как сказано в оригинале на греческом, духом питона. Скорее всего, она и была одной из пророчиц Дельфийского оракула. В Деяниях 16 сказано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И хотя эти слова были правдивыми, но ее Всевышний Бог означал Зевса, а этот путь спасения в корне отличался от истинного пути спасения в понимании Павла через Иисуса, Мессию. В конце концов, Павлу надоели ее попытки связывать истинное Евангелие с языческими божествами, и в Деяниях 16:18 сказано, что Павел изгнал из нее злого духа во имя Иисуса. Практически мгновенно дух питона оставил ее, как и ее способность предсказывать будущее. Похоже, что сила оракула содержалась совсем не в парах. Дело в том, что Дельфийский оракул все же изрек исполнившееся пророчество. Для некоторых он стал именно тем, на что и претендовал, центром Вселенной. Ведь он привлекал множество людей и, как считалось, был источником истины. Можно себе только представить, какие деньги и драгоценности наполняли это место. Несмотря на то, что один раз оракул был полностью уничтожен огнем, один раз землетрясением, а также, по крайней мере, четыре раза полностью разграблен, он всегда восставал. Началом конца всего этого стала евангелизация Римской империи при императоре Константине. Затем, в 394 году нашей эры, был издан декрет, запрещающий культ Аполлона. И тут возникает резонный вопрос: разве оракул не смог этого предсказать? Я увидел и понюхал все, ради чего я сюда приехал. Поэтому я возвращаюсь назад с чувством удовлетворения и с ощущением, что мною исследован еще один древний памятник. Этого не должно было случиться. Удивительно, что место, которое когда-то считалось центром Вселенной, теперь полностью заброшено. Красивые развалины, но не более того. Многое может измениться благодаря распространению христианства. И дело не только в том, что исчез оккультизм в Дельфах, но что изменилась вера и мировоззрение целых культур. В первом веке христианство преобразовало сердца людей этой части мира. Это еще одно напоминание о том, что идеи и послания могут изменить течение истории.

0: здоровья и внешнему виду человеческого тела. Так что я вполне подхожу сюда. Древние Олимпийские игры начинались именно здесь, в Древней Греции. Я стою перед Олимпийским стадионом, который был построен в конце 19 века, сразу после того, как были возобновлены Олимпиады. Самые популярные Олимпийские игры проводились в Олимпии, Дельфах и Коринфе. Как и сейчас, их проводили каждые 4 года. Кроме Коринфа, где их устраивали раз в 2 года. Изначально игры продолжались только один день, и была только одна дисциплина. Бег. Можно представить, что зрителям хотелось увидеть что-то более увлекательное, но постепенно дисциплины добавлялись. И к концу 5 века игры проводились 5 дней в 10 дисциплинах. Это бег, пятиборье, прыжки, метание диска, метание копья, борьба, бокс, гонки на колесницах, скачки и то, что называли панкратион. Это была комбинация бокса и борьбы, где запрещалось кусаться и давить на глаза. Лишь один раз возникло подозрение, что результаты игр подтасованы. После того, как Греция была завоевана Римом, император Нерон победил в обеих дисциплинах, в которых принимал участие. В гонках на колесницах, где он дважды упал, и в конкурсе певцов, который был добавлен именно ради него. В 324 году нашей эры Олимпийские игры были отменены византийским императором Феодосием I, потому что они стали слишком неуправляемыми. Современные Олимпийские игры впервые были проведены в 1896 году. Тогда 13 стран соревновались друг с другом в 42 различных дисциплинах. А откуда взялась эмблема из 5 колес? Предположительно, эта эмблема была выбрана в конце 19 века, когда и были возобновлены игры, и символизирует 5 частей света. Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу.
1: Похоже, что-то горит.
0: Длинная история Олимпийских игр показывает, насколько всегда был популярен спорт. Спорт использовали также для аналогий. Апостол Павел использовал это в своих посланиях. В Коринфе, находящемся к востоку от Афин, считается, что апостол Павел был хорошо знаком с Истмийскими играми, которые там проводились. Он старался, чтобы его послания не были оторваны от культуры, и потому ободрял тех христиан такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Последние слова, произнесенные в жизни человеком, отражают то, что больше всего занимает его ум и сердце. Апостол Павел, заключенный в римской тюрьме и ожидающий смерти, излил свое сердце человеку, которого считал своим сыном, Тимофею. Апостол Павел, на которого повлияло время, проведенное в Древней Греции, обратился к спортивной теме, когда сравнивал свое хождение с Богом с забегом на длинную дистанцию, требующим выносливости. Мы можем только догадываться, думал ли Павел о великих играх того времени, когда перед лицом смерти он увещевал своего друга Тимофея, говоря: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Когда я передвигался по Афинам, то задумался, что подумал бы Павел о сегодняшних Афинах, суетливых, заполненных людьми и очень современных. Даже в дни Павла Афины во многом опережали свое время. У греков было развитое мышление. Ранние философы, чьи идеи повлияли и на наше мышление, имели греческое происхождение. Образование для простых людей также было идеей, развившейся здесь. Даже современные формы правления и построения общества получили свое начало в Древней Греции. Но этот пик греческой истории продлился недолго. Вскоре ее ждал закат. Греция пережила вторжение. В 338 году до нашей эры в битве

При Хиронии сын завоевателя в стремительной однодневной кавалерийской атаке полностью разбил афинян и их союзников. Имя завоевателя Греции — Филипп Македонский, который, очевидно, был из Македонии. Он завоевал Грецию и вскоре был убит. Его 20-летний сын неожиданно стал правителем Греции в 334 году до нашей эры. Имя молодого правителя было Александр. Сегодня он наиболее известен в мире, хотя и увенчанный недоброй славой, амбициозный завоеватель. Он получил образование у греческого философа Аристотеля. Александр был красив, смел и умен. Македонские воины уважали его за его смелость, с которой он бросался в самую гущу сражений. Он много раз был ранен, но ни разу не проиграл сражений. Год за годом в своем амбициозном порыве Александр завоевывал все больше территории, пока не вознамерился покорить весь мир. Александр всю жизнь мечтал нанести смертельный удар Персидской империи на востоке, но вскоре это переросло в желание покорить и всех остальных. В начале мишенью Александра стал персидский царь Дарий, самопровозглашенный царь царей и правитель стремительно уменьшающейся мировой империи. Александр верил, что поможет ей уменьшиться еще быстрее, поэтому в 334 году до нашей эры он начал восточный поход на Малую Азию и обрел историческое бессмертие. Многие люди носят титул «Великий» у своего имени. Военная тактика Александра и стремительные, стратегически продуманные атаки переписали военную историю тех времен. Он совершил внезапное нападение на Малую Азию и окружил персидский лагерь, завоевав все прибрежные города, откуда Персия могла бы вызвать подкрепление. В то же время он нанес царю Дарию сокрушительный удар возле города под названием Иссус. Покорив Малую Азию, Александр резко повернул направо и направился на юг, в Сирию, завоевав важный портовый город Тир на Финикийском побережье. Затем он продолжил поход на юг, к Иерусалиму, где его приветствовали как освободителя, а потом он практически без сопротивления покорил Египет. В 331 году до нашей эры Александр перешел реку Евфрат и вторгся в Месопотамию. Он встретился с Дарием в решающем сражении у древней Ниневии на реке Тигр. Дарий и его армия вновь потерпели унизительное поражение от войска Александра Македонского. Спасая свою жизнь, Дарий попал в ловушку, сделанную его же людьми. Дарий был убит. Его тело было брошено, чтобы Александр его увидел, в надежде, что это остановит его. Но Александр пошел дальше, переступив через Дария, и убивал столько, сколько только мог. Затем он продолжал двигаться на восток, завоевывая трофеи. Александр и его армия прошли через Иран и Афганистан, пока не достигли границ Индии. Вторгшись в Индию, Александр столкнулся с наибольшим сопротивлением за все время. Его греко-македонская армия оказалась не готова к той местности, муссонам и свирепым племенам, а также к тому, что наводило на них ужас, боевым слонам. Несмотря на все победы, воины Александра были физически утомлены. Они просто устали быть завоевателями всего известного мира. Поэтому в 327 году до нашей эры Александр остановился в том месте, где сегодня находится Пакистан, и вернулся в Вавилон, чтобы править как царь мира. В 323 году до нашей эры между набегами на Персию Александр отправился в морское путешествие, где заразился смертельной лихорадкой. Александр выжил в самых жестоких сражениях, которые только знал мир, но в конце концов его убила болезнь, которой он заразился в морском путешествии. Вскоре империя Александра была разделена между четырьмя его близкими генералами, и таким образом стала легкой добычей для Рима. Но его завоевания не прошли даром. Греческая или эллинистическая культура не просто распространились, но глубоко укоренились в культурах известного мира. Греческий стал общим языком или

Ингва, Франка, почти всего мира. Математика, архитектура, ранняя наука, управление, искусство, греческая философия начали заполнять и объединять существовавшие миры. Настоящее наследие Александра заключалось в широком распространении греческой культуры. Древняя Греция была чрезвычайно влиятельной в мировой истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Для нас важно знать, что христианство стало распространяться после того, как все культуры мира объединились, чтобы получить один общий письменный язык и общий образ мышления. Павел пишет в послании к Галатам, что когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына. Часть этой полноты времени включает в себя обстановку, которая была создана Александром и его кровавой доблестью. Например, именно Персидская империя вернула евреев из Вавилона обратно в свою землю, чтобы они восстановили Иерусалим и храм. Александр Македонский, проходя через Иерусалим, оставил его непокоренным и нетронутым. Все осталось на своем месте. И это для того, чтобы исполнились десятки пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа. Более того, в результате единообразия военного мира, принесенного Александром, римляне, которые пришли следом, установили правление, которое не только оставило иудеев в Иудее ожидать обещанного Богом Спасителя, но и привлекло весь мир к Израилю, чтобы все смогли увидеть, что Иисус из Назарета воистину и есть этот Спаситель. И благодаря тому, что Александр оставил наследие общего языка всему цивилизованному миру, то где бы Павел и другие апостолы не проповедовали Евангелие, его могли понимать и обычные люди. Хотя, понимая Евангелие и его посланника, их принимали не все и не всегда. Павел и множество других верующих сталкивались с огромным преследованием со стороны укорененных культур, которые были безнадежно погружены в языческую философию греков и идолопоклонство римлян. Тем не менее, если бы не греки, не Александр и следующий за ними Рим, то немногие имели бы возможность возродиться. Самое влиятельное послание в мире появилось тогда, когда оно смогло с легкостью распространиться и быть переданным и сохраненным для будущих поколений. На это можно посмотреть с двух сторон. Одни воспримут это как историческую случайность, а другие, как и я, признают, что события мировой истории осуществлены с замыслом и с наивысшей целью. Зная это, мы будем смотреть на историю по-новому. Это будет свежо и увлекательно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Добро пожаловать на программу «Добрых вестей». Она называется «Gospel в Америке», потому что наши добрые вести положены на музыку. И кто-то когда-то сказал, что каждая песня должна быть о чем-то. И вы слышите песни о чем угодно, по радио и по телевизору сегодня. Но наши песни о великих добрых вестях, о том, что Бог любит нас. Наши гости — исполнители музыки «Gospel», и они звучат отлично друг от друга. Мы очень рады снова пригласить на программу наших первых гостей. Они были здесь раньше, когда они только начинали. Сейчас они наслаждаются феноменальным успехом их первого альбома. Это был один из лучших дебютных альбомов 95-го года, так что они все еще новички. Но словно этого недостаточно, их второй альбом сейчас поднимается в таблице популярности, и у них более 150 концертов в год. Они являются национальной группой, представителем кабельной сети «Acts» и «Семья». И они получают много внимания, и они это заслужили. Они споют для нас песню «Держись за любовь». Прекрасные девушки из группы «Сьерра».

Я чувствую себя как дома, когда я окружен прекрасными девушками. Однажды я сказал Генри Киссинджеру, когда мы были в Вашингтоне, и когда о нем все думали, как о повесе западного мира, и он еще не был женат, и я сказал, господин секретарь, он был государственным секретарем тогда, я сказал, вы и я являемся ценителями прекрасных женщин. Он сказал, правда? И я сказал, да, сэр, но единственная разница в том, что я выращиваю своих собственных. И он понял, о чем я говорю, но я действительно чувствую себя дома среди красивых девушек. Да, у вас действительно красивые дочери. Да, и это новый альбом группы Sierra, «Посвящение». А вы пишете свои сами песни? Да, в этом альбоме я написала 8 из 10 песен, и из песни, которую мы только что спели, мы и взяли название «Посвящение». Мы считаем, что есть три вещи, сохраняя нашу группу как трио, и мы видели это как посвящение друг другу. Второе — это посвящение Иисусу Христу, и самое важное — посвящение, Его посвящение нам, потому что мы бы не смогли ничего делать без этого. Кто-то недавно спросил меня, каковы твои мысли о Боге? И я сказал, это как вопрос к рыбе, что она думает о море. Если Бог есть любовь и посвящение, то ты просто окружен этим все время. Да, но очень здорово, что вы действительно заботитесь друг о друге, индивидуально и коллективно. Да, мы были поражены, как Бог благословил нас в наших отношениях, потому что у нас нет семей в Нэшвилле, где мы сейчас живем, и мы как семья для друг друга. Если мы не на гастролях, мы звоним друг другу и говорим, пошли на обед, пошли в кино или проведем время вместе. И это было очень хорошее благословение.

Благословение от Бога. Вы друзья и сестры. Я спрашивал вас и раньше, но я забыл, откуда взялось название Сьерра. Мы нашли это в книге имен для новорожденных. Нам понравилось это имя, и мы написали песню Сьерра и дали этому имени просто новое значение. И я слышал, что на последнем награждении DAV, которое мне не удалось посмотреть, вы произвели очень сильное впечатление. Очень сильное. Нам было очень весело. Это было здорово. Знаете, нам предоставилось предоставлять награду «Вокалист года». И мы переписали слова одной из наших песен «Когда я отпущу», на «Кому же досталась награда». И мы спели это перед презентацией, и было очень весело. Я сам вышел из церкви, где традиционно пели без музыки, и я любил слушать голоса без музыки. Мы только что слышали, как вы пели с музыкой. А не могли бы вы спеть сейчас для нас без нее? Спойте для нас.

0: I always wanted a bass singer.
1: I figured there could be a little bass in there somewhere.
2: Thank you. And since I wasn't quite sure the chord... Да, я не уверен, какая мелодия была. Я, наверное, вас спутал. Нет, ты был прекрасен, дорогой. И твой костюм достаточно яркий, чтобы сегодня быть в нашей компании. А мы сейчас споем песню «Я знаю, что ты знаешь». Итак, группа «Сьерра».

Sierra. Спасибо, группа Sierra. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке» так же, как и мне. И если да, почему бы вам не написать мне по адресу, который у меня сейчас на груди? Я хочу услышать от вас. Вы можете помочь нам выбрать гостей и сказать, какая музыка вам больше всего нравится. И когда вы это сделаете, вы можете получить компакт-диск от одного из наших артистов. Мы их собираем в Калифорнии, и мы выбираем имена из нашей почты и отправляем людям компакт-диски или кассеты, если их имя выиграло в лотерее. Это лотерея, но если вы напишете до того, как придет много почты, у вас будет отличный шанс получить компакт-диск с записью музыки из нашей программы. И мой следующий гость исполнял на этой сцене во время церемонии награждения за христианскую музыку кантри в прошлом году. И он был лауреатом нескольких премий, включая «Вокалист года». Он нашел успех как композитор для других артистов, и он говорит, что его музыка звучит кантри с евангельским смыслом. Он был здесь и раньше. Его последний альбом называется «Форма твоего сердца». Он гастролирует каждый выходной, выступая по всем Соединенным Штатам. И он здесь сегодня с нами. Итак, поприветствуйте Рон Дэвид Мор.

Спасибо. Мне, конечно, очень нравится Gospel в Америке. У меня лучшее место здесь, хотя вы лучше видите артистов, чем иногда я, из-за телевизионной камеры. Вы сейчас видите адрес, потому что я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать исполнителей и музыку для будущих программ. Мы очень серьезно относимся к вашей почте. Настолько серьезно, что мы проводим лотерею и посылаем компакт-диски нашей музыки в благодарность. Сейчас я хочу исполнить песню из коллекции, о которой я рассказывал вам и раньше. Она называется «Я помню Реда». Она посвящена моему тестю Реду Фоули, который был знаменит своими евангельскими песнями, может, даже больше, чем чем-то другим во время своей карьеры. В заключении своих концертов он обычно пел песню «Спокойной ночи, мама», «Спокойной ночи, папа», и он смешно жестикулировал. Кто-то написал песню об этом, и она включена в это посвящение Реду Фоули.

0: Человек, который изнасиловал и убил 30 женщин, был задержан и арестован с помощью невидимой силы. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Вам будет трудно в это поверить, но это произошло 11 декабря 1981 года. Во время молитвы одна женщина почувствовала вдохновение поехать в магазин под названием Kmart. Она подъехала к этому магазину, вышла из машины. Марги Палм, а что было дальше?
2: Я возвращалась к своей машине, и когда подошла к ней, почувствовала, что кто-то находится позади меня. Я сразу подумала, кто бы это мог быть. Я повернулась и увидела, что сзади меня стоял мужчина. Он весь дрожал и плакал. Он был одет в черное, и в руке у него был пистолет вот такого размера. Это был вовсе не маленький пистолет, а большой револьвер 38-го калибра. Этот человек держал его направленным на меня. Когда я повернулась, ствол пистолета был прямо вот здесь. Мужчина сказал: «Я тот человек, который прошлым вечером убил девушку». Это было в баре в городе Сан-Антонио, штат Техас, где я живу. Еще он сказал: «В тюрьме одному человеку я вырезал сердце, и если ты не сделаешь то, что я тебе скажу, я тебя убью». Я понимала, что он не шутит. Таких людей я видела только по телевизору. Другой важный момент был в том, что я не читала последний номер газеты, и поэтому я не знала, что этот человек совершил днем раньше. С этого начинались заголовки всех газет. Друзья потом рассказали мне, что вертолет постоянно кружил над Сан-Антонио в поисках этого человека.
0: Его слова уже звучали достаточно угрожающе, но знала ли ты, что...
2: Я рада, что я этого не знала.
0: Что этот человек изнасиловал и убил 30 женщин. И что он искал определенный тип женщин. Он искал определенный тип женщин, и те женщины, которых он убил, были очень похожи на Марги. Но она ничего об этом не знала. Значит, он ткнул своим пистолетом тебе прямо в ребра. И о чем ты подумала в этот момент?
2: Первое, что мне тогда пришло в голову, это то, что сегодня я умру. Это была первая мысль, которая ко мне тогда пришла. Я чувствовала, как на меня начинает опускаться ужас. Я чувствовала, как мое тело начинает трястись. И потом из моих уст вышли слова. Это очень интересно. Из моих уст вышли слова. Ты знаешь Иисуса Христа?
0: Он ткнул пистолетом тебе в ребра, а ты спрашиваешь, знаешь ли ты Иисуса Христа? Что он ответил?
2: Он сказал: «Нет, я не хочу знать Иисуса Христа, леди». Он сказал: «Залезай в машину и садись себе на руки, и я решу, что нам делать дальше». Я села в машину на переднее левое сиденье и села на свои руки, как он мне повелел. Потом он снова ткнул своим пистолетом мне в ребра и сказал: «Если ты попытаешься сбежать, я выстрелю из этого пистолета и убью тебя». Я понимала, что он не шутит. Я в жизни не видела таких людей. Я начала молиться. Я сидела вот так в моей машине, молилась, и вдруг внутри себя я увидела видение. И еще я увидела стихи из Библии.

0: как будто они проходили передо мной. Один стих гласил: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
1: Это тебе помогло?
0: Да, мне это помогло. Долгие годы я была верующей в Иисуса. Этот человек собирался меня убить, и я чувствовала, что Бог говорит мне через эти библейские стихи. И потом я увидела Писание, которое гласило: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Потом я увидела себя. Я увидела, как я вытащила из-под себя руки, возложила их на голову этого человека и повелела демоническому духу выйти из него. Это может показаться странным, но...
1: Марги, мне кажется нереальным. Это просто нереально. Значит, ты получила это слово от
0: Бога. Получила слово.
1: Но в то же время в реальном мире этот маньяк с пистолетом сидит напротив и полностью тебя контролирует.
0: Но знаете, Библия говорит, что мы воюем не против крови и плоти. Другими словами, борьба идет не против самого человека. Борьба ведется против начальств и властей тьмы этого мира. Сказано, что мы ведем борьбу с демоническими духами. И я знала, что этот человек был полон всего этого. Он был полон ненависти и страха. Это было хорошо заметно. И я верила.
1: Ты за него молилась?
0: И я верила, что Библия...
1: Ты за него молилась?
0: Я молилась за него. Это было самое трудное из всего, что я сделала в этот день. Знаете, Библия говорит, что вера — это верить в то, что говорит Бог, и делать то, что Он говорит. Поэтому для того, чтобы сделать то, что я увидела, мне нужно было очень сильно в это поверить. Ко мне пришла мысль: если это не Бог, если я это выдумала, тогда я труп. В конце концов, я, не глядя на него, сказала ему: «Я сейчас за тебя помолюсь». Он сказал: «Леди, ты не будешь за меня молиться». Я ответила: «Да, буду». Я вытащила свои руки из-под себя, положила их ему на голову и сказала: «Во имя Иисуса я беру власть, во имя Иисуса, и я повелеваю всем демоническим духом выйти из этого человека. Я приказываю духу смерти выйти из моей машины, и я провозглашаю, что этот человек будет служить Иисусу, и это исполнится в конце этого дня». Я этого не говорила, а кричала.
1: А что делал он?
0: Он просто застыл. С ним, наверное, никогда не происходило ничего подобного.
1: Я уверен, что никто из тех 30 женщин такого не делал.
0: Потом я снова положила руки под себя, примерно вот так. После этого он сказал: «Боже мой, я в одной машине с религиозным фанатиком».
1: Он был потрясен.
0: Он сказал: «Ты хочешь меня надуть? Никто мне такого не говорил». Я сказала: «Нет, я не обманываю. Я в это верю». Тем утром я взяла с собой Библию и книгу с различными местами из Писания. Я сказала ему: «Смотри, думаешь, это нормально — носить с собой Библию?» У меня еще были кассеты с проповедями. Я сказала ему: «Ты думаешь, это нормально?» Он ответил: «Нет, ненормально». Я сказала ему: «Бог посадил тебя сюда». И вдруг я поняла, что это Бог посадил его в мою машину. И еще я поняла, что ужас и страх, которые наполняли машину, исчезли. После молитвы машину наполнил мир.
1: Послушайте, вы думаете, что у вас большие проблемы. А как бы вам понравилось оказаться в той машине, в которой сидела Марги? Я знаю, что вы досмотрите нашу передачу до конца, мы вернемся через минуту.

Меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. В иврите есть одно слово – «хуцпах». Оно значит «нерв». У Марги Палм крепкие нервы. Она находилась в одной машине с маньяком, насильником, убийцей, который убил 30 женщин, которые были очень на нее похожи. А одну девушку он убил буквально за несколько часов до этого. И Марги кладет на него свои руки и начинает молиться за его освобождение. Он называет ее религиозным фанатиком и увозит ее в глухой тупик.

0: А что было дальше, Марги?
1: Следующие его слова были: «Я не знаю почему, но у меня нет желания тебя насиловать. Я чувствую, что от тебя исходит такая любовь, которой я ни от кого не чувствовал за всю свою жизнь. Я ничего не понимаю. Ты что, ангел? Кто ты? Я не понимаю, почему ты меня не боишься?» Я сказала: «Знаешь, Иисус не появится перед тобой. Он приходит через людей. Сегодня ты встретился с Иисусом Христом, с Его любовью. Весь день Он меня убеждал. Во мне столько ненависти, что если Бог и существует, то Он все равно не сможет меня освободить». А я Ему отвечала: «Я здесь только по одной причине. Бог меня посадил сюда с тобой». И так как я не проявляла страха, он начинал думать, что я ангел. Я не испытывала страха только потому, что Божья сила присутствовала в машине. Бог сказал: есть место в Писании, которое говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, и этот человек это почувствовал. Это еще одно чудо. Вначале я его боялась, но после той молитвы мир наполнил мою машину, и я начала чувствовать к нему сострадание. Я даже не знала, что смогу почувствовать такое сострадание к человеку, который меня ненавидит и хочет меня убить. Я чувствовала безграничную любовь, милость и сострадание по отношению к нему. Казалось, что Бог все время мне повторяет: «Моя милость пребывает вовек». Я повторяла сама себе: «Это Божья любовь». Вот так Бог любит людей.
2: Человек, который отделен от Божьей любви так, как этот человек, чувствует, что любовь способна проникать в глубины.
1: Да, она проникала в него, потому что время от времени он ругался и использовал нецензурную брань. Это был ураган слов. Но каждый раз, когда он ругался, он говорил: «Простите меня, леди». Он все время повторял: «Мне так жаль. Я знаю, что это вас оскорбляет». Каждый раз, когда он произносил матерное слово, слово, которое могло меня оскорбить, он начинал чувствовать обличение. Потом мы начали разговаривать, и он сказал: «Знаешь, я никогда больше не вернусь в тюрьму». Я сказала: «Ты и так в тюрьме. Ты заключен в тюрьму ненависти». Я сказала ему: «Есть люди, которые ездят в тюрьмы и помогают заключенным. Это евангелисты». Он говорит: «Как кто, например?» Я назвала имя евангелиста Кеннета Копленда. Мужчина спросил: «Где живет этот человек?» Я сказала: «Он живет в Форт-Форсе». Он сказал: «Я поеду к нему». Я сказала: «Я не знаю этого человека лично». Мужчина сказал: «Но я хочу, чтобы мы поехали туда». И вот что было дальше. Он захотел проехать через Остин. Когда он это сказал, я увидела видение. Я уверена, что это было от Бога, потому что я увидела заблокированные дороги вокруг Остина. Потом я увидела город Кервилл, штат Техас. Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я сказала этому мужчине, что мы должны ехать через Кервилл. И еще я увидела, как он садится в автобус. После этого я сказала: «Тебе нужно сесть в автобус», и рассказала ему все, что видела. Я понимаю, что это звучит очень странно и даже безумно, но все это описано в одной газете города Сан-Антонио.
2: Значит, тебе пришло видение, в котором ты увидела, что все дороги заблокированы. Он, наверное, подумал, что ты сошла с ума. Но откуда он узнал, что ты говоришь правду?
1: После того, как я ему это сказала, он сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла в магазин и купила мне газету, сигареты и пиво».
2: К этому моменту он действительно начал тебе доверять, ведь ты могла убежать через задний выход.
1: Да, могла.
2: Или рассказать кому-нибудь, что у тебя в машине маньяк с пистолетом.
1: Да, я могла это сделать, но я действительно верю, что эту ситуацию дал мне Бог. Я чувствовала мир. Я чувствовала, что Бог ввел меня в эту ситуацию. Поэтому я купила пиво, сигареты, газету, и я успела заметить, что фотокарточка этого человека была помещена на центральной полосе этой газеты. Я до сих пор удивляюсь тому, что это не вызвало у меня абсолютно никакого страха. Когда я вернулась в машину, он сразу начал читать газету и потом сказал: «Ты что, читала эту газету раньше?» Я сказала, «Нет». Он прочел мне первый параграф о том, что все дороги вокруг Остина были блокированы.
2: Это в точности то, что ты видела в видении. Он понял, что ты слышала Бога.
1: Да, я сказала, это Бог.
2: Он сказал?
1: Да, он сказал, «Куда же нам теперь ехать?»
2: Теперь он тебя спрашивает, ведь он собирался тебя изнасиловать и убить.
1: Он начал меня спрашивать.
2: Я хочу кое-что вам сказать. Если Бог любит этого человека, значит, Бог любит и вас. У Бога столько к вам любви. Вы это еще не испытали, но очень скоро вы можете это испытать. Оставайтесь с нами. Итак, Марги, ты едешь в машине с маньяком, убившим 30 женщин, которые выглядели точно так же, как и ты. Он их изнасиловал и убил. И вдруг он начинает прислушиваться к твоим советам, потому что он увидел, что через тебя говорит Бог. Он даже позволил тебе позвонить твоему мужу.
1: Да, он сказал мне, чтобы я позвонила мужу. Я позвонила домой.
2: А почему он позволил тебе позвонить мужу?
1: Весь день он повторял одно и то же. «Я не знаю, смогу ли тебя отпустить или нет». И знаете, потом он передумал. Он сказал, «Позвони мужу». Я позвонила мужу, и когда он поднял трубку, я почувствовала, что спокойствие, которое я испытывала весь день, вдруг вылетело в окно. Я начала трястись. Когда я услышала его голос, я подумала, смогу ли я еще увидеть свою семью? Когда я повесила трубку, сзади меня с пистолетом, направленным на меня, стоял Стивен. Он сказал, «Ты очень расстроена». Я положила свои руки на него и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть над духом страха, и я приказываю ему уйти от меня». Страх моментально ушел, и ко мне вернулся мир.
2: Почему ты не рассказал обо всем своему мужу? Ведь он ничего не знал.
1: Рядом стоял Стивен.
2: А, понимаю.
1: Он стоял сзади меня с направленным на меня пистолетом. Муж почувствовал, что что-то не так, и он все время спрашивал, что случилось. Я сказала, я вернусь попозже. Я хожу по магазинам, ведь приближается Рождество. После этих слов муж перестал что-то подозревать. Повесив трубку, я почувствовала, что вся дрожу. Но после того, как я помолилась, ко мне вновь вернулся Божий мир. Потом мы снова сели в машину и поехали в Кервилл. Это то место, которое мне показал Бог, чтобы мы туда поехали. По пути туда Стивен начал мне рассказывать о своем сыне. Он сказал, «Я тебе этого еще не говорил, но у меня есть сын». Я сказала, «Я хочу задать тебе вопрос. Если бы твой сын совершил преступление, которое совершил ты, хотя я не знаю всего, что ты сделал, но все равно скажи, ты согласился бы умереть вместо него? Давай представим, что существует ад. Ты согласился бы пойти в ад и заплатить за все эти ужасные преступления? Давай представим, что Бог сказал, если ты на это согласишься, ты заплатишь за все преступления, совершенные твоим сыном. Согласился бы ты пойти вместо него в ад и продолжал бы ты любить сына?»
2: Это очень...
1: Ты бы простил его?
2: Это очень проницательный вопрос.
1: Да, он сказал, это трудный вопрос, леди. Я сказала, что ж, тебе нужно ответить на него.
2: Ты сказала вооруженному маньяку, тебе нужно ответить на этот вопрос? У вас действительно есть хуцпа.
1: Он сказал, «Я бы умер за своего сына. Я бы умер за него. И я бы простил его». Я сказала, «Знаешь, именно это сделал для тебя Иисус». Он посмотрел на меня и сказал, «Весь день ты мне проповедовала, и, наконец, я начинаю понимать, что ты пытаешься мне сказать». Потом мы ехали в тишине. Вдруг он останавливает мою машину у обочины и начинает осматривать весь салон машины. Он осмотрел заднюю часть салона и потом весь салон. Я не знала, что он собирается сделать.
2: А что он искал?
1: Он остановил мою машину у обочины, и, закончив свои поиски, он вот так поднял свои руки вверх и сказал, «Иисус, я раскаиваюсь во всем, что я когда-либо совершил. Прости меня. Я хочу пойти на небо». Я просто сидела и смотрела на него. Ведь я не просила его это делать. Но вот что с ним произошло. Он позже мне об этом рассказал. Он сказал: «Помнишь, как я обыскивал машину?» Я сказала: «Да». Он сказал: «Я услышал голос. Этот голос прозвучал сверху, и он сказал: «Это последний раз, когда я призываю тебя, Стивен». Стивен сказал: «Когда я услышал этот голос, я его не слышала, но он слышал его». Он сказал, что он был очень громким. Стивен сказал: «Я знал, что это был Иисус». Он сказал: «Я многое сегодня увидел. Я увидел мир, который есть у тебя. Я понял, что это не шутка. Все, что ты сказала, правда. Иисус действительно есть, и ты ничего не придумала». Он сказал: «Вначале я думала, что это просто твоя слепая вера во что-то, но теперь я понял, что это реально».
2: Он входил в список 10 самых разыскиваемых людей Америки. Отсюда летали вертолеты, все его искали, все отчаянно его искали. А что он сделал после того, как поверил в Иисуса?
1: В ту минуту мы сидели в машине. После того, как он услышал голос и поднял вверх руки, он начал плакать. Он сказал: «Это ушло, все ушло». Я спросила: «Что ушло?» Он сказал: «Леди, что-то в меня вошло, и вся ненависть вышла из меня». Он сказал: «Я всех ненавидел. Я ненавидел себя, ненавидел других. И я чувствую, что меня очистили. Теперь я чист». Я сказала: «Об этом написано в Библии. Ты родился свыше». Он говорит: «Что это еще такое?» Я пояснила ему: «Когда ты родился в первый раз, ты родился от земной матери и отца, и в тебе течет их кровь. Ты их семя. Но когда ты попросил Иисуса войти в твою жизнь, Он вложил в тебя свое семя, и это вечная жизнь. Бог стал твоим отцом. Кровь Иисуса вошла в тебя. Теперь у тебя сверхъестественная ДНК. Он смыл твои грехи». Сверхъестественно. Я сказала: «Это сверхъестественно». Он сказал: «Но я этого не заслуживаю». Он сказал: «Я этого не заслуживаю, но теперь я чувствую, что я чист, леди». Он был переполнен этим чувством. Потом мы приехали в Кервилл. Я пошла на автобусную остановку и спросила, скоро ли пойдет автобус на Остин. Мне ответили: «Через 30 минут». Стивен и я сели в машину и начали ждать автобус. Но перед этим, когда я только вернулась в машину, он мне сказал: «Только не говори, что автобус идет до Форфорса». Я ответила: «Да, до Форфорса». Потом его поймали, и через какое-то время он был казнен. Но благодаря тому, что с ним произошло, сейчас организовано большое тюремное служение.
2: Что он сказал полицейскому, который его арестовал?
1: Он сказал: «Если бы я увидел тебя сегодня утром, я бы выстрелил в тебя, а потом убил бы и себя. Но сегодня утром я встретил женщину, которая изменила мою жизнь. Я больше никогда не буду прежним».
2: Теперь, глядя назад, скажи, как ты могла с этим справиться? Тебе удалось через это пройти?
1: Я не смогла бы это сделать без Иисуса.
2: Ты же мать!
1: Я знаю, я не смогла бы через это пройти без Иисуса. Тем утром, перед тем, как все это произошло, я сказала: «Бог, я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя. Никогда не говорите то, что вы на самом деле не имеете в виду». После этих слов Бог использовал меня.
2: Если бы ты этого не сделала,
1: я была бы мертва.
2: Была бы мертва. Вы слышали? Помните тот голос, который слышал этот мужчина? Голос сказал: «Это твой последний шанс». Я верю, что некоторых из вас Бог призывает уже на протяжении долгого времени. И это ваш последний из последних шансов. Помолитесь этой молитвой и делайте это от всего сердца, настолько, насколько у вас это получается. Мне все равно, что вы сделали, Бог любит вас. Его любовь изливается на вас прямо через этот телевизор. Сейчас с вами что-то происходит, и это Божий Дух. Повторяйте за мной молитву. Дорогой Бог, скажите это вслух: «Дорогой Бог, я грешник. Я грешил против Тебя. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и через Его кровь я чист. И теперь, когда я чист, я принимаю Иисуса моим Мессией и Господом. Господь Иисус, войди в меня. Возьми мою жизнь. Я хочу познать моего Бога Отца. Мне нужно познать Божью благость. Мой земной отец совершал ошибки, но Бог, Твоя любовь изливается сейчас на меня. Наполни меня. Скажите вслух, наполни меня во имя Иисуса Твоим Святым Духом. Из-за того, что сделал Иисус,

вы станете цельной личностью. Бог говорит: «Не воспомяну более твоих грехов». Прямо сейчас наполни их, Бог. Дай мне ощутить любовь Отца, чистую, неоскверненную любовь Отца. Дай им пережить твой мир, и пусть ничто не отделит их от твоей любви. Пусть они больше никогда не уйдут от тебя. Я умоляю вас, найдите Библию, начните ее читать и говорите Богу, как вы его любите, ведь вы для него особенны. Бог очень, очень любит вас. Это действительно так. Он посадил меня здесь, чтобы я вам это сказал. Вот почему я здесь. Он любит вас. Он любит вас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире.
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». «Общение» — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — общение, категория номер 2 — соработничество, и 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный, ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринго», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и... как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень, очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале. Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами,
желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите в общение с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности, потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу, и они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к нему? У вас есть понимание о его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним.
Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к Нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к Нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит, «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить». Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух истины, Он скажет, «Вы видите это?» Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что возвестит вам все, что примет от Меня. Все, что имеет Отец, есть Мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от Меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой».

Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25.

делать. Затем он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал, «Фома, так как ты увидел Меня, ты касался Меня, ты осязал Меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил, «Иисус, это было как-то жестоко». Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит, «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие». Верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал, «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал, «Намного блаженнее те, кто не видел Меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со Мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый – самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите «физический». Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий. «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей. Точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно, физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа. И еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину.
мужчину. У него шестеро детей, двое на руках, двое держатся за его ноги и двое бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю: «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит: «Вообще-то нет». Я говорю: «А в чем дело?» Он сказал: «Моя жена оставила меня и наших шестерых детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были

нее с мужем и ее шестью детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо, глупо, очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной. И меня наполнял такой свет. Когда мы с Лизой молимся вместе, вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии. А я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании к Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете? Иисус говорит, «Блаженны невидевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно. Однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете,

Знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце». Чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим. Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое, оно не искуплено». Оно тебе только мешает. Иисус не упрекает Фому, Он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух, через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Без передышки. Как с помощью экономической войны заставить Иран сдаться? Также. Нарратив в Иудее и Самарии – это насилие поселенцев или пропагандистская стратегия? И еще. Что ждет Иран в будущем? Анализ Игаля Кармона из Мемри. Также столкновение прошлого и настоящего во время поездки студентов в Польшу. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущая я, Крис Митчелл.
1: И я, Джоли Стал.
0: Президент Трамп выводит экономическую войну против Ирана на новый уровень. Белый дом угрожает изолировать не только Иран, но и любую страну, которая помогает поддерживать его экономику, что поможет свергнуть режим без военного удара.
1: Американские войска обеспечивают проход танкеров через Ормузский пролив, а Израиль проводит Красную линию в Сирии. Вот последние новости об этом.
0: Президент Трамп заявляет, что переговоры с Ираном сняты с повестки дня, поскольку его администрация готовит сокрушительную экономическую операцию. В Truth Social президент заявил: «Никто не предоставлял Исламской Республике Иран более благоприятной возможности для заключения соглашения, но Тегеран не сумел ею воспользоваться. Теперь Трамп призывает к экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах, предупреждая, что любая страна, ведущая дела с Ираном, столкнется с последствиями. Президент также заявляет, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием». Все очень просто. Они должны отказаться от ядерного оружия. У Ирана не должно его быть. Знаете почему? Потому что они его применят. Трамп сказал американским переговорщикам на неопределенный срок приостановить переговоры с Тегераном. Между тем, президент заявляет, что США контролируют Ормузский пролив и что из Персидского залива вновь вывозятся значительные объемы нефти. Что касается пролива, то прошлой ночью через него прошло много судов. Мы удерживаем пролив полностью, контролируем его. Ситуация не идеальная, но нефти много. Вооруженные силы США организовали морской коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозится около 10 миллионов баррелей нефти. По имеющимся данным, каждую ночь вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. В Израиле внимание обращено на север. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по сирийской военно-воздушной базе Абу-Духур после того, как предупреждения о появлении турецких войск здесь остались без внимания. «Мы не допустим продвижения турецких войск на юг, поскольку это представляет для нас угрозу». Нетаньяху отметил, что Турция намерена закрепиться в Сирии вблизи границы с Израилем. Когда предупреждения об этом остались без внимания, он санкционировал военный удар и выступил с еще одним предупреждением: «Не делайте этого». Начштаба Цахала генерал-лейтенант Эйаль Замир отчеркнул красную линию Израиля, заявив, что Израиль не позволит враждебным силам закрепиться на наших границах. «Мы видим, что происходит, и следим за изменениями на Сирийском фронте». Также он отметил, что Израиль должен предотвратить возникновение какой-либо серьезной военной угрозы у своих границ. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что США дадут четкий сигнал по поводу экономического давления на Иран. «Это станет крупнейшей скоординированной экономической изоляцией в истории, и мы обращаемся ко всем странам: вы либо с нами, либо против нас. Вы же хотите, чтобы этот кровожадный режим был свергнут?» Бессант заявляет, что план обяжет союзников США и другие страны прекратить любую экономическую деятельность с иранским режимом. «Если вы хотите вести с ними дела, перевод денег, покупка их нефти или морские перевозки, то Минфин и правительство США применят всю свою мощь для принятия мер против вас. Поэтому настало время для наших союзников и всего остального мира принять решение. Мы намерены раздавить экономику этого кровожадного режима. Министр иностранных дел Ирана осудил экономические угрозы со стороны США и заявил, что эта провальная политика вызовет еще большую враждебность среди иранцев. По другим сообщениям, иранское руководство приступило к внедрению таких мер, как распределение товаров, чтобы пережить экономический натиск, и делает ставку на то, что высокие цены на нефть вынудят Белый дом остановиться. Бесант отмечает, что у президента

0: Диэнто по-прежнему есть военный вариант, но полагает, что эта экономическая акция подействует на Иран так же, как подействовала на Венесуэлу и Кубу. Я считаю, что самые серьезные проблемы не возникнут внезапно и не будут исходить от Вашингтона или Израиля. Они связаны с усугублением политического и экономического разрыва между иранским правительством и иранским народом. Эксперт по Ближнему Востоку Амир Хамиди, уроженец Ирана, заявил в интервью, что экономическая ситуация и условия жизни в Иране просто ужасающие. Понятие безопасности отсутствует. Продолжаются казни, продолжаются заключения в тюрьмы, аресты, цены растут с невероятной скоростью. Возникают проблемы с оплатой электроэнергии, покупкой продуктов и лекарств. Народ Ирана как цунами. Они просто на грани. Это преддверие взрыва. Хамиди считает, что протесты возобновятся. Совершенно верно, да. Это просто затишье перед землетрясением. Люди ждут, потому что им нечего терять. У них нет работы, нет будущего, нет вложений. Они думают только о том, как выжить, и у них нет свободы. И именно поэтому я думаю, что они готовы к новому шагу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Всемирное возмущение. Что стоит за обвинениями в насилии со стороны поселенцев?» Джули, давайте поговорим о насилии со стороны поселенцев. Но сначала несколько слов о последних новостях. Многие забывают о народе Ирана. Мы говорим об Ормузском проливе, о ценах на нефть и газ, и об экономическом судном дне. Но народ Ирана страдает уже полвека.
1: Я сомневаюсь, что это сработает. Я буду рада, но у меня есть сомнения. К тому же, страдать будет не режим, а народ.
0: Да.
1: А им люди безразличны. Так что я не знаю, приведет ли это к тому, чего хочет президент.
0: Да. Ну, многие надеются и молятся, чтобы не было войны. Еще одна тема, о которой мы говорили, насилие со стороны поселенцев. Эта проблема существует уже много лет. И сейчас она особенно актуальна. Один американец арабского происхождения утверждает, что его дом на западном берегу, в арабской деревне Кусра, подвергся осаде. Посол Хакаби высказался по этому поводу, и в этом вопросе много противоречий.
1: Думаю, называть их террористами – это слишком. Да, то, что они сделали, неправильно. Но я бы не стала называть это именно осадой. Вся эта ситуация просто безумна. Все перевернуто с ног на голову. Потому что именно палестинцы посылают детей на ужасные вещи. Это они с дошкольного возраста учат их убивать евреев. Потом, когда эти дети подрастают и становятся подростками, у них бушуют гормоны, и что они делают? Они выходят на улицу и начинают убивать евреев.
0: Мы беседовали с организацией «Регавим», представители которой признают, что насилие со стороны поселенцев действительно случается. Они осуждают такое положение дел, но это не полная картина. Вот отрывок из интервью с Мейером Дойчем, директором «Регавим». Наши сотрудники здесь в офисе более года изучали каждое из этих дел. И знаете что? Более 95% из этих дел, а их было более 8 тысяч, не имели никакого отношения ни к поселенцам, ни к насилию. Речь идет о докладе ООН за период с 2016 по 2023 год, в котором упоминается более 8300 случаев насилия со стороны поселенцев. И вот что они обнаружили, проанализировав данные из базы данных ООН. Под насилием со стороны поселенцев подразумевались подъем евреев на Храмовую гору, прокладка дороги израильскими властями, а также один случай, когда собака укусила палестинского рабочего в доме поселенца. Случай, который называют насилием со стороны поселенцев, преувеличенный. И он сказал: «Мы критикуем это, но это ничтожное меньшинство реальных проблем».
1: Я

0: Думаю, с одной стороны, это неправильно, но с другой, как на это реагирует общество? Израильское общество этого не одобряет. А вот с палестинской стороны, если кто-то взрывает автобус, расстреливает группу детей или взрывает кафе, люди выходят на улицы, раздают сладости и хвалят его. И правительство тоже его хвалит. Реакция совершенно разная.
1: Мы подготовим полный репортаж об этом. Одна из трагических ситуаций, связанных с этими инцидентами, произошла, когда двое палестинских подростков бросали бутылки с коктейлями Молотова в какой-то дом или рядом с домом, и, к сожалению, их застрелили. Потом появились сообщения о том, что Израиль убил двух подростков и одного молодого человека. Так что все зависит от того, как об этом сообщают. Вот еще один фрагмент. Это Наоми Кан, также из организации «Регавим», которая рассказывает о том, как все устроено. Как в ЕС, так и в ООН, палестинской администрации и СМИ.
0: Это замкнутый круг. ООН получает отчеты от палестинской администрации и различных НПО, финансируемых ЕС. Она публикует их на бланках ООН и размещает на сайтах ООН. А затем иностранные правительства и ЕС заявляют: «Смотрите, раз ООН говорит, что это есть, значит, это есть». Но почему? Потому что изначально ЕС заплатил людям за создание этой нарративной линии. Отсюда до СМИ всего один шаг. А отсюда реальное влияние на изоляцию Израиля, торговое эмбарго, экономические санкции, международные трибуналы, обвинения в этнических чистках. Все основано на хорошо финансируемой, злонамеренно созданной версии событий, построенной на абсолютной лжи.
1: Мы представим полный репортаж по этой теме, но это своего рода замкнутый круг. Сначала НПО предоставляют доказательства, а затем СМИ их повторяют.
0: Да.
1: Далее в программе внимание приковано к промежуточным выборам, что стоит за стратегией иранского режима. Я в нашей студии вместе с Игалем Кармоном, основателем и президентом Мемри, Института исследований СМИ Ближнего Востока. Если вы еще не знакомы с этой организацией, рекомендую зайти на сайт memri.org. Игаль, расскажите о ходе войны с Ираном. В общем и целом, Иран хочет выйти из этой войны с грандиозной победой. Они хотят, чтобы их признали спонсорами своих прокси – Газы, Ливана, Хизбаллы, Хамаса. Президент, с другой стороны, хочет разрядить обстановку. Он не хочет смертей. Как я уже говорил, у него мирный подход. Но такой подход не работает в случае с террористами. Они понимают его следующим образом. Он хочет дожить до промежуточных выборов в условиях мира и низких цен на нефть. И они не позволят ему этого добиться. По моей оценке, до промежуточных выборов ситуация резко обострится. Расскажите, кто представители этого режима и какое место они занимают в исламском мире? Режим в Иране представляет собой меньшинство внутри меньшинства. Шииты составляют всего 10% мусульманского мира. И на протяжении веков большинство шиитов придерживались тихой линии, поскольку сунниты контролировали мусульманский мир. Шииты, не имея реальной власти, вели себя сдержанно и не выделялись. И так продолжалось до прихода к власти Хомейни. В изгнании его в некотором роде поддерживали французы. Это меньшинство внутри меньшинства. И если шииты в целом составляют 10%, то их доля даже не достигает 5%, но они захватили страну с населением в 90 миллионов человек и превратили ее в жестокую державу. Я сравниваю это с гитлеровским режимом, который начинался с ничтожного меньшинства головорезов, а затем захватил целую страну. Последний вопрос. Вы сказали, что они представляют меньшинство внутри меньшинства, но с другой стороны, если посмотреть на эти 90 миллионов, это множество этнических групп. Считаете ли вы, что они могут стать силой на местах, которая сможет свергнуть режим? Безусловно. Я считаю, что единственное решение проблемы Ирана, которое не будет преследовать нас, Америку, регион и других на протяжении многих поколений, это дойти до самого бункера и покончить с этим режимом. И это возможно. Нацизм был разгромлен, фашизм был разгромлен, имперская Япония, все они стали союзниками Америки, но не с помощью американских войск на их земле. Половина населения Ирана – это этнические меньшинства, стремящиеся к собственной независимости. Белуджи – более 30 миллионов человек, ахвазцы, азербайджанцы, курды – все они стремятся к независимости. Пришло время положить конец имперским амбициям персов, стремящихся править всем миром. Они даже отправили корабли в Антарктику. Пора остановить это безумное стремление, эту гонку за захват мира. Да, многие люди по всему миру и здесь, на Ближнем Востоке, с радостью стали бы свидетелями падения этого режима. Игаль Кармон, большое спасибо. Далее в программе. Прошлое и настоящее сталкиваются в нацистском лагере смерти, пока Израиль подвергается ракетному обстрелу. Психотравмы, связанные с жизнью под ракетными обстрелами, тяжело сказываются на душевном состоянии. Война меняет человека, но не обязательно навсегда. CBN Израиль ежедневно помогает израильтянам, предоставляя им психологическую помощь при ПТСР, продукты питания, жилье и многое другое.
0: Благодаря CBN мне удалось организовать дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это группы по 3 ребенка и индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что индивидуальные важнее. Это уже огромный шаг, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна. А возможность привести животных — это не просто терапия, а нечто уникальное и эффективное.
1: Если вы хотите принять участие в деятельности CBN в Израиле, посетите наш сайт. Спасибо.
0: В то время как антисемитизм усиливается, Институт Израиля при университете Риджент знакомит студентов с тем, как жил еврейский народ до Второй мировой войны.
1: Во время поездки в Польшу, в лагерь смерти Майданек, они пережили неожиданную связь с современностью. Моя коллега Джули Стал подготовила репортаж об этом.
0: Организаторы выбрали Польшу, чтобы дать студентам возможность увидеть ключевые исторические события и показать, как живут евреи сегодня. Но даже несмотря на то, что им не удалось посетить Израиль, то, что неожиданно произошло во время их пребывания в одном из лагерей смерти, наглядно продемонстрировало связь между историей и сегодняшним днем. Мы хотели начать с Польши, чтобы студенты смогли увидеть, как жили евреи в Европе и какова была их жизнь в преддверии Холокоста. А затем мы хотели отвезти их в Израиль, чтобы они смогли увидеть настоящее и будущее евреев. Однако февральские столкновения с Ираном помешали посещению Израиля, поэтому Мишель Бахман продлила пребывание в Польше. В том числе мы посетили один из лагерей смерти под названием Майданек. И там произошло кое-что неожиданное. На вершине холма покоится прах убитых евреев. И с этой возвышенности приговоренные смотрели вниз на Люблин, живущий своей жизнью. Мы были свидетелями смерти и жизни. На этом самом месте стояли приговоренные. Мы говорили о прошлом, Но то, что мы видели, было также актуально и сейчас. Мишель Бахман получала электронные уведомления. Пока мы поднимались на мемориал, где хранится прах евреев, мои Apple Watch получали уведомления о начале ракетной атаки. Вдруг Святой Дух просто проговорил мне: «Видишь, ничего не изменилось. Все по-прежнему». В рамках посещения могилы Майкл Эглаш, соучредитель IsraelAmbassadors.com, прочитал еврейскую молитву «Кадиш», после чего все помолились о безопасности Израиля. Мэдисон Хардиман и Эбигейл Томас рассказали, как этот момент повлиял на их жизнь. «Там целый город. Невозможно, чтобы люди не знали, что там происходит. Весь Майданок находился на холме. Но они предпочли промолчать. Когда смотрели на то место, где в один день погибло 18 тысяч евреев, на телефоне декана появились оповещения о ракетной атаке. Это подчеркнуло жестокость Холокоста и того, сколько людей погибло. А еще подчеркнуло, насколько широко это явление распространено и по сей день. Томас говорит, что эта поездка помогла ей определиться с будущим. Уходя оттуда, я понимала, что ухожу с миссией. И это не просто знание, это то, что я должна сделать в своей жизни. Это поддержка Израиля и рассказ о том, что на самом деле происходило во время Холокоста.
1: Впечатляющая история. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Продолжайте молиться за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
1: Я Крис Митчелл. От имени всей нашей команды говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал, «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала, «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала, «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал, «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь». Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете.

Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал, «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил, «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня, они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки,
Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда

называет гнездо свое, так и Бог своих детей. Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать, вот так всегда, мне всегда не везет. Скажите наоборот: Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям. Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись. Что-то новое приближается. Новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице «тужиться, когда захочется». Он говорит «тужиться в четко определенное время». Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь. Хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает: что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал: «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись.

Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня. Мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то больше. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк. Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарование. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтверждает.

толкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю. Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.